0: создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть, и мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Укрепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт, и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. И в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинск-Тигири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза – Жуков, Рокоссовский и Говоров – планировали

0: операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть в столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские и трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели, люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия «Экспромт Шопена» озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии «Экспромта Шопена», после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «Экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мария-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования. 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОЗ. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение,

0: а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка «Хранительница тайн» Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Аудиокнига» страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» прозвучат в исполнении Владимира Голицына.
5: Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху, но то не были голоса наших. Палуба «Испаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну кто там?» — сказал громче первый. «В кубрике свет! Эй, молодцы!» Тогда я вылез и увидел, скорее различил во тьме, двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядывались, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал: «Мальчик, где шкипер?» Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал, густо, окладисто, с хрипотой. Что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя, ад!» Или «Пусть перелопаются в моем мозге все тросы, если я что-нибудь понимаю!» Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные. «В таком случае», — заявил спутник высокого человека, — «не спуститься ли в кубрик? Эй, Юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро». Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса, и слышен крик, песня, шепот. «Тайна очарования, тайна очарования». «Неужели началось?» – спрашивал я себя. Мои колени дрожали. Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей. Они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок палубу. «Вот это люди!» – подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. «Оба они мне понравились. Каждый в своем роде. Старший, широколицый с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, увы, имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах, у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги. «Поговори, молодой друг», — сказал старший. «Как ты можешь заметить, мы не мошенники». «Клянусь громом», — ответил я. «Что ж, поговорим, черт побери». Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. «Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безумную чепуху». Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду. «Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись, потому что немного выпили». И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза. Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение испаньола, я хорошенько не понял. Так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, они опоздали благодаря этому на пароход «Стим» — единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в 4, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело требует их на мыс Гордена, или, как мы называли его, Троячка, по образу трех скал, стоящих в воде у берега. «Сухопутная дорога», — сказал старший, которого звали Дюрок, — «отнимает 2 дня. Ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше. И ты повезешь нас на мыс Гордена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?» «Так вам надо поговорить со шкипером», — сказал я и вызвался сходить в трактир. Но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул 2 столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону. «Вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он. «Здесь 35 золотых. Я и мой друг Эстамп знаем рули паруса. И весь берег внутри залива. Ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковский билет. Тогда вместо одной галоши у него будут 2. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой спрыснуть отлитие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, стать к рулю. Вообще с ним будет так ловко, как, надев на ноги мешок, танцевать». «Разве вы его знаете?» — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами. «О, нет», — сказал Эстамп, — «но мы слышали о нем. Итак, Санди, плывем». «Плывем, о рай земной!» Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренне и совсем согласясь, так как все было правда. И Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут. «В таком случае, вы, конечно, знаете, вы не подведете меня», — пробормотал я. Все переменилось. Дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса. 2 косых паруса с подъемной реей. Снял швартовы, поставил кливер, и когда Дюрок повернул руль, испаньола отошла от набережной, причем никто этого не заметил. Мы вышли из гавани на крепком ветре с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг верно полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет, не пойму». «Верно то, — должен сказать брат. Это то самое место и есть. Вот тумба, а вот сварочная плита. Рядом стоит мелузина, да и вообще. Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться. Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки. Одна нога оставлена далеко, другая под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня. В этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро с согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части, затем запирал, и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы. «Клянусь Брамселем», — сказал я, — «славная водка. Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?» «Что ж, это дело», — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. «Эстамп, не принести ли вам стакан водки?» «Отлично, дайте», — донесся ответ. «Я думаю, не опоздаем ли мы?» «Я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой», — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. «Миновали ли мы Флиренский маяк?» «Маяк виден справа, проходим под Бейденвинд». Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал: «Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус». «В моей семье не было трусов», — сказал я со скромной гордостью. «На самом деле никакой семьи у меня не было. Море и ветер — вот что я люблю». Казалось, мой ответ удивил его. Он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь. «Ты, Санди, или большой плут, или странный характер», — сказал он, подавая мне папиросу. «Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?» «Вы должны любить», — ответил я. «Почему? У вас такой вид». «Никогда не суди по наружности», — сказал, улыбаясь, Дюрок. «Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?» Я как мог взросло покачал головой и ногой. «У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем 160 окон, если не больше. Дом в 3 этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время. Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи». «Ну, это как сказать», — ответил Дюрок рассеянно. «Боюсь, что нам будет не до тебя». Он повернулся к окну и крикнул: «Иду вас сменить». Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал: «Третья смена будет твоя». «Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?» В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе, как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты. «Что я сделаю?» — переспросил я. «Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом». «Вот как?» — сказал Эстамп. «А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке». Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька, вырезанная из журнала «Женская голова», страшно пленившая меня, лежит на дне моего сундучка. Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит Испаньола, сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает, и грязненькое, тесное, как курятник каюты, ему противно. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности Томми, и я басом поправил его, сказав: «Санди». «Санди мое имя, клянусь Лукрецией». Я вычитал, не помню где это слово, непогрешимо веря, что оно означает «неизвестный остров». Захохотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково? Ее зовут Лукреции? Ах ты волокита! Дюрок, слышите?» — закричал он.

0: руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню. В это время Дюрок прокричал «Поворот!». Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил «Есть так держать». Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни, о том, что надо точно узнать. Я должен был крепко держать румб или стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало испаньолу, как качель. Поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что-то другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы испаньолу бегом, держа веревку в зубах. Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом. «Ну что?» — сказал он, хлопая меня по плечу. «Вот мы и подплываем. Смотри!» Слева в тьме стояла золотая сеть далеких огней. «Так это и есть тот дом?» — спросил я. «Да. Ты никогда не бывал здесь?» «Нет». «Ну, тебе есть что посмотреть». Около получаса мы провели, обходя камни-троячки. За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты. Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи. Тем временем испаньола ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон, напротив, резко, болезненно, весело, и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу. «Что, Ганувер?» — спросил, прыгая на мол Дюрок у человека, нас встретившего. «Вы нас узнали?» «Надеюсь. Идемте, Истамп. Иди с нами и ты, Санди. Ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устроите его всесторонне. Затем вам предстоит путешествие». И он объяснил, куда отвезти судно. «Пока прощай, Санди. Вы готовы, Истамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно».
1: Сказав так, он соединился с Истампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня. Из его рта, ворочавшего как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий приятный голосок, подобный струйке воды. «Ты капитан, что ли?» — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. «У-у, какой синий! Замерз?» «Черт побери!» — сказал я. «И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?» «Это какую же такую историю?» Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. «Какую же такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя». С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним. От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх, еще ступени мы прошли дальше, указывали поворот влево. Я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве со всех сторон и над головой ярко озаренным большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить.

0: десять воз. За ней было светло, как днем. Три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где казалось некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит. Пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды. Здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь. «Постой-ка», — сказал Том, — «я поговорю тут с одним человеком». И отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю. Меня оттолкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом. И уже несколько человек крикнули ворчливо, поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девочка спеша растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля полетел к моим ногам. В то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую, и пробороздили миндаль рыхлым хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока, наконец, в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том. «Пойдем-ка», — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко. Мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов. «Я думаю, нам не помешают», — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. «Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо». И Том передал мне бутылку. Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой, вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего, вразумляющим глотком вина, подобного которому я не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома: «Ему, что ли?» Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался. «Ты в лохмотьях», — говорил он. «Вот мы тебя нарядим». «Хорошенький ты сделал рейс», — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. «Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь». Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут как из глины лепить, что им вздумается. Оба мои пистуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно. Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем. «Ты все знаешь?» — пробормотал он озадаченно и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. «Санди!» — кричал он, тряся злополучную мою руку. «А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?» «Вот ловко! Джон, взгляни сюда! Тут ведь написано бесстыднейшим образом «Я все знаю!»» Я стоял, прижимая к груди рубашку полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пистунов моих привлекли кучу народа, и давно уже шли взаимные горячие объяснения. «В чем дело?» А я только поворачивался, взглядом разя насмешников. Человек 10 набилось в комнату. Стоял гам. «Вот этот? Все знает? Покажите-ка ваш диплом, молодой человек!» «Как варят соус тортю?» «Эй, что у меня в руке? Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона? Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты». Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?» Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не надо много, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить, что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились. Кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка! Сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло. Вошел человек лет 22, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый. «Кто бросил деньги?» — сухо спросил он. «В Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история. «В самом деле, есть у него на руке эти слова», — сказал Том. «Покажи руку, Санди. Что там? Ведь с тобой просто шутили». Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после. «Соберите ему деньги», — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. «Это вы написали сами?» «Я был бы последний дурак», — сказал я. «Надо мной издевались, над пьяным напоили меня». «Так, а все-таки, может быть, хорошо все знать?» Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене. «Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк, и должно быть храбрый человек», — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги. «При случае в грязь лицом не ударю», — сказал я, упрятывая свое богатство. Поп посмотрел на меня, я на него. Что-то мелькнуло в его глазах, искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да», — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились, тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанье были в тарелках, но вкусно ли? Я не понимал, хотя съел все. Есть я не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю? И что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Поп Перкантри, который говорил, что если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую? Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувства сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить вилок, выйду и вернусь на Испаньолу, где на всю жизнь случай этот так и останется случаем, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно могшего быть и неразъясненного сущего?» Как только я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии. Однако ничего подобного пока мне не предстояло. Напротив, случай, или как там мне называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, а, как я сказал, помещение было без двери, ее заменял сводчатый широкий проход. Несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор непонятный, но интересный. Вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие: «Ну что, опять, говорят, свалился? Было дело, попили. Споет его, как пить дать, или сам сопьется? Да уж спился. Ему пить нельзя. А все пьют, такая компания. А эта шельма Дига чего смотрит? А ей-то что? Ну как что? Говорят, они в большой дружбе или просто амуры? А может быть, он на ней женится? Я слышал, как она говорит: сердце у вас здоровое, вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я. Значит, пей. Значит, можно пить. А всем известно, что доктор сказал: вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе. Но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком. Сердце с пороком, а завтра соберется 200 человек, если не больше. Заказ у нас на 200. Как тут не пить? Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях. А что, видел ты что-нибудь? Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, нигде ничего нет. Да, поэтому это есть секрет. А зачем секрет? Дурак. Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет. Торжественно это надо сделать, а не то, что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал. Да не тебе скажу. Стану ли я еще тебя спрашивать? Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома. Ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал: «Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех.
1: «Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто

0: не видит? А видел, и он клянется. Кваль. Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка, и лицо покрыло платком. Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил: «Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли старику заводить шашни? Кваль любит выдумывать». Тут они вышли и подошли ко мне. Спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа и сказал: «Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу». Паркер был лакей. Я видел такую одежду, как у него на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его спросил. Он ответил: «Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость». Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь. «Нет», — сказал он, — «но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня». Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением. Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченной линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, среди пересечений линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии в соединении с цветом и светом могут улыбаться, останавливать, задерживать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов. Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу ленты цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал: «Санди, которого вы желали видеть, вот он». Затем исчез. Я обернулся, его не было. «Подойдите-ка сюда, Санди», — устало сказал кто-то. Я гляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом. Они стояли, куря подле камина, и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет 28 с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красивая, оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени. «Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями», — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. «Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе». Он указал кресло, в которое я и сел, не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но, наконец, укрепился. «Итак», — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — «ты любишь море и ветер?» Я молчал. «Не правда ли, Дига, какая сила в этих простых словах?» — сказал Ганувер молодой даме. Они встречаются, как две волны. Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один нервный человек с черными баками в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его беглое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, бритый в очках. «Волны и эскадрильи», — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня ракочущим басом. «Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон». Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные. Только Дюрок остался с несколько мрачным лицом, безучастным к этой шутке, и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером. «Что ж», — сказал он, кладя мне на плечо руку, — «Санди служит своему призванию как может. Мы еще поплывем, а?» «Далеко поплывем», — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник. Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне. Легонько подсмеиваясь или серьезно, я не разобрал. Лишь некоторые слова вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль» запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Истампом. Истамп обратился ко мне, сказав: «А помнишь, как ты меня напоил?» «Разве вы напились?» «Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку». «Признавайся! Огненная вода, клянусь Лукрецией!» — скричал он. «Честное слово! Он поклялся Лукрецией! К тому же он все знает! Честное слово!» Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился. Я подметил каверзную улыбку попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло. Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, тем хуже для них. Опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал: «Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях, и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное...» — здесь я разорвал попа глазами и на мелкие куски, как бумажку — «я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому». Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня. «Он мне нравится», — сказал Ганувер. «Однако не надо ссориться, Санди». «Посмотри на меня», — сказал сурово Дюрок. Я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. «С тобой шутили, и ничего более, пойми это». Я отвернулся, взглянул на Истампа, затем на попа. Истамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба! И заговорил с неизвестным в очках». Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне. «Экий вы горячий, Санди», — сказал он. «Ну, здесь ничего нет особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра». За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон, выражаемый лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобный ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношения к себе впервые встречаемых людей? Но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Истамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне настроением. И что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний. Значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешние ощущения хранит верно. Я впал в мрачность от слов Попа. Он уже отошел. «С вами, — говорит Ганувер, — сказал Дюрок. Встав, я подошел к качалке. Теперь я лучше рассмотрел этого человека с блестящими черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, быть может, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками. «Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу в библиотеку, там ты будешь разбирать...» Он не договорил, что разбирать. «Нравится он вам, Поп?» «Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну иди. Не бери себе в поверенное вино, милый Ди Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй. Все в порядке». Я тронулся. Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дига. «Этот молодой человек не в меру строптив». Я знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Ганнуверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики. «Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе. Эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы». Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганнувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо. Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках. Так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной, красиво обставленной квартире. Я шел, разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но кроме «туда-сюда» не говорил ничего. Очутившись в библиотеке, круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, мы стали друг другу лицом и уставились смотреть, каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык. «Вы отличились», — сказал он. «Похитили судно. Славная штука. Честное слово». «Едва ли я рисковал», — ответил я. «Мой шкипер, дядюшка Гро, тоже должно быть не в накладе. А скажите, почему они так торопились?» «Есть причины». Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. «Не будем говорить сегодня о библиотеке», — продолжал он, когда я уселся. «Правда, что я за эти дни все запустил. Материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... Вы, одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?» «Как же», — сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу. «Я читал много книг. Возьмем, например, Роб Роя или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы». «Простите», — перебил он, — «я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или лучше послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату». «Но где же я и что это за дом?» «Не бойтесь, вы в хороших руках», — сказал Поп. «Имя хозяина Эверест Ганнувер. Я его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом?» «Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на Мелузине — сущая правда?» Я рассказал Попу о вчерашнем разговоре матросов. «Могу вас заверить, — сказал Поп, — что относительно Ганнувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы». «Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери. «Здесь помещаюсь я», — сказал Поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил. «А вот ваша комната. Не робейте, Санди. Мы все люди серьезные, никогда не шутим в делах. — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. «Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги?» А я как раз так и думал. «Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо». Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкафом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро. «Я думаю, вы устроитесь», — сказал поп, оглядывая помещение. «Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра». «О да», — сказал я, нервно хихикнув. «Пожалуй, что так. И чемодан, и все прочее». «У вас много вещей?» — благосклонно спросил он. «Как же», — ответил я, — «одних чемоданов с воротничками и смокингами около 5». «5?» — он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. «Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить. Если вы потянете шнур один раз, по лифту, устроенному в стене, поднимается завтрак. 2 раза обед, 3 раза ужин. Чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном». Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку. «Алло! Что? О, да, здесь новый жилец!» Поп обернулся ко мне. «Что вы желаете?» «Пока ничего», — сказал я стесненным дыханием. «Как же едят в стене?» «Боже мой!» — он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. «Я должен идти. В стене не едят, конечно, но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно. Как для вас, так и для слуг. Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, я спокоен. До завтра». Поп быстро вышел. Еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги. Итак, я остался один. Было отчего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной. Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история. Обдумать что-нибудь стройное у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери», — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. Я заглянул в зеркало. Там металось подобие фронтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню. Несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением в моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост между собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, 35 золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавшей: «Никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между двух шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали 5 шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря Санди Пруэль явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе, очень большом, с глухой дверью, без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкафа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хоть стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкаф должен был быть полон, в этом я давал себе судорожный отчет, и однако он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал весь дрожа прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей. Женщина была Дига. С другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать по его лишь присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, догадаться не составляло особого труда. Мы не забываем голоса, извившего нас. Итак, вошли Галуэ и Дига. «Я хочу взять книгу», — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место. «Но здесь действительно никого нет», — проговорил Галуэ. «Да, так вот», — она словно продолжала оборванный разговор, — «это непременно случится». «Ого!» «Да, в бледных тонах, в виде паутинных душевных прикосновений, негреющее осеннее солнце». «Если это не самомнение. Я ошибаюсь?» «Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него?» «Так, дальше», — сказал Галуэ. «А обещание?» «Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томпсону». Она рассмеялась, ее смех чем-то оскорбил меня. «Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам». «Дай мне какую-нибудь книгу, на всякий случай». «Прелестное издание», — продолжала Дига тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. «Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают?» «Так вот, меня беспокоят эти...
1: «Кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде», — сказал Галуэ. «Что могут они сделать, во всяком случае?»
0: «Ничего, но это сбивает». Далее я не расслышал. «Заметь! Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления, и игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?»
1: «Идиот!»
0: «Я задал не деловой вопрос, только и всего».
1: «Если хочешь знать, даже скажу больше. Не будь я так хорошо вышкалена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, страстишка. Но бедняга слишком... Последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно».
0: «В таком случае», — заметил Галуэ, — «я спокоен за исход предприятия. И эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томпсону?»
1: «То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка, вас издаст.
0: Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.
1: Он влопается».
0: «Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего. По своей линии».
1: «Идем. Что ты взяла?»
0: «Я поищу, нет ли...» «Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги».
1: «Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя».
0: Дига перешла часть своего пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкафа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода. Куда? Хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии и смелой надежде, что пространство расширится безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло. Ну не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? Произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место. Но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Между мной и библиотекой стояла глухая стена.
2: Страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» читал Владимир Голицын.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. Вы слушаете Радио ВОС.
5: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
6: Всем привет, меня зовут Светлана, вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре поговорим о том, как можно приобрести техническое средство реабилитации с помощью электронного сертификата. И посмотрим это на примере одной из популярных интернет-площадок «Озон». Сразу скажу, что дело это непростое, и не факт, что у вас вообще что-нибудь хорошее из этой затеи получится. Смотреть мы это будем на iOS-устройстве, так как на Android Озон, можно сказать, практически недоступен. Я и на iPhone не назвала бы это хорошей доступностью, но тут хотя бы что-то и как-то можно понять. Приложение у меня уже установлено и авторизовано.
7: Папка «Офис». Озон. Пункт «Озон».
6: ТСР, который можно приобрести по электронному сертификату, можно искать двумя способами. Если вы точно знаете, какой товар вас интересует, ну, к примеру, вы хотите приобрести Tiflo Flash Player Voice, вряд ли будет много таких предложений на Озоне, то вы можете сразу в поисковой строке ввести название плеера, и, скорее всего, один из первых результатов будет этот плеер. Если же вы хотите познакомиться со всем перечнем технических средств из какой-то конкретной категории, то вы можете искать средства по коду товара. Этот код можно посмотреть в вашем электронном сертификате, например. То есть каждое техническое средство имеет свой персональный код, который состоит из нескольких цифр. Те товары, которые можно приобрести по электронному сертификату, в карточке товара имеют соответствующую приписку. Ну, давайте попробуем что-нибудь найти. Сначала посмотрим первый способ.
7: Искать на зон. Текстовое поле. Идет правка. Искать на зон. Символы. Точка вставки в начале. В. О. О. И краткая. И краткая. С. С. А. А. Найти. Voice. I am multicolor heart. False. 3, 2, 4, 4, 9. Знак рубля.
6: Вот нашелся один товар. Это была его цена.
7: Tiflo Flash Player Voice. Кнопка. 4.7. 345 отзывов. Завтра. Кнопка.
6: Если вы вообще не хотите ничего читать о товаре, то можно сразу нажать на кнопку «Завтра», и товар окажется в корзине. Если же вы хотите посмотреть дополнительную информацию, то нужно зайти в карточку товара.
7: Tiflo Flash Player Voice. В корзину. Кнопка.
6: Тут большую часть экрана занимает картинка, фотография плеера. Тут ничего вот не озвучивается. кнопки никакие тоже выбрана. Не озвучиваются.
7: Вкладка 1 из 1.
6: Ну, под картинкой есть вот цена.
7: 3, 2, 4, 4, 9, знак рубля. С банками, кнопка.
6: И дальше можно смахиваниями смотреть информацию.
7: Стрелка вправо, постоплата, кнопка, соцсертификат, кнопка.
6: И, собственно, вот эта пометка, которая говорит о том, что товар можно приобрести по электронному сертификату, соцсертификат.
7: Без переплата 78 дней, кнопка. Оплатить позже, кнопка. Без процента 27 июля, кнопка. Тифлофлеш Плеервойса, кнопка. 4.7, 67, плюс 140, кнопка. 345 отзывов, вопросов. Добавить к сравнению, кнопка.
6: Дальше идет всякая информация. Можно добраться таким образом до технических характеристик, до описания.
7: Описание, характеристики, доставка и возврат, комплектации, кнопка. Показать полностью, кнопка. Хештег Тифлоплеер, кнопка. Хештег устройство подчеркивания для подчеркивания чтения, кнопка. Товар проверен, кнопка. Магазин, подписаться, кнопка. Круст, перейти, кнопка.
6: Таким образом, при необходимости вы можете попробовать прочитать информацию о товаре и потом положить его в корзину и уже приобрести.
7: Доставим завтра, кнопка.
6: Я ничего в корзину сейчас класть не хочу. Моя задача сейчас вернуться назад, чтобы посмотреть другой способ. Но вот здесь у нас еще одна проблема возникает, что назад я никак вернуться не могу, поскольку ни жест назад, ни кнопка
7: страница
6: назад
7: 27.
6: Недоступны. То есть жест назад просто не срабатывает, а кнопка назад она физически есть, но VoiceOver никак ее не озвучивает и попасть на нее невозможно. Поэтому здесь придется выключить VoiceOver.
7: VoiceOver выключен. VoiceOver включен. Озон. Voice.
6: Ну и попытаться вверху слева нажать кнопку назад.
7: Voice. I can multi-color hard. 3, 2, Voice. Voice. Voice. Voice. Текстовое поле. Айк закрос. Кноп. Текстовое точка встав. Войса.
6: На главную страницу вернуться тоже не получится, но здесь это не так страшно. Можно активировать строку редактирования и запустить новый поиск. И в этом поисковом запросе нужно написать ТСР по сертификату.
7: Ц по сертификату. Бэк. Искать в ТСР по электронному сертификату.
6: После этого открывается специальный раздел Озон, где можно посмотреть различную информацию, и в том числе все ТСР.
7: ТСР по электронному сертификату. Подробнее про электронный сертификат.
6: Под заголовком ТСР по сертификату есть подборки уже готовые, но VoiceOver туда никак не попадает, поэтому для нас это бессмысленно. Далее идет справочная информация.
7: Как оплатить S? Кнопка. Что такое S? Кнопка. Как получить S? Кнопка.
6: Если активировать эти кнопки, то открываются соответствующие справочные разделы.
7: Выберите необходимый код изделия. Подобрать. Кнопка.
6: Далее идет кнопка, с помощью которой мы можем выбрать изделие по коду.
7: Связаться с поддержкой. Кнопка. Полезные подборки. Передвижение. Кнопка.
6: Ну и дальше идут группы товаров, которые Озон сам как-то скомплектовал. Ну давайте попробуем по коду что-нибудь поискать.
7: Подобрать. Кнопка. Закрыть. Кнопка. Шаг 1 из 1. Поле поиска. Неважно. Кнопка. Выбрано. Из selected true. 6.01.01. Кнопка.
6: Здесь открывается очень длинный список. Можно отметить тот код, который вам нужен. Если вы не хотите весь этот список пролистывать, то можно начать печатать код в поисковой строке.
7: Поиск по списку. Поле поиска. Поле поиска. Идет правка. Поиск по списку. Символы. Точка вставки в начале.
6: Давайте попробуем найти телефоны.
7: Цифры.
6: У телефона код начинается с 19.
7: 1. 1, 9, 9.
6: Я набрала 19.
7: Найти.
6: Нажимаю 5. Найти. Осталось только несколько вариантов. Сейчас уже быстренько найдем нужный.
7: 8, 0, 9, 19. Кнопка. 9, 0, 2, 19. Кнопка. 19, 0, 1, 0, 1, точка 2. Кнопка. Is selected false. Выбрано. True. Недоступно. Выбрано. Is selected true. Недоступно.
6: Так, код выбрать получилось. Теперь внизу.
7: Посмотреть. Кнопка.
6: Активирую кнопку «Посмотреть».
7: Подробнее про электронный сертификат. Искать в ТСР по электронному сертификату. ТСР по электронному сертификату. Код изделия. Доставка.
6: И теперь все товары с этим кодом отфильтровались. Можно попробовать изучать список.
7: 8909 знак рубля. 9999. Минус 10%. 103.1 знак рубля. Риум. Оригинал. Риум смартфон. Риум ноут. Джесси Джесси Джесси Ростист. Ик. 4/128 ГБ. Черный. Кнопка. 4.8. 3.4.4.3.0. Озон. За час. Кнопка. Завтра. Кнопка. Айк эмалти колер хард. Фолс. Недоступно. Кнопка. 800 баллов за отзыв. Распродажи. Страница 36.10889. Знак рубля 129. Минус 16%. 126.1 знак рубля. Риум. Оригинал. Риум смартфон C71 Ростист. Ик. 6/128 ГБ. Белый. Кнопка. Xiaomi смартфон Redmi Note 13 Ростист. Ик. 8/256 ГБ. Синий. Кнопка.
6: Тут некая таблица по две карточки товара в строке. Ну, как видите, понять порой очень сложно, что это такое. Причем здесь не очень все хорошо можно изучать с помощью жестов, потому что как-то все оно скачет и не совсем чем понятно.
7: 4.9. 3404. Озон. Похоже. Кнопка.
6: Это цифры, видимо, оценка и отзывы, скорее всего.
7: Like a multicolor heart. False. Недоступно. Кнопка. Сердце.
6: Это, видимо, добавить в избранное.
7: 0% до 140 дней. Распродажи. 1.3.8.5.0. Знак рубля 159. 161 знак рубля. Покол. Оригинал. Покол смартфон C65.8/256GB. Фиолетовый. Кнопка.
6: И вот таким неспешным способом вы можете посмотреть те смартфоны, которые можно приобрести по электронному сертификату.
7: Страница 5
6: можно
7: из 7.
6: Можно немножко пролистать список.
7: Страница 5 из 9. 3, 5, 1, 7, 2. Знак рубля 695. Минус 49%. 444. 1 знак рубля. Смартфон. Смартфон. iPhone 13 128.

0: RGB Pink розовый Global 4/128 GB. Розовый. Кнопка. 4.9.
1: Вот iPhone можно приобрести. Давайте посмотрим подробнее.
0: Back. Кнопка. 3, 5, 1, 7, 2. Знак рубля. Стрелка вправо. Подробнее. Кнопка. 0% 140 дней. 800 баллов за отзыв. Соцсертификат. Кнопка.
1: Вот, тоже есть отметка о соцсертификате. Можно посмотреть, какой магазин это продает. Даже мне интересно.
0: Страница 2.7. Страница 3.7. Товар проверен. Кнопка. Подписаться. Кнопка. Смарт-маркет. Перейти. Кнопка.
1: Вот какой-то смарт-маркет. Ну, предположим, мы решили вот этот телефон купить по сертификату.
0: В корзину. Кнопка.
1: Естественно, нужно его положить в корзину.
0: В корзине. Один. Кнопка. В корзине. Кнопка.
1: Еще раз нажимаю в корзине.
0: Пункт озон.
1: На следующем этапе нужно выбирать пункт озона и прочее.
0: Бульвар космонавтов, 17. Выбрать все. Не упустите распродажу. Кнопка. Осталось 5 дней. Один товар скоро подорожает. Кнопка. Доступны для заказа. Кнопка. 3, 5, 1, 7, 2. Знак рубля. Attachment PNG. Файл. 3, 8, 4, 3, 9. Знак рубля. Распродажи. 0% 140 дней. Смартфон. Смартфон iPhone 13 128 GB. Pink. Розовый Global 4/128 GB. Розовый. Кнопка. Количество ограничено. Кнопка. Ice Hardfield. False. Недоступно. Кнопка. 1. Текстовое поле. Купить. Кнопка.
1: Удалить отсюда мы не можем, но вот кнопка купить доступна. Пункт выдачи у меня уже настроен.
0: Пункт озон. Бульвар космонавтов, 17.
1: Выбрать другой пункт тоже дело не из простых. Ну ладно, посмотрим, что там дальше у нас после товара. Можно ли почитать информацию?
0: 1. Текстовое поле. Купить. Кнопка. Ваша корзина. 1. Товар маркер списка 450 г. Товары. 1. 69 543 знак рубля. Скидка. 31 104 знак рубля. Итого. 35 172 знак рубля. С банками. Кнопка. Стрелка вправо. Другие способы оплаты. Кнопка. 38 439 знак рубля. Кнопка. Перейти к оформлению. Кнопка.
1: Переходим к оформлению.
0: Выбрать все. Оформление заказа. Кнопка.
1: Вот на этом этапе нам как раз таки нужно будет выбрать оплату по сертификату.
0: Пункт озон. Кнопка. Красногорск. Бульвар космонавтов. Изменить адрес. Кнопка. Светлана Буткина. 7. Доставка озон. 11-12 мая. Кнопка. При заказе до 17. Способ оплаты. Кнопка. Карта МИР и соц. Сертификат. Кнопка. Минус 3267. Минус 3260. Звезда. Звезда. 1494. Кнопка. Новой картой. Кнопка. Расчетный счет. Кнопка. Товары вашего заказа могут быть оплачены электронным сертификатом КСР. Перейдите к оплате заказа. Укажите карту МИР и подтвердите использование льготы. Кнопка.
1: И вот тут среди всех непонятных способов, ну это ваши карты, которые привязаны, есть кнопка с электронным сертификатом.
0: Карта МИР и соц. Сертификат. Кнопка.
1: Можно активировать эту кнопку.
0: Карта МИР и соц. Сертификат.
1: Непонятно, выбрался этот способ или нет.
0: Оплатить онлайн. Кнопка. 3, 8, 4, 3, 9. Знак рубля.
1: И внизу справа будет кнопка «Оплатить онлайн». Я сейчас ее нажимать не буду, поскольку телефон я покупать не хочу. Ну и обратите внимание, что, скорее всего, стоимость выбранного вами смартфона будет превышать сумму сертификата, и недостающие средства будут списаны с вашей карты. Ну, надо сказать, это то еще удовольствие – выбирать товары и оформлять заказ. Есть большая вероятность ошибиться, мне кажется, и заказать что-то не то или не туда. Конечно, без VoiceOver и без TalkBack тут вообще никаких проблем нет. Все здорово, все работает, все можно нормально смотреть. Но вот а нам приходится мучиться, и, собственно говоря, я бы, ну, не знаю, не советовала бы самостоятельно такой способ приобретения ТСР. Тут нужен зрячий помощник, который поможет вам убедиться, что вы выбрали все корректно. Ну а про Android я уже говорила, что там просто какой-то набор непонятных иностранных слов, каких-то букв и цифр, и даже таким образом почитать описание товара у вас не получится. Если вы попробуете воспользоваться мобильной версией сайта Озон на смартфоне, то такого вот списка поиска по коду там не будет почему-то. Ну а сам процесс поиска и изучения товаров, ну, возможно, чуть-чуть полегче. Если вы будете пытаться переключаться на обычную версию сайта для компьютера, то поиск по каким-то причинам там не работает, выдает ошибку. И мне кажется, такой крупной компании, как Озон, должно быть, ну, по меньшей мере, стыдно, что они продают товары по электронным сертификатам людям с инвалидностью, и при этом их ресурс абсолютно недоступен для использования этой категории граждан. Подводя итог, можно сказать, что выбрать и приобрести техническое средство реабилитации в мобильном приложении Озон по электронному сертификату можно только без программы экранного доступа. Если вы включаете TalkBack или VoiceOver, то этот процесс превращается в какую-то пытку. И разобраться во всем этом хаосе цифр и символов может только весьма подготовленный пользователь. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, как приобретаете технические средства реабилитации вы. Желаю вам хороших покупок. Ну а разработчик Amazon крепкого здоровья и повышения уровня своей компьютерной программистской грамотности. До новых встреч!
2: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов?

0: специалистов будет оказывать эти услуги, как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими.
1: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
0: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
1: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
0: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен, да, На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
0: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
0: Диана Александровна, Расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться

0: для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
1: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
0: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
0: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
0: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио ВОЗ.
4: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОЗ очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Сегодняшний выпуск посвящен композитору, о котором ничего не известно. Ну, почти ничего. Это композитор Белла Володина. Но дело в том, что в моей фонотеке 5 песен Беллы Володиной. Одну из них – «Седые мужчины» мы с вами слушали в одной из прошлых программ. Сегодня услышим 4 оставшиеся. Мне удалось узнать, что годы жизни Беллы Иосифовны Володиной 1925-1995. Похоронена она в Москве. И давайте сейчас с вами услышим несколько ее песен, попавших на пластинки. Первая песня называется «Предложение», и записала ее героиня выпуска нашей прошлой программы Зинаида Невская. Стихи Марка Сергеева, музыка Беллы Володиной. «Предложение» поет Зинаида Невская.

Следующая песня, которая будет звучать, наверное, должна была бы прозвучать в прошлом году, к юбилею Победы, но появилась она в моей фонотеке лишь совсем недавно. Песня эта называется «Москвичка», автор ее Белла Володина и Борис Дворный. Исполнит песню Нелли Кудрявцева. По-моему, в нашей программе она еще ни разу не пела. Давайте послушаем.

Не знаю, уважаемые радиослушатели, в какое время суток вы слушаете этот выпуск, но вот в нашей программе сейчас будет вечерняя песня, которую написали Белла Володина и Николай Грибачев. Все песни, которые есть в моей фонотеке, Белла Володина исполняют женщины. А вот вечернюю песню записал даже вокальный квартет «Советская песня». Популярный был квартет, и мы сейчас с вами услышим эту вечернюю песню. Я только скажу, что внимательные слушатели, знатоки ретро-музыки, вспомнят, что на эти же стихи Николая Грибачева музыку писал Арно Бабаджанян. Но песню на его музыку мы послушаем как-нибудь в другой раз. А сейчас Белла Володина, Николай Грибачев, квартет «Советская песня», вечерняя песня.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОС. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка «Хранительница тайн» Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте.
2: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому...

Поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. И всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. Холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза – Жуков, Рокоссовский и Говоров – планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны

0: традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется.

0: обнимет детей, внуков, друзей, склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
1: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
2: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
4: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
5: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОЗ в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОЗ, председатель Липецкой региональной организации ВОЗ. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОЗ. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОЗ, Татарской региональной организации ВОЗ. Шахманов Жахфар Булханович, почетный член ВОЗ, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОЗ. Также присутствует представитель прессы.
4: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, но вы все равно зачитайте повестку.
5: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
4: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
6: Принимаю.
4: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
7: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейный во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели в столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, Центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне, были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион, мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей. и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный салюту Победы, мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям, и реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну вот, идут раскопки. И я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля. день геноцида, наверное, не праздник, а памятный день, день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
6: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная и от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московской области, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться с поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 700 000 населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
8: Спасибо, прошу.
6: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, и Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас... У военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь. Есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое. Есть принятые решения, четко обозначенные. Формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все за и против, на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило, она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно, у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать. У него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится. в нашей государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент, все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей, то есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, использовав этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы реабилитационной, системы мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения, это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает. Это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений, а здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основе теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиевом Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации. Тяжелейшие ранения, за которыми требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Вот. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями, это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ, и этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, ну, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по, ну, улучшению работы, созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра, другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются, прежде всего, организации возможностей прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, ну, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. Предприятия идут на это. Какие-то решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге вот в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе и местных организаций, и региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, по которой у нас подписано соглашение. Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций. Что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла, сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день... Более 400 человек непосредственно принимаются сотрудниками этого центра. Есть

система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест. Наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному, все-таки это
суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей, он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелые ранения, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза, рассматривая решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывают к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура, никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе. Конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли? Стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо.
То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал себе и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как последнюю инстанцию. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадают, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненной ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. Именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть. Не всегда все будут обладать объемом информации. Ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категорией, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет. Это мировая практика.

0: Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот Николай Александрович, есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос, и еще, кроме того, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. Дело в том, что на сегодняшний день «Русь» не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона, допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области, в частности, Мещерякова, центр, туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже в Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекс-центр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги с учетом тех или иных отсутствий той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу. Что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром, почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой.

0: Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает. Потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения первичной, когда это был уровень 2015-2016 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
1: Хорошо, спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в Фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения Фонда защитников Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения в федеральное законодательство. И мне еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений в законодательство по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть саккумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллеи Славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам, до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. Меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, которое идет по особому ритуалу, вот родственникам вручают награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. И я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
2: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут вот, да, с выездом. Да. Сейчас сколько времени, подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, ну у нас еще время есть.
2: Время есть.
0: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь. Вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует. И подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти. А если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы. Это уже даже не обиды, а трагедии. Вот чтобы их избежать.
0: Ну, Галина Ильич, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончаешь с собой. Приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает, ну представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Он сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться, ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение, он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность, он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация, его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задача, которая ставится, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно, во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может там сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторюсь, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансовые, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25% по количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Но прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их, совместно с партийными организациями на местах выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением. Два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Но это же здорово. То есть такие возможности есть.
1: Галина Ильичина, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, вот всех по возможности афганцев вот в этом помещении. Да, и смотрите, тогда ведь не нам ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, вот, скажем, мягко скажем, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат решат, да, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон «Генерал». Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК комсомола. Здесь вот были первые старые горкома комсомола города Москвы. Яина была с ЦК комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наше желание как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, а кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
4: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующие заболевания у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
1: Чем ВОЗ отстранен?
0: Только
1: непонятно.
0: Хотел сказать, Галина Ильинична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий, государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже, что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку. Ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения. Создание определенных, ну, так называемых курсов ликвидации безграмотности – ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит с мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал, я хочу, ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит. происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля. А это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон, или как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
1: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильинична, не по возможности, и Всероссийского слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
4: это
1: еще нужно? Еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбекшев. Плюс...
2: Галина Ильинична, давайте я немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот в фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот, в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот, поэтому, коллеги... Тамбов и Астрахань, вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, 5-этажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают. Я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании сказал, говорит, беги скорее туда. Где 100 тысяч? Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает, работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатором Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там, вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому... моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО, инвалидов по зрению. У нас создал вот наш «Логос» совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком, прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит, Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть закрытых моментах. Вот, говорит, мы им только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2, по 3 человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что, да, с одним глазом 3-ю группу сняли в свое время, да?
0: Сейчас дают уже.
2: А сейчас дают.
6: Да, потому что если еще просто тут случае заболевали.
7: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОЗ. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка «Хранительница тайн» Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
18: Беседка на радио ВОС.
19: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко, и только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини, и мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
20: Здравствуйте.
19: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала, и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
20: Спасибо.
19: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам?
20: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание, отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно, потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали на более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, два концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
19: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
20: Угу. Книги в бумаге? Извините,
19: да, бумажные, да. Вот по Брайлю.
20: Да, по Брайлю. Но я думаю, что сегодня другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
19: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. Угу. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону, и прочитывать по Брайлю все, что там
20: написано. А, то есть пальцами, да?
19: Да.
20: А, дисплей с рельефом, да?
19: Да.
20: А, интересно.
19: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их? Как вы им помогали?
20: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андреа Бочелли был, но в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей, оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. Mm-hmm. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение. Mm-hmm. То есть это тоже, это как другая пенсия. Не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, они ушли из жизни очень быстро одновременно. В течение одного года, к сожалению.
19: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
20: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 1948 году. Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваши слова, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но в среднем я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
19: И а вы старший, да?
20: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
19: На самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
20: Особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более... Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
19: Наверное, сказать правильно, оказывать помощь, да, то есть, когда они действительно в этом нуждаются. Это написано?
20: Да, да, да, да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну не, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто

0: Da Obabili musicante, mia mamma posta professor fortepiano e papà bil carosci tenore, i carosci musicanti, l'accordeone, la fortepiano. Non si dà la ljubitelska urovne, perché non ne mogli, ne smadran to, što moj otec zdjelal nekoliko konkursa po pjenju liričeskomu. No, сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
1: Долгожданная дочка, да?
0: Да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, я уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитары еще не было в консерватории, классическая гитара. У меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Битлз, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы. У меня были две группы. Я играл на гитаре, потом музыка изменилась. Я уже играл на фортепиано, чуть-чуть взял инструмент, потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарская женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском и хотел изучать один более экзотический язык. И не думал сразу о русском языке, думал, не знаю, о китайский или испанский, ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левее. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
1: А когда вы приехали первый раз в Россию?
0: Первый раз
1: Или
0: я...
1: это Советский Союз еще был?
0: Да, я приехал в 1985 году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Вот такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить, поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика, но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
1: А музыка как у вас? Вот,
0: А, и музыка я... Да, это... Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве и в Казани, в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары.

0: сделал трибьют одного. Вы были на концерте, да?
1: Я сегодня была, да.
0: А, есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди Сале». И я сделал трибьют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но средно были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро я, наверное, весной я буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас, да?
1: Да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
0: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, что я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста. Но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь. Ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
1: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
0: Нет. У нас русские любят. И в городе, где я живу, в Монте-Карло-Терме, очень много русских живут. Нет, есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах, бывают моменты русофобия или что-то такое.
1: Нет, но мы Италии давно любим... меньше, да, подвержены таким...
0: Не, меньше. Мы все равно любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
1: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
0: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, был в Петербурге, заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так, в больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими, знаю, и вижу немножко так.
1: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты вы себе на родине даете?
0: Ну, я сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваше МФЦ, например, ваши поликлиники, такой сервис, все ли в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я, чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. Тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
1: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Но оказалось, что как раз музыка – самая меньшая часть вашей жизни, да?
0: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда, но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию. Сначала приехал по приглашению одной фирмы. Я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
1: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
0: Ну, я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад. Это город моей жены. И они просят мой концерт. И, может быть, презентация книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, в ваши праздники. И останусь здесь один, два, три месяца, посмотрим, как могу.
1: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да?
0: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле, называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юра Антонова. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо. В одном Доме культуры, где 700 мест, театр, это тоже неплохо.
1: Да, огромное спасибо, Карл, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожелания накануне Нового года нашим радиослушателям.
0: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями.

0: друзьями в любом месте, начиная с этого места, Москва.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
7: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
5: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
8: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
5: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
6: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
8: Юридический минимум НКО.
6: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
5: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
10: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. особенно если это старинное зеркало.
9: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
10: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
9: Кто они? Какие они?
10: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
9: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
10: и Геннадий Карцев.
9: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Век, сотканный из кремния и стали, сжимает время, пожирает дни. Казалось, даже музы петь устали, чтоб в душах зажигать огни.
1: Но если иногда остановиться и пожелтевшие перелистать страницы, тогда и время остановит бег, и прозвучит серебряное слово, душа согреется и снова серебряный наступит век. Открыта книга, оживают строки картинами, и все в них, как сейчас. Поэты их писали.
0: Нет, пророки, тогда уже все знавшие про нас, их бывшие идеи, мысли, чувства, подхваченные гением искусства, нахлынули серебряной волной и стали вдруг понятными своими.
1: И тем труднее расстаться будет с ними, как будто бы с любовью неземной. Почему поэзия серебряного века так притягательна для нас? Да и сама эпоха тоже. Может быть, это синдром, так точно описанный предводителем поэтов золотого века? Что пройдет, то будет мило. После неспешного течения жизни, мыслей и слов это был взрыв эмоций и энергии. Алексей Толстой писал:
0: «От всего простого, жизненного, прочного мы бежали, как от огня, искали возвышенных чувств и экзальтированных отношений».
1: Их было не так уж много, наших серебряных. Неудивительно, что их судьбы переплетались, сходились и расходились на хрупких перекрестках мироздания.
0: Недавно мы познакомились с историей Елизаветы Дмитриевой «Черубины де Габриак». В нее оказались вовлеченными Макс Волошин и Николай Гумилев, а косвенно – все участники собраний в башне Вячеслава Иванова. В конце этой истории находится та точка, в которой все могло повернуться по-другому.
1: Помните, Лиза Дмитриева говорила, что Гумилев отчаянно и безуспешно штурмовал неприступное сердце Анечки Горенко. Много раз он делал ей предложение и получал отказ. В конце ноября 1909 года Гумилев с друзьями едет в Киев на литературную встречу. Только что прошла дуэль между Максимилианом Волошиным и Гумилевым. Это произошло 18 или 22 ноября. Здесь сведения разнятся. Дуэль из-за Дмитриевой. Анна Горенко, будущая Ахматова, конечно же, знала всю историю. И вот на свое очередное, довольно уже робкое предложение руки и сердца Гумилев получает согласие. Мистификация и ее последствия сыграли свою роль.
0: У Анны Горенко, Ахматовой и Николая Гумилева была своя не менее трагическая история жизни и любви. Заглянем в нее –

0: Мы с Колей познакомились в сочельник 1903 года. Моя первая подруга, Валечка Тюльпанова, позже Срезневская, вспоминает об этом так. Мы вышли из дома. Аня и я с моим младшим братом Сережей прикупить украшения для елки. Был чудесный солнечный день.
1: У гостиного двора девушки встретились с братьями Гумилевыми, Митей старшим и Колей.
0: И дальше мы пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей.
1: Иначе к этой встрече отнесся Коля.
0: Ане он не нравился.
1: Но уже тогда он не привык отступать перед неудачами.
0: Он не был красив. Несколько деревянен, очень высокомерный с виду и очень неуверенный в себе внутри.
1: Много читал, увлекался французскими символистами.
0: Роста, правда, высокого, с удлиненным бледным лицом и очень красивыми руками.
1: Говорил он немного нараспев.
0: Мы много гуляли, и в этих прогулках нас часто поджидал карауливший где-то за углом Коля.
1: На Пасху 1904 года наша семья в своем доме давала бал, на котором впервые присутствовала Анна Горенко. С той весны начались наши регулярные встречи.
0: Мы встречались, катались на коньках, бывали в концертах, участвовали в любительских спектаклях, побывали даже на спиритическом сеансе.
1: Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды, и причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви.
0: Говорила, да, любовь свободна. И в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что сумеет полюбить навек. Он смотрел в глаза мои большие, видел отраженное лицо в раме, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо.
1: И я думал, нет, любовь не это. Как в лесу пожар, любовь судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
0: Ты отныне обречен лишь мне?
1: Мы часто встречались в турецкой башне искусственных руин царского села.
0: И той весной Коля впервые объяснился мне в любви. Но в 1905 году семья наша распалась. И мама Инна Иразмовна уехала с нами детьми в Евпаторию. А там я получила прозвище «Дикая девочка» за то, что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа. Всем этим я шокировала провинциальных севастопольских барышень. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой.

0: яркой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывала желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, и уплывала далеко в море. На темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» В том же 1905 году у Коли вышел первый поэтический сборник «Путь конквистадоров».
1: Сборник посвящен Анне Горенко. «Кто объяснит мне, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем усталое чело дрожит морщинами сомнений, а меж бровями залегло веков тяжелое томление? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что нужно ей от высоты и от воздушно-белой тени?»
0: Коля прислал книгу брату Андрею, а мне, наверное, не решился. Ведь наши отношения к тому времени уже разладились. А я? Я могла доверить свою тайну только мужу сестры, Сергею фон Штейну, с которым была тогда в переписке. «Дорогой Сергей Владимирович, если б вы знали, как я глупа и наивна. Даже стыдно перед вами сознаться, но я до сих пор люблю ВГ. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его карточку». Первой любовью Анны стал Владимир Голенищев-Кутузов. Он живет в Петербурге, учится в университете. Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я его знала, любила и так безумно боялась. Элегантный и равнодушно холодный. И не вздох печали томной, не затейливый укор. Мне внушает ужас темный твой спокойный ясный взор. Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви, то змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то белым, присев голубком, на белом окошке воркует, то в ине ярком блеснет, почудится в дреме левкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.

0: В это время Коля был в Париже. В какой-то момент я написала ему. Все-таки он был друг.
1: А я ответил предложением руки и сердца.
0: Тогда-то Сергей Владимирович и удивился моему сообщению. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли его я? Не знаю. Но кажется мне, что люблю. А помните, как у Брюсова? И распятая на муку, враг мой давний и сестра, дай мне руку, дай мне руку, меч взнесен, спеши, пора. Я дала ему свою руку. А что было в моей душе, знают лишь Бог и вы.
1: А в апреле, когда я приехал в Крым, она мне все же отказала.
0: Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хлост стволы еще тонки, облака плывут, как льдинки, льдинки в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, проболь шептать. О, она, наверное, ответит, а, быть может, будет целовать. В 1907 году появляется одно из первых стихотворений юной Анны. Опубликовано оно, между прочим, в журнале «Сириус», который издавал Гумилев. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал. И красивый рубин так причудливо ал, но на бледной руке нет кольца моего. Никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяца луч золотой, и во сне надевая, шепнув мне с мольбой: сохрани этот дар, будь мечтою горда. Я кольца не отдам никому никогда. Так рождалась смесь печали и непокорности в стихах Ахматовой, от которой будут замирать все новые и новые поколения влюбленных. Однако Корней Чуковский писал:
1: «Мы никогда не узнали, кому были адресованы эти печальные стихи. Она не показывала своих чувств окружающим».
0: Лето Коля провел с нами в Севастополе. Он опять предлагал мне стать его женой. Предлагал даже бежать и тайно венчаться. Я, конечно, отказалась. В то время я еще болела свинкой, и лицо мое было закрыто до глаз, чтобы скрыть опухоль.
1: Откройте, откройте же мне свое лицо. Может быть, тогда я смогу разлюбить вас.
2: Ну что же, готова проверить это прямо сейчас.
1: Злые чары не властны над вами. Вы похожи на Екатерину Вторую.
0: Из Севастополя Коля спешно уехал в Париж. Там его нашли в Булонском лесу, а рядом валялся...

поцелуи окрашены кровью. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Все свершилось, о чем я мечтал,

идет к островам совершенного счастья. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать

0: Весной 1908 года Коля вернулся на родину. И, конечно, он проехал через Севастополь, и, конечно, сделал мне очередное предложение и получил очередной отказ. На этот раз мы даже вернули друг другу подарки. Не отдала я только чадру, уверяя, что она изношена.
1: Именно по этой причине я и хотел заполучить этот предмет, ведь он как нельзя чаще соприкасался с дорогими моему сердцу чертами.
0: В конце ноября 1909 года Коля приехал в Киев на литературную встречу. После одного из ее вечеров мы встретились, и он сделал мне очередное предложение, и на этот раз получил...
1: Согласие!
0: Знаете... Все-таки очень важно быть для кого-то единственной на свете. А Коля утверждал, что для него имеет в мире значение только то, что относится ко мне. Синий вечер, ветры кротко стихли, яркий свет зовет меня домой. Я гадаю, кто там, не жених ли это мой? На террасе силуэт знакомый, еле слышный тихий разговор. Ах, такой пленительной истомы я не знала до сих пор. Я несу букет левкоев белых, для того в них тайны скрыт огонь. Кто берет цветы из рук несмелых, тронет теплую ладонь.
1: В апреле 1910 года состоялось наше венчание.
0: Венчалась я по всем правилам. И уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.
1: В свадебное путешествие мы поехали в Париж.

Я оказалась в этом сказочном городе впервые. Мы много гуляли, говорили и гуляли. И это было самое счастливое время в моей жизни.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Свободное плавание.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центема Бойко. А на связи с нами сегодня Санкт-Петербург Александр Петрович Антропов, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ. Здравствуйте, Александр Петрович.
4: Здравствуйте.
3: Начало учебного года, школьники, студенты, все вернулись в свои учебные заведения. И, конечно же, особенно остро стоит вопрос у первокурсников, первоклассников, куда обращаться. Но так как вы отвечаете за высшие учебные заведения, расскажите, пожалуйста, вот студентам, куда нужно обращаться и кто может оказать помощь?
4: Спасибо, Центема, за приглашение выступить перед столь представительной аудиторией. Вначале я хочу несколько слов сказать о сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно они называются РУМС. Я так и дальше буду называть, потому что очень длинное название. Или ресурсный центр, так тоже можно сказать. Сеть РУМС в России организовалась в 2017 году. На конкурсной основе 16 ведущих вузов прошли конкурс, и приказом министра образования и науки была организована эта сеть РУМС. Она охватывает практически всю географию России, с запада на восток, с севера на юг. На севере и на западе это ресурсный центр нашего Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На юге это Ялта, на востоке Хабаровск, ну и, как я сказал, на западе тоже получается Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Эта сеть в настоящее время охватывает уже 31 вуз, включая вузы возвращенных территорий Мариуполя, Луганска, Донецка. И кроме вузов Миноборнауки, сюда входит Министерство просвещения, Министерство спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Вот в данный момент сеть РУМ представляет из себя вот такое образование. Сеть РУМС занимается сопровождением высшего инклюзивного образования. Это сопровождение начинается с профориентации. Мы работаем в школах, где учатся дети с инвалидностью или ОБЗ. Мы работаем в специальных учреждениях профобразования и в других организациях. Мы сопровождаем студентов на протяжении всего периода обучения, оказываем им различную помощь психологическую и прочую. Кроме того, мы помогаем в содействии трудоустройству студентов. Сеть РУМС проводит самые разнообразные мероприятия – это и конкурсы профессионального мастерства, это различные вебинары, это курсы повышения квалификации для работников вузов и многие-многие другие спортивные мероприятия, культурные. На сайте «Инклюзивное образование РФ» все слушатели смогут потом посмотреть, какие мероприятия намечаются в этом году и принять участие. Так вот, в каждом вузе в настоящее время должно быть подразделение, которое отвечает за сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Где-то это специальный отдел, где-то это специальный центр, где-то это просто специалист. Ну, все зависит от размера вуза. В небольшом вузе это может быть просто специалист, который обращается за помощью к другим преподавателям и другим лицам. В нашем вузе сопровождением обучения лиц с инвалидностью занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Кстати, на сайте РГПУ имени Герцена его страница есть. Ну, например, у нашего партнера Санкт-Петербургского государственного экономического университета есть центр обучения инвалидов и так далее. Таких центров много. И поэтому, когда студент пришел в вуз, в первую очередь он может обратиться в специальное подразделение, которое занимается сопровождением обучения. Но, как правило, уже во всех вузах на этапе зачисления, когда студенты впервые приходят в университет, уже их встречают представители этих центров, выясняют, какие потребности у студентов, как им можно помочь в обучении, и намечают план дальнейшей работы.
3: Так как у нас радиовоз, то возникает вопрос, например, по поводу ориентировки в пространстве. Приходит студент, который совершенно не знаком с территорией и аудиториями вуза. Вот здесь как организована помощь?
4: Значит, я сразу хочу здесь разграничить два вопроса, хотя вы задали конкретно по поводу вуза. Что касается ориентировки в городе, в населенном пункте, этим вуз не может отвечать за ориентировку в городе. Есть специальные реабилитационные центры. Скажем, в Петербурге есть реабилитационный центр, где проходят стажировку незрячие люди и где их обучают ориентировке по городу в общественном транспорте. У нас в вузе этим занимается, и во многих вузах аналогично, у нас в вузе этим занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Там есть и специалист, кстати, незрячий, который получил специальный диплом. Он обучает ориентировки, и, конечно же, это целая армия волонтеров. В первую очередь это одногруппники студентов незрячих, которые помогают им ориентироваться и в кампусе, и в каждом корпусе, где проводятся занятия или какие-то массовые мероприятия. Ну, я хочу сказать так, что инклюзия, она для всех. У тех, у кого нормальное зрение, у тех, у кого нарушено или отсутствует зрение. Поэтому здесь важно, чтобы взаимодействовали все студенты. И, как правило, когда к нам приходит студент незрячий, он сразу вливается в коллектив группы, сразу же находит себе друзей. Не только друзья, и другие студенты ему помогают. Это, по-моему, естественно.
3: Скажите, пожалуйста, какими-то техническими устройствами обеспечивается или есть центр по печати по Брайлю с принтером или вот такая помощь?
4: Да, конечно. Во-первых, в нашем центре, в РГПУ имени Герцена, РУМС базовый, в нем находится разнообразная аппаратура. Это и читающие машины, их несколько у нас, которые читают любой текст, причем с разной скоростью. Можно настроить скорость комфортную для слушателя. Дисплей Брайля, естественно, у нас имеется также. У нас в корпусе, где есть РУМС и где расположен Институт дисклавического образования и реабилитации, оборудована система «Говорящий город». Эта система существует в Петербурге. Я, к сожалению, не знаю, как насчет других городов, но в Петербурге она существует. Ею оснащен общественный транспорт, узловые станции метро, переходы, где наиболее оживленное движение, и в том числе вот эти корпусы в нашем университете. Что из себя представляет эта система? Любой человек может скачать ее бесплатно на телефон, и через наушники ему будет проводиться навигация. Например, вы проходите мимо деканата, или аудитория 200 такая-то находится сразу же за деканатом справа, и так далее, и так далее. Вы подошли к лестнице. Это очень удобно, и это помогает нашим студентам ориентироваться. Но надо сказать, что наши студенты проявляют инициативу и, в общем-то, довольно свободно ориентируются в корпусах. Есть даже такие, это наша выпускница, мы относимся к этому очень отрицательно, но она ходит по корпусу на каблуках и без трости. Это исключительный случай, я не призываю брать с нее пример. Я призываю к тому, что надо активно учиться ориентироваться в кампусе и в корпусах, где бывают студенты. Далее имеется у нас для слабовидящих студентов стационарные карманные увеличители. С различными фильтрами можно настроить светлый шрифт на темном фоне, наоборот, можно цветовые фильтры поставить так, чтобы настроить чтение текста наиболее комфортным способом. Ну и, конечно же, у каждого студента с нарушением зрения на ноутбуке имеется программа экранного доступа. Их сейчас много, разнообразных, они с удовольствием пользуются. У нас имеется инженер, наш выпускник. Он окончил институт технологий, он незрячий, и он консультирует всех пришедших в наш рум, как пользоваться этими приборами. Кроме того, любой студент из вуза-партнера может прийти в рум, распечатать что-то брайлевским шрифтом или поработать с этой аппаратурой. Ну и сейчас вузы тоже потихонечку эту технику осваивают. Кроме того, к нам приходят преподаватели, сотрудники вот специальных центров вузов, и они получают необходимые консультации.
3: Скажите, пожалуйста, а вот в общежитии какие-то определенные условия создаются? А есть ли студент, например, с собакой-проводником?
4: В общежитии главную роль играют студенты, которые помогают другому студенту, у которого отсутствует зрение, в ориентировке. И, как правило, встречают таких студентов очень хорошо, и завязываются хорошие дружеские отношения, и тут проблем нет. Где есть возможность, создают и направляющие для студентов с нарушением зрения. Но, опять-таки, здесь должна быть еще и активная позиция студента незрячего. Он должен активно овладевать вот этой ориентировкой. А помощь ему оказывают все. Что касается собаки-проводника. В каждом вузе, в каждом корпусе сейчас должно быть, у нас это есть, но и по правилам должно быть оборудовано место для собаки-проводника, где имеется кольцо, куда можно ее пристегнуть, имеется коврик, имеется миска с водой. Что касается того, что студент может привести собаку-проводника в каждой аудитории, это вопрос дискуссионный. И он не такой простой, как могло бы показаться с самого начала. Конечно, все собаки-проводники, они прошли замечательную школу. Можно сказать, они получили не то, что высшее образование для собак, а окончили аспирантуру, потому что это замечательные друзья людей, с которых они сопровождают. Но тем не менее, ну, во-первых, собака все-таки своим замечательным видом будет отвлекать других студентов, но это не самое главное. В конце концов, они привыкнут к этому. Самое главное то, что сейчас все больше и больше, как вы знаете, появляется людей с аллергией, в том числе с аллергией на собачью шерсть. И создавать условия для одних за счет ущемления прав других, на мой взгляд, это не совсем корректно. Поэтому я предлагаю собаку оставлять вот на входе, в теплом месте, и студент, владелец этой собаки, или, скажем так, друг этой собаки, поскольку здесь уже такая пара создается, он может в перерывах подходить, чтобы общаться с собакой, чтобы ей не было так одиноко и грустно. Я считаю вот этот вариант оптимальным.
3: Да, наверное, вы правы, но я в свое студенчество с собакой ходила по всем аудиториям. Разное случалось, конечно, но в целом аудитория, тем более вуза культуры, она очень даже дружелюбно принимала собаку, и даже в МГУ мы так с ней прекрасно учились. Даже был случай, когда звали на защиту диссертаций кандидатских, чтобы как-то немножко задобрить диссертационный совет.
4: Я все-таки полагаю, что этот вопрос надо решать индивидуально по отношению к каждому студенту, по отношению к его четвероногому другу и по условиям, которые есть в вузе. И я думаю, что в любом случае всегда этот вопрос может решиться так, что все выиграют.
3: Теперь, наверное, поговорим о том, к чему должен быть готов студент, первокурсник, когда приходит в вуз и приступает к учебе.
4: Ну, во-первых, студент должен быть готов к получению высшего образования. Высшее образование требует упорного труда от любого студента. Конечно же, если студент слабовидящий, тем более если он незрячий, от него это требует еще больших усилий. К этому надо быть готовым психологически, к тому, что придется прочитывать большое количество литературы, выполнять большое количество заданий, что даже в старших классах школы не такая нагрузка на обучающихся, как в вузе. Я бы не говорил об этом, если бы у меня не было таких немногочисленных примеров, но надо быть готовым к тому, что адаптируется в вузе, адаптируются условия, а не содержание программы. Форма подачи адаптируется, условия адаптируются с точки зрения доступности, а содержание программы надо освоить полностью, в полном объеме. Какие здесь могут быть трудности? Ну, во-первых, когда лекция проводится в сопровождении презентации, студент только слышит речь преподавателя. Поэтому на опыте нашего вуза как поступают? Преподаватель обычно дает в текстовом формате текст этих презентаций, и студент может готовиться самостоятельно. При подготовке к практическим заданиям, как правило, студенты незрячие занимаются с остальными студентами в паре. Особую сложность составляет чтение таблиц и математических и других формул. И здесь опять-таки помогают консультации преподавателя, и другие студенты могут также рассказать об этой формуле, тем более что на Брайле все эти специальные знаки есть. Поэтому особенно тем, кто поступает на технические специальности, здесь надо быть к этому готовым. Я опять-таки советовался с нашим выпускником незрячим. Он сказал, что с Брайлем здесь, да, конечно, эти формулы может быть их сохранить на Брайле, но во всяком случае здесь лучше в диалоге эти формулы осваивать и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам. И, кроме того, студент, если он приезжает из небольшого населенного пункта в большой город, а тем более мегаполис, он опять-таки должен быть психологически готов к этому, хотя это очень трудно, потому что мы стараемся селить студентов поближе к кампусу, но, тем не менее, это не всегда возможно. В большом городе надо добираться до общежития. Тут помогают одногруппники. Но жизнь мегаполиса опять-таки требует адаптации. И, конечно же, здесь я хочу обратиться к родителям. Готовности к обучению может помешать гиперопека. Я не призываю не опекать своих детей. Нет, конечно, речь идет не об этом. Но все, что студент может сделать самостоятельно, он должен сделать самостоятельно. А то, что он может завтра сделать самостоятельно, вот в этом ему надо помочь, чтобы он на следующий день или через какое-то время освоил какие-то новые навыки. Кто не хочет чего-то делать, ищет причину, а кто хочет, ищет средства.
3: Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки не секрет, что бывают случаи, когда студенты отчисляются. По какой причине чаще всего?
4: У нас чаще всего по здоровью. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь, поскольку часто, нередко бывает так, что с нарушением зрения есть еще и какие-то другие сопутствующие заболевания. Что касается неуспеваемости, то этот вопрос решаем, можно уйти в академический отпуск, но здесь опять-таки помощь преподавателей, других студентов, специалистов, психологов, консультации в ресурсном центре или в центре вуза. Все это помогает. Но если студент не успевает, потому что не хочет учиться, это очень трудный случай, и здесь, конечно, нужна помощь психолога. В этом случае активная позиция самого студента необходима. Без этого ничего не будет.
3: То есть можно сказать, что в первую очередь нужны коммуникативные навыки, да, самостоятельность,
4: да,
3: и желание, да, учиться.
4: И психологическая готовность, понимание сложности, потому что, ну, не всем же надо иметь высшее образование. Человек себя может найти в самых разных областях жизни. И тому немало примеров. Можно стать высочайшим профессионалом в любой области, и не обязательно с высшим образованием. Если человек настроен получить профессию, которая требует высшего образования, то мы будем это только поддерживать и приветствовать. В заключение я хочу сказать, что инклюзия для всех. Мы должны построить инклюзивное общество так, чтобы каждый студент, и не только студент, так, чтобы каждый человек мог полноценно участвовать во всей, в общественной жизни, в культурной, в спортивной и так далее. И в нашем вузе все мероприятия инклюзивные. Другое дело, что у нас памятник архитектуры, но это уже касается людей на колясках, но мы находим, у нас есть подъемники и так далее. Ну а что касается лиц с нарушением зрения, вот у нас в октябре будет интеллектуальный фестиваль, где будут игры, типа «Что, где, когда», где будут викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и многое другое. И это будет Всероссийский фестиваль. Информация будет разослана. Мы ждем всех желающих, все инклюзивные команды для участия в этом фестивале. И последнее. Об этом я говорю уже несколько лет. Я считаю, что термин «инклюзия» со временем должен естественным образом отмереть. Ну, вот такой пример. В XIX веке женщина в университете была большой редкостью. Более того, все были против того, чтобы женщины получали высшее образование. Сейчас, и это совершенно естественно, высшее образование получать тот, кто может его получать, независимо от пола. Точно так же мы должны построить такое общество, в котором каждый член этого общества будет чувствовать комфортность, будет чувствовать свою необходимость и нужность и сможет получать в меру своих способностей, образования и профессию. Поэтому об инклюзии уже через какое-то время, надеюсь, никто не будет говорить.
3: Александр Петрович, а вот вы говорите, что студенты, соседи по общежитию, все помогают ребятам, да, с инвалидностью,
4: да,
3: с нарушением,
4: да,
3: зрения. А вот какую-то работу с ними вы проводите? Например, как помогать? Или же сами незрячие, слабовидящие студенты уже как-то...
4: Да, естественно, есть, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, специалисты РУМС и специалисты Центра инклюзии собирают волонтеров и дают вот эти методические рекомендации, рассказывают, отвечают на вопросы. И это в таком постоянном формате.
3: И в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать ваши пожелания для новых студентов.
4: Я желаю, чтобы нашли себе в вузе хороших друзей, чтобы четко представляли свою цель и шли к ней упорно, через труд, но при этом студенческие годы являются одними из самых лучших в жизни, потому что это дружба, это участие в различных мероприятиях, наполняет жизнь радостью и смыслом. Поэтому в добрый путь, что я еще могу сказать?
3: Огромное спасибо, Александр Петрович, за такие важные советы и добрые слова. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Петровичем Антроповым, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.
6: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Радио
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОС. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка «Хранительница тайн» Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: И грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экельс судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой. «Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?»
6: «Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий, — «кроме динозавров».
5: Он повернулся. «Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф, еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства». В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее. Переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экель вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. «Черт возьми!» — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Настоящая машина времени!» Он покачал головой. «Подумать только! Закончись выборы вчера иначе! Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством! Слава богу, что победил Кейт! В Соединенных Штатах будет хороший президент!
6: Вот именно, отозвался человек за конторкой. Нам повезло. Если бы выбрали дочера, не именовать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись. Ну, шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент. И у вас теперь одна забота – убить моего динозавра, закончил фразу Экельс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экельс вспыхнул от возмущения. Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком может только мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его. Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом». Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и рокочущему свету. Сперва день, затем ночь. Опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019, 1999, 1957, мимо, машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще 4. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Леспранс и 2 охотника, Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо точно вспышки молний проносились годы. «Это ружье может убить динозавра», вымолвили губы Экельса. «Если верно попадешь», — ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров 2 мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые 2 пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг». Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались 10 миллионов лун. «Господи!» – произнес Экельс. «Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. 3 охотника и 2 руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол. Христос еще не родился, сказал Трэвис. Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон. Никого из них нет. Они кивнули. Вот, мистер Трэвис указал пальцем, вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта. Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. А это, объяснил он, тропа, проложенная здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходить с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее, штраф. И не стреляйте без нашего разрешения. «Почему?» – спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

0: Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не знаем, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. «Я что-то не понимаю», – сказал Экельс. «Ну так слушайте», – продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?» «Да. Не будет потомков от потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей». «Хорошо, они сдохли», – согласился Экельс. «Ну и что?»
1: «Что?» – Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И пещерный человек умирает от голода. Уничтожьте одного человека, вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, в Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы, никогда не сходите с нее».
0: «Понимаю», – сказал Экельс. «Но тогда выходит опасно касаться даже травы?»
1: «Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет через 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. Кто знает? Кто возьмется предугадать?
0: Мы не знаем, только гадаем.
1: И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение кислородных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии.
0: Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?»
1: «Они помечены красной краской», – ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Леспранса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
0: «Изучал их?»
1: «Вот именно», – отозвался Леспранс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть, под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны?»
0: «Ну, если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?»
1: Трэвис и Леспранс переглянулись. «Это был бы парадокс, — сказал Леспранс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали сами.

0: И джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный ствол, старыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. «Эй, бросьте!» — скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!» Экельс покраснел. «Где же наш громогласный ящер?» Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И, ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стреляйте, не сходите с тропы, не сходите с тропы!» Они шли навстречу утреннему ветерку. «Странно», — пробормотал Экельс. «Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте». «Приготовиться!» – скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс, второй номер, за ним Крэмер». «Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит Бог, это совсем другое дело», — произнес Экельс. «Я дрожу, как мальчишка». «Тихо», — сказал Трэвис. Все остановились. Трэвис поднял руку. «Впереди», — прошептал он, — «в тумане, там. Встречайте его королевское величество». Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы, ярдах в ста впереди, появился громогласный ящер.
1: «Силы небесные!» — пролепетал Экельс. «Тссс!»
0: Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно на 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, 1000 фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц, под блестящей морщинистой кожей, подобно кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали, а из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 1000-килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол с зубов кинжалов. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для 10-тонной махины.

0: настороженно вышла на залитую солнцем прогалину и пощупала воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи! Губы Экельса дрожали. Да оно, если вытянется, луну достать может. Тссс! Сердито зашипел Трэвис. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно! Молчать! Рявкнул Трэвис. Кошмар! Кругом! Скомандовал Трэвис. Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. Я не ждал, что оно окажется таким огромным, сказал Экельс. Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди. Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса. «Помогите мне уйти!» — сказал Экельс. «Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам». «Не бегите», — сказал Лесперанс. «Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине». «Да». Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия. «Экельс!» Он сделал шаг другой, зажмурившись, волоча ноги. «Не в ту сторону!» Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху. Ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира. Погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул громогласный ящер. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый покой. После кошмара утро. Биллингс и Кремер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья, и чертыхались. Эккельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Эккельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь!» Они стерли со шлемов кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышц, ничем не управляемый, мертвый вес, раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Лесперанс поглядел на часы. Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Он обратился к двум охотникам. «Фотография трофея вам нужна?»
1: «Что?»
0: «Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее».
1: Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Эккельс.
0: «Простите меня», — сказал он. «Встаньте!» — рявкнул Трэвис.

0: Эка стал. «Ступайте на тропу», — скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь». Лесперанс перехватил руку Трэвиса. «Постой, а ты не суйся!» Трэвис стряхнул его руку. «Из-за этого подонка мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это!» «Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди, он соскочил с тропы!» «Понимаешь, чем это нам грозит?» «Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов!» «Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы! Он сошел!» «Идиот чертов! Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории?» «Успокойся. Он набрал на подошву немного грязи только и всего». «Откуда мы можем знать?» — крикнул Трэвис. «Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагомарш, Экерс!» Экерс полез в карман. «Я заплачу сколько угодно, 100 тысяч долларов!» Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул. «Ступайте. Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам».
1: «Это несправедливо!
0: Зверь мертв, ублюдок чертов! Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом! Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их».
2: Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе. 5 минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони, на них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, неподвижный. «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперанс. «Напрасно. Об этом рано судить». Трэвис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей». А теперь он сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой».
3: 1492, 1776, 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экис пришел в себя, но сидел молча. Трэвис добрых 10 минут в упор смотрел на него.
1: «Не глядите на меня», — вырвалось у Экельса. «Я ничего не сделал».
3: «Кто знает.
1: Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?»
3: «Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено».
1: «Я не виноват. Я ничего не сделал».
3: 1999, 2000, 2055.
2: Машина остановилась.
3: «Выходите», — скомандовал Трэвис.
2: Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек и конторка, не та же. Трэвис быстро обвел помещение взглядом.
3: «Все в порядке», — буркнул он.
2: Конечно, с благополучным возвращением. Но настороженность не покидала Трэвиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна. Окей, Эккерс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза. Эккерс будто окаменел. Ну, поторопил его Трэвис. Что вы там такое увидели?
1: Эккерс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло. Какое-то химическое изменение, настолько незначительное и неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Эккерсу о перемене. И краски. Белое, серое, синее, оранжевое. На стенах мебели, в небе, за окном. Они... Да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, который был не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой, целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. Акционерное общество Софари во времени организуем Софари в любой в год прошлого вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Эккерс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости? Нет! На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. Из-за такой малости? Из-за бабочки? Закричал Эккерс. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Эккерса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело, непослушными губами он вымолвил: Кто вчера победил на выборах? Человек за конторкой хихикнул. Шутите, будто не знаете. Дойче, разумеется, кто же еще? Уж нет этой хлюпи Кейт, теперь у власти железный человек. Служащий опешил. Что это с вами?
2: Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели нельзя?» Молил он весь мир, себя, служащего, машину, вернуть ее туда, оживить ее. Неужели нельзя начать все сначала? Может быть... Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок.
4: И пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как возникновение психологических проблем на фоне COVID-19. И поможет нам в этой теме разобраться Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Действительно ли возникают такие серьезные психологические проблемы и как это связано с нынешней ситуацией?
2: Да, Наталья, проблемы возникают немаленькие, причем эти проблемы можно разделить на две группы. Первая группа имеет, скажем так, психосоциальный характер. Вторая группа спровоцирована самим коронавирусом, то есть это проблемы, вызванные биологическим фактором. И первые проблемы, которые мы стали отмечать с началом пандемии, начались в период локдауна, в период той самой первой самоизоляции, когда людей посадили по домам. По сути дела, что произошло? Появилась какая-то непонятная инфекция, про которую мало что известно, за исключением того, что она очень опасна и не поддается какому-либо адекватному лечению. Тут же в этот процесс включились не очень чистые на руку люди, которые вращаются в медийном поле, и стали продуцировать массу мифов и страшилок. То есть, да, помимо того, что ситуация сама по себе серьезная, ее стали еще искусственно нагнетать, искусственно раскручивать. Естественно, что для людей невротического склада, для людей ипохондрического склада, в принципе, для тревожных личностей, это колоссальный стресс сам по себе. Потому что это постоянная тревога заражения, постоянная тревога, что с тобой и твоими близкими что-то произойдет. Это был первый фактор и первый звоночек. Дальше объявляется локдаун, а люди садятся по домам. И здесь начинается еще более интересная история, потому что в условиях так называемого компактного постоянного проживания начинают обостряться проблемы, которые копились годами в семейных системах. Но только если раньше люди, работая и ходя на свои трудовые места, они так или иначе от этих проблем отдыхали, они на какое-то время выключались из семейной коммуникации, и у них было время во время этого переключения, скажем так, немножко перезарядиться, отвлечься. Здесь люди 24/7 находятся в одном помещении, они постоянно взаимодействуют, они постоянно коммуницируют, и все предыдущие конфликты начинают обостряться. Происходит волна разводов, происходит волна обращений за психотерапевтической помощью. Наступает, скажем так, новая эра дистанционной психологической помощи, да, потому что в условиях локдауна народ начинает пересматривать свое отношение к дистанционной психотерапии, к дистанционному консультированию. И в тот период был просто шквал обращений. В различной степени тяжести были запросы. И их было просто огромное количество. Мы впервые за много лет столкнулись с тем, что не хватает психологов. Впервые столкнулись с тем, что наши сетки расписания заполнены под завязку, и запись продолжает откладываться. То есть в моей практике ни разу не случалось, чтобы я записывал людей на месяц вперед. В тот период это началось.
1: А с какими запросами обращались вот именно в начале пандемии? Что тогда было актуально для людей?
2: В начале пандемии обращались с бессонницей, с паническими атаками. То есть, да, в принципе, люди с тревожными расстройствами, которые у них уже присутствовали в анамнезе, отхватили обострение этих расстройств. То есть, да, это такие диагнозы, как генерализованное тревожное расстройство, это обсессивно-компульсивная симптоматика и тревожно-депрессивное расстройство. Вот таких обращений было больше всего. И вот панические атаки — это Ну, конечно, не через одного, но если я скажу, что каждый третий, я не сильно преувеличу ситуацию. А второй момент, второй тип обращений – это семейные проблемы. Это конфликты в семье, это ситуации развод-расставания, когда семья уже распалась, и постфактум кто-то обращается за реабилитацией. У моих коллег, которые занимаются экспертизами детско-родительских отношений для суда во время дележки детей, тоже был шквал обращений, потому что семьи распадались, люди начинали делить собственных чад, и это вызывало определенный поток обращений.
1: Действительно, конечно, самое начало пандемии, оно было самым тяжелым, потому что были два отягощающих фактора. Да? Первое — это реальная неизвестность. Что за заболевание, к чему оно приведет, оно только началось, да, и насколько это будет ужасно и масштабно. Вот это чувство неизвестности, наверное, очень сильно давило на людей. И второе — то, что действительно посадили на дом, вплоть до того, что даже выходить нельзя было лишний раз. То есть это лишение людей подвижности, а это очень важно, да, физические какие-то нагрузки. Ну и, соответственно, всех возможных каких-то приятных моментов, там, хобби, увлечений, которые люди получали вне дома.
2: Да, именно так. На своем личном печальном опыте могу сказать, у меня есть определенные проблемы со спиной, мне нужно постоянно ходить в спортзал и проделывать определенный комплекс реабилитационных процедур. В период первого локдауна я на 3 с лишним месяца оказался этого лишен. В результате обострения, и эти обострения, они до сих пор периодически возобновляются, потому что спортзал регулярно закрывается.
1: Да, было очень тяжелое время. Сейчас все-таки чуть-чуть, наверное, попроще, но вот эта волна обращений, она все-таки продолжается, то есть больше, чем до пандемии?
2: Нет, меньше. Меньше сейчас, в принципе, поток все равно серьезный, потому что люди распробовали, что такое психология. И, скажем так, сейчас именно каких-то ковид-ассоциированных тем с какой-то стороны стало меньше. Самое главное, вот с коллегами-психиатрами общался, если в период первого локдауна они фиксировали даже транзиторные психотические состояния, то есть да, люди впадали в психоз. Транзиторный, значит, проходящий. В психоз впадали именно на фоне вот постоянного стресса. То сейчас больше мы имеем дело с какими-то вещами, которые непосредственно вызвал сам ковид, потому что COVID-19 — это очень серьезная гадость, которая достаточно сильно бьет по центральной нервной системе. И вот тот самый пресловутый симптом потери вкуса и обоняния, он вызван, в общем-то, тем, что происходит повреждение обонятельного тракта. И немаловажный пласт обращений сейчас — это медики. Это медики, которые работают в красных зонах. Я давно говорил о том, что скоро начнется такая ситуация, что медики начнут выгорать. И это стало происходить. Причем стало происходить очень жестко и очень тяжело. И я не в состоянии помочь никому из них. Потому что из всех медиков, которые ко мне обращались, я ни одного не взял в самостоятельную работу. Они все пошли к психиатрам, они все пошли за медикаментозной поддержкой, потому что чисто психотерапевтическими методами там помочь уже невозможно. Люди очень сильно выгорели. И, в принципе, это не мудрено, потому что приходилось мне общаться с людьми из красной зоны, из ковид-хирургии. Нужно понимать, что если дело доходит до хирургических манипуляций на фоне COVID-19, это очень серьезно. Это уже последний аргумент. И хирурги рассказывают, там, вот у меня за 2 года выжило 4 пациента, и это успех. У нас есть такие, у кого не выжил никто. И у людей возникает ощущение бессмысленности собственной работы, потому что вокруг них постоянно умирают пациенты, что бы они ни делали. Потому что когда речь идет об интенсивной терапии при ковиде, о хирургии при ковиде, там состояние настолько тяжелое, что они редко поддаются адекватному лечению, и люди просто уходят, люди умирают.
1: Да, конечно, страшная у нас ситуация, но, к счастью, сейчас все-таки летальных исходов, да, и каких-то тяжелого течения заболевания стало меньше.
2: Безусловно, это связано и с тем, что за минувшие годы произошло накопление какого-то коллективного иммунитета, плюс все-таки идет вакцинация. А вакцинация, как мы знаем, она не защищает от болезни, она снижает риск тяжелого течения болезни.
1: Мы продолжим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Напомню, у нас сегодня на связи Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. Мы остановились на теме вакцинации. Есть ли какое-то влияние здесь на психологическое состояние человека?
2: Безусловно, оно есть, и это влияние просто колоссальное, потому что так уж вышло, что вопрос вакцинации очень поляризовал общество. У нас есть, помимо классической антипрививочной истории, так называемая смешанная антипрививочная история, когда люди не хотят вакцинироваться не потому, что они отрицают прививки в принципе, а по каким-то иным соображениям. Это может быть и недоверие к самой вакцине, к тому, насколько она эффективна, к тому, какие побочные эффекты она вызывает. Потому что когда первые вакцины стали появляться, опять-таки в медийном пространстве было очень много спекуляций на эту тему. И все мы помним про те самые чипы от Билла Гейтса и вот это вот все. И что очень сильно осложняет ситуацию в психоэмоциональном плане для людей, повестка вакцинации очень часто подменяется на политическую повестку. Это особенно видно по дебатам вокруг вакцины «Спутник Ви», когда недоверие к этой вакцине люди обуславливают недоверием к государству и правительству. То есть я не согласен с текущим политическим курсом страны, поэтому я не буду колоть эту вакцину, потому что правительство этой вакциной меня хочет отравить. Логика примерно такая. Соответственно, с такой логикой, с высказыванием такой позиции, мы получаем дополнительное социальное напряжение, когда люди делятся на лагеря, когда одни начинают воевать с другими. Причем эта война не всегда носит какие-то корректные формы. Там оскорбления, там унижения, там откровенный буллинг тех или иных групп. Одни: вот мы ваксеры, давайте травить антиваксеров. Другие: вот эти антиваксеры, придурки и дебилы, давайте мы им расскажем, какие они дебилы. Естественно, с одной стороны, подобная деятельность, подобное бурление, оно служит некой формой канализации агрессии. Да? То есть люди как-то выпускают вот этот вот весь негатив, вызванный последствиями пандемии. Но с другой стороны, это же постоянная война. Это постоянный стресс. Люди в это включаются, люди этим живут. И что самое печальное, люди начинают ненавидеть друг друга и озлобляться. Ничего хорошего в этом нет.
1: Угу. То есть постоянное испытывание негативных эмоций, которые, естественно, пагубно влияют на состояние психологическое человека.
2: Конечно. Это же хронический стресс в чистом виде.
1: После того, как человек переболел ковидом, да, если именно идти не от внешних факторов, да, уже внутренние какие-то причины, вот человек переболел, у него действительно есть какие-то последствия на психику?
2: Да, последствия есть, последствий масса, и, к сожалению, эти последствия до сих пор не изучены и не систематизированы. Из того, с чем мы сталкиваемся. Еще в конце 2020 года был в научных журналах ряд публикаций о проблемах с памятью. О таких проблемах с памятью, когда возникают ложные воспоминания. То есть так называемые псевдореминисценции, когда человек помнит то, чего с ним не было. О каких-то состояниях, когда человек мог сесть на автобус, съездить в другой город, в другом городе очухаться и подумать, а что это я тут делаю? То есть какие-то вот явления дереализации, деперсонализации. С чем я сталкиваюсь чаще всего в своей работе, это с депрессивными и циклотимическими проявлениями на фоне постковида и лонгковида. То есть люди либо сваливаются в депрессию, либо у них начинается, да, что называется, биполярочка в миниатюре. У них настроение скачет очень сильно, и либо это происходит несколько раз в течение дня по такой ярко выраженной синусоиде, либо день хорошее настроение, день плохое настроение, день хорошее настроение, день плохое настроение. Естественно, что никакой радости и качества жизни это не добавляет. У людей падает работоспособность, у людей снижается мотивация. В силу того, что ситуация продолжается, ситуация усугубляется, переболев ковид, особенно вот штамм Дельта в этом плане был очень опасен, человек сваливается в такое околодепрессивное или депрессивное состояние. У него, помимо этого, начинают давлеть над ним какие-то психосоциальные факторы. Он начинает задумываться о каких-то вещах экзистенциального характера, как смысл жизни, изоляция, бессмысленность, вот это вот все, да. А тревога смерти актуализируется. И, естественно, человек начинает все это в голове крутить, крутить, крутить. У него есть проблемы с центральной нервной системой, которые вызваны биологическими факторами, то есть проблемы с физиологией. И плюс, на фоне того, что происходит вокруг, он начинает еще себя накручивать дополнительно. Результат налицо.
1: А есть вообще какая-то статистика, в скольких случаях вот такие негативные последствия на психику? Или это у всех? Или все-таки это не у всех после ковида?
2: По статистике, скажу честно, я не видел. У всех или не у всех я тоже сказать не могу. Я говорю лишь о том, что я встречаю в своей работе. Но публикаций именно с хорошими, да, статистическими выкладками на репрезентативных группах я не встречал.
1: Ну а так, может быть, среди ваших знакомых есть те, на кого это не повлияло все-таки? Хочется в это верить.
2: Хочется верить, что есть, но из того, что я вижу, у людей обостряется все, что можно. У людей обостряются как болячки соматического характера, так и болячки психического, психологического характера. То есть если человек, допустим, был такого определенного тревожно-невротичного склада и как-то, в общем-то, нормально жил и был адаптивен, то переболев ковидом, получив вот этот вот удар по мозгам, выражаясь фигурально, у него начинает все это дело вылезать и обостряться. То есть там, да, и ОКР может манифестнуть, и биполярное расстройство может проявиться. И вот так как-то вот оно происходит и происходит. Но, повторюсь, статистики, значимой статистики, которой мы могли доверять по психическим расстройствам, на текущий день не существует. Есть определенные публикации, но это не те данные, на которых мы можем делать выводы какого-то глобального характера. То есть, да, для каких-то конкретных малых групп это справедливо, но этого недостаточно, чтобы экстраполировать на всю генеральную совокупность всех людей на планете.
1: Но здесь, наверное, все-таки можно сказать, да, о том, что это не чисто влияние вируса на физиологический уровень, который приводит в итоге к таким проблемам психики, да, но и все-таки здесь, наверное, немаловажную роль играет именно напряжение, которое было у человека до этого и по жизни, и в связи с эпидемией, и плюс его отношения, да, то есть, может быть, многие, заболевая, начинают очень сильно паниковать, дергаться, да, у них как бы вот этот негатив возникает, беспокойство, и вот это ухудшает их психическое состояние. Вот справедливо такое утверждение будет?
2: Справедливо отчасти. Проблема, безусловно, комплексная, но ряд проблем обусловлен именно физиологическим аспектом. Да? То есть если взять те же психотические состояния, те же проблемы с памятью, это исключительно и только физиология.
1: Это из-за нарушения какого-то кровообращения или обмена веществ, или это вот прям совсем как раз неизученный момент?
2: Вот хотел сказать, мы не знаем, но, наверное, справедливее будет сказать, я не знаю. Здесь вопрос все-таки в большей степени нужно задавать медикам. За себя могу сказать, что мне пока не встречалось ни одной статьи, в которой четко и по полочкам рассматривался бы механизм воздействия коронавирусной инфекции на центральную нервную систему человека. есть кое-что там, да, какие-то обменные процессы, еще что-то. Но комплексных исследований, повторюсь, я не встречал и статистики не видел.
1: Возможно, еще ее толком не успели опубликовать, не успели провести какие-то исследования. А вот если уже такое случилось, вопрос, обратимо-необратимо, да, и как можно себе помочь?
2: Что касается физиологии, мы, опять-таки, доподлинно сказать не можем, обратимо или необратимо. Если мы получили какие-то психофизиологические дисфункции, то надо с этими дисфункциями работать. Надо идти к врачу, надо идти к психотерапевту и разбираться, а что вообще происходит. Ну а помочь себе можно, собственно, обратившись к соответствующим специалистам, ну и ведя здоровый образ жизни, как бы это банально ни звучало. Да, нужно себя немножечко любить, нужно себя немножечко лечить и немножечко за собой ухаживать. Больше, по большому счету, мы ничего сделать не можем.
1: Спасибо огромное вам за разбор этой темы. Напомню, у нас на связи был Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. И ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
2: Спасибо. До свидания.
0: Разговор с психологом.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка

0: Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Радио ВОС. Музыка и

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел

0: прикроватные сеточки для детских кроваток.
1: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
0: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
1: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при ленинградском правлении ВОС.
0: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
1: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
2: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
3: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека, как общественника?
2: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
0: Пригласили руководителей и говорят: вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали? Ну, я говорю, сразу сказал: почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
3: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
2: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства. И пресс-порошок тоже был в дефиците. И другие материалы, металлы разные. У нас же производство было полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
0: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередине кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает: есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит: вот, я вам отдаю письмо. Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит: ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если я задаю вопрос: скажите, а как вот он вас ругал? А он говорит: не то слово ругал, а сказал: это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
2: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего, и предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье, в частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха: Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха, а мы уже инвалиды сшивали.
2: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит: а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит: ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
3: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
2: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
3: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство «Гипрорегистранс» хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю: вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть 2 подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, 3-я ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через 1/2 года приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
2: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. И, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
3: Нина Ивановна, а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
2: Во-первых, он был и членом бюро ВОСовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно, и чем мог, всегда помогал. Будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». И потом, конечно, надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то тифлосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то обосновать и получить. Так что он очень помогал людям в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей воссовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая воссовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
3: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
2: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил, и всегда был очень внимательный. Он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение. Это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа месилась. Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие. Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего это братцы.
1: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление собственно, непосредственно в форме театра.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства работы России. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь проводятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателем Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» Центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Поздравляем юбиляра!
1: Дорогие друзья! Сегодня мы с радостью и глубоким уважением поздравляем с юбилеем Федосова Эликса Ивановича. Эликс Иванович родился 14 июня 1936 года в деревне Крутое Орловской области. В 1951 году он приехал в Ленинград, и с этого момента началась его долгая и яркая история, тесно связанная с Всероссийским обществом слепых. Трудовой путь Эликса Ивановича начался в 1953 году на учебно-производственном комбинате номер 3 Ленинградской городской организации ВОС. Он проработал в системе ВОС без перерыва до 2007 года, целых 54 года. За эти годы Эликс Иванович освоил множество профессий, вязал прикроватные сетки, набивал щетки, собирал клемные блоки и выполнял другие важные задачи. При этом он не переставал учиться. В 1957 году окончил школу рабочей молодежи для слепых. В 1958 году Эликс Иванович перешел на УПП номер 5, и это предприятие стало для него вторым домом. Здесь он проявил себя не только как талантливый работник, но и как активный общественник. Эликс Иванович был секретарем комсомольской организации, входил в местный комитет профсоюзов, возглавлял партийную организацию предприятия. Он редактировал стенгазету цеха и председательствовал в Совете клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС. С 1975 по 2003 год Эликс Иванович работал мастером участка, а затем начальником цеха. Он внес огромный вклад в развитие предприятия. Организовал первый в Ленинградском правлении производственный участок для слепоглухих инвалидов и участвовал в строительстве новых производственных корпусов. Даже выйдя на пенсию, Эликс Иванович не остановился. 10 лет он был членом бюро местной организации ВОС УПП-5, помогал ветеранам предприятия и активно участвовал в музейной работе. Его деятельность продолжалась вплоть до 2021 года. За свои заслуги Эликс Иванович удостоен множества наград. Он носит звание ветерана труда, награжден медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга и благодарностью Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. В его копилке многочисленные почетные грамоты правления СПБ РО, ВОС и Центрального правления ВОС, а также знаки «Заслуженный работник ВОС» и «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 3-й и 2-й степеней. От всей души желаем Эликсу Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и мирного неба над головой. С уважением, правление и совет по работе с ветеранами и музейной работе Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
2: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию материал, опубликованный в звуковом журнале Всероссийского общества слепых «Диалог».
3: Оксана Лебедева. Доказано делом.
4: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
5: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
4: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
5: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками, и он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
4: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
5: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
4: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет в коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал. И до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
5: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
6: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
7: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека, как общественника?
6: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
4: Пригласили руководителей и говорят: вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал: почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
7: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
8: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
4: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНЭРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
8: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего, и предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
4: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье, в частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха, а мы уже инвалиды сшивали.
8: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень

0: Говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
1: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
2: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха. И, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке. Ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие, из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
1: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипрорежстранс хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит, а у тебя еще есть площадь? Я говорю, в подвале, у меня есть 2 подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу, вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю, Михаил Дмитриевич, 3-я ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно. Кто здесь? Слепой? Я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит, слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через 1/2 года приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
2: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова

0: И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще и внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
1: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
0: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОСовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Но вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то тифлосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
1: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
0: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего это братцы.
2: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
3: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
5: Здравствуйте! Сегодня 22 июня 2026 года. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. И эта дата памяти и скорби, она живет в русском народе, в российском народе и, конечно, во всех тех странах СНГ, которые участвовали в этой Великой войне. В год единства народов России эта дата, наверное, еще раз показывает то, что насколько близки все люди России к подвигу, к тому варианту самоотдачи для того, чтобы победить серьезного и очень грозного противника, фашистскую Германию. Мы, в общем-то, сделали то, что, наверное, не смогло сделать ни одно государство мира. Мы сегодня почтили память всех людей, которые жили в этот период именно в нашей стране, в дружественных нам сегодня странах. И, конечно, все те свечи памяти, которые были зажжены, все те слова и, конечно, минута молчания, которая выразила всю скорбь и великую память об этом событии. Уважаемые друзья, как всегда, утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых было посвящено завершению отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. Осталось 3 отчетно-выборных конференции 3 республиканских организаций – Луганской, Донецкой и Якутской. Я могу сказать, в целом, наша отчетно-выборная кампания прошла в штатном режиме. Да, были различные использованы технологии противодействия, дополнительных каких-то моментов, но реально это все штатно. Это сегодня ситуация, наверное, времени того, в котором мы все с вами живем, и тех цифровых технологий, которые есть. Я могу сказать, что реально все люди, все делегаты конференций, в общем-то, высказывались в поддержку действий Центрального управления Всероссийского общества слепых и в целом нашей организации. При завершении нашей кампании через неделю, я об этом еще раз скажу более подробно, жизнь, она ставит перед нами с вами новые задачи, новые рубежи, и мы должны их решать и уже готовить, наверное, концепцию работы после 24-го съезда Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет для того, чтобы достичь новых рубежей в развитии нашей организации и оказания содействия и помощи незрячим России. Обсуждались вопросы по техническим средствам реабилитации. Это прежде всего телефонное устройство с программами невизуального доступа. И, естественно, есть сегодня проблемы с фондом социальным. Мы готовим документы и письма по уже результатам состоявшихся торгов. И я думаю, реально отработаем всю эту ситуацию. Еще раз могу сказать, это не смартфон. Это телефонное устройство, в котором существуют программы невизуального доступа, которые дополнительно туда устанавливаются для того, чтобы это устройство было доступно для незрячих, для пользования теми цифровыми сегодня технологиями, которые существуют в Российской Федерации. Смартфон – это не техническое средство реабилитации. Однозначно. На прошлой неделе у нас прошли ряд очень значимых мероприятий. Ну, во-первых, прошли 2 отчетно-выборные конференции на высоком уровне. Это в Республике Мариэл, и Сергей Александрович у нас был избран однозначно председателем Марийской республиканской организации ВОЗ. В Архангельской областной организации прошла отчетно-выборная конференция, где была избрана Нельзикова Надежда Валерьевна уже не в первый раз. И я думаю, что ее потенциал и возможности для работы она, в общем-то, использует и в этом, так сказать, периоде своей работы. 20 числа, 20 июня мы провели акцию, всероссийскую военно-патриотическую акцию «Честь имею» Всероссийского общества слепых на Истринском рубеже Подмосковья. более 1000 участников. Я могу сказать прежде всего о том, что огромное количество детей, людей неравнодушных, прибыли на этот Истринский рубеж в канун Дня памяти и скорби. И, конечно, много национальных диаспор, то есть показали еще раз единение народов России во время всех патриотических акций. Мы продемонстрировали все достижения Всероссийского общества слепых и вместе с руководителем музея провели круглый стол с участниками как и правительственных кругов Подмосковья, так и ветеранами и другими заинтересованными людьми, которые в принципе участвовали в этой акции. Акция прошла на высочайшем уровне. Вы знаете, это было просто заметно, насколько воспринимали люди, дети, особенно молодежь, вот эту акцию. Это было уединение людей в порыве, что эта война не должна быть забыта. Ничто не забыто и никто не забыт в России. И мы с вами должны помнить эти памятные трагические даты истории Российской Федерации. Жизнь продолжается. Лето, уже первый месяц подходит к концу, последняя неделя месяца июня. Я хочу вас всех настроить на прекрасный отдых, на то, чтобы солнце и мир и счастье были в ваших душах прежде всего. Хорошо отдохните. Ну а тем, кому нужно быть на рабочих местах, всем хорошей, комфортной работы на благо Всероссийского общества слепых.
6: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей программе мы коснемся периода 1943-1944 годов в истории ВОС, периода, когда вовсю шла Великая Отечественная война. Так давайте начнем. По архивным данным известно, что по состоянию на 1 октября 1943 года работало всего 8483 слепых работника. Направлено на работу было в отчетном году 2339 человек. Текучесть составила 981 работник. Процент текучести был 41,9%. В УПМ ВОС предполагалось направить 615 человек. По факту было направлено 746 работников. В кооперацию инвалидов предполагалось направить 955 человек. По факту эта цифра равнялась 353. В прочие системы было направлено 259 работников при плане в 340 человек. За 9 месяцев 43-го года план трудового устройства слепых был выполнен обществом всего на 70,6%. В связи с тем, что по кооперации инвалидов выполнение плана составило всего лишь 35%. Высокая текучесть объяснялась, как и прежде, отсутствием производственного обучения и правильной организации труда слепых, большими простоями и низкими заработками, отсутствием столовых или плохой работой имеющихся и недостаточной организацией подсобных хозяйств, а также запущенностью общежитий, слабой культмассовой работой из-за отсутствия красных уголков, и также тем обстоятельством, что ряд отделов ВОС не уделяли должного внимания трудоустройству слепых в хозяйственных системах, особенно в кооперации инвалидов. На 1 октября 43 года в системе ВОС имелось 58 учебно-производственных мастерских, и производственная программа была определена на 43 год в сумме 38,6 миллиона рублей. На 1 октября 43 года было выпущено продукции на 24 миллиона рублей, или на 83% от запланированного. Московский городской отдел ВОС, Московский областной отдел, Ленинградский городской отдел, Городецкий комбинат, Ичалковская УПМ, Буйская фабрика, в декабре 43 года выполнили план досрочно. Слабое выполнение плана наблюдалось по Краснодарскому, Марийскому, Кабардино-Балкарскому, Северо-Осетинскому, Тамбовскому, Сталинградскому отделам. И объяснялось это тем, что эти мастерские были созданы в 43 году и находились еще в стадии организации. Президиум ЦП ВОЗ разработал список предприятий, которые должны быть возвращены в ВОЗ из секторов легкой промышленности, а также местной промышленности и кооперации инвалидов. Всего в этом списке было 47 предприятий. О потребности слепых работников быть трудоустроенными в системе общества говорил и председатель ЦП ВОЗ Владимир Викторов, подчеркивая, что в других системах производственные и бытовые условия скверные, поэтому люди уходят, предпочитают уезжать в деревню или переходить в наши мастерские. Несмотря на стремление и постепенно возрастающий поток незрячих в трудоустройстве в собственной системе Всероссийского общества слепых, руководство общества выделяло серьезные проблемы, которые тормозили работу организации. К таким моментам относилась неудовлетворительная работа по учету слепых и то обстоятельство, что органы социального обеспечения не уделяли должного внимания отделам ВОЗ. Отдельно была отмечена крайне низкая работа по социалистическому соревнованию между УПМ и отделами ВОЗ, а также слабое привлечение актива к работе общества. Что касается цифр по членству, то по 37 областям, которые не подверглись оккупации, ВОЗовцев было 9786 человек на 1 января 43 года и 11158 человек на 1 октября 43 года. По состоянию на 1 января 44 года действовало 54 областных, краевых и республиканских отдела и два городских отдела центрального подчинения – Московский и Ленинградский городские отделы. Из явных недочетов в работе местных отделов следовало выделить маленькие штаты отделов, особенно имеющих УПМ, а также недостаточную квалификацию руководителей отделов, учебно-производственных мастерских и культурных работников. В большинстве отделов отсутствовала выборность из-за того, что съезды общества так и не проводились с 1932 года. В результате из 52 отделов в 16 отделах имелось правление, в 14 отделах было оргбюро, а в 22 отделах – уполномоченные. Что касается аппарата Центрального управления общества, то он состоял из 31 человека, в числе которых 5 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. По направлению культурно-просветительной работы на конец 43 года состояние работы характеризовалось следующими показателями. Имелось 43 клуба, 94 красных уголка, 485 работающих кружков с числом занимающихся в них 3426 человеками, в том числе 537 военно ослепшими. В ведении общества имелось 134 брайлевские библиотеки, а в общеобразовательных школах взрослых и в индивидуальном порядке по 23 отделам ВОЗ обучалось 369 человек. Если предприятия, например, Московского городского отдела ВОЗ во время войны не пострадали от действий немецко-фашистских захватчиков и ущерб отделу причинен не был, то, например, предприятиям и учреждениям Ставропольского краевого отдела общества был причинен сильный ущерб. В обращении к делегатам Первого Ставропольского краевого съезда ВОЗ, прошедшем в конце октября 1944 года, есть такие строки. «Народному хозяйству края нанесен огромный ущерб. Разрушены почти полностью все фабрики, заводы, школы, институты и культурно-просветительные учреждения, любовно построенные трудящимися нашего многонационального края. В том числе уничтожено 5 учебно-производственных мастерских общества слепых, дававших для нужд Красной Армии и тыла продукцию на 8 миллионов рублей». Несколькими месяцами позже ставропольцы проведут тщательный и скрупулезный подсчет ущерба и вынесут свой вердикт. Повсеместно разграблен жесткий и мягкий инвентарь общежитий слепых, уничтожено 2 клуба, 5 красных уголков, 9 библиотек с книжным фондом 5700 экземпляров, 50 радиоточек коллективного слушания, 3 духовых оркестра и 5 струнных, 4 пианино, 9 патефонов, 15 баянов и так далее. Комиссия установила, что нанесенный ущерб немецкими оккупантами и их сообщниками Ставропольскому краю ВОЗ и его УПМ выразился в сумме 2 миллиона 310 342 рубля. Своим циркуляром за номером 112 от 10 июня 43 года руководство общества постановило начать проводить учет ущерба, причиненного захватчиками отделом ВОЗ. После Ставропольского краевого отдела наиболее значительный ущерб понес Краснодарский краевой отдел, потери которого были оценены в 1 миллион 800 тысяч рублей. А общие потери Всероссийского общества слепых за годы войны составили 5 миллионов 126 тысяч 200 рублей. Конец 43-го года характерен для жизни общества важным приказом Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР от 6 декабря, в котором предлагается усилить работу Центрального правления в деле работы с низовыми организациями в плане улучшения контроля за их деятельностью, и отмечается недостаточный учет слепых, отсутствие оргмассовой работы по укреплению первичных организаций, сокращение числа трудоустроенных слепых в кооперации инвалидов, местной промышленности и кустарно-промысловой кооперации. Важным моментом данного документа явилась констатация факта грубого нарушения организационных форм общества, фактически ликвидировавшего выборность правления отделов. Подчеркивание этой проблемы в официальном приказе Народного комиссариата говорило о том, что времена отхода от демократических элементов, на которых ВОЗ изначально строилась, постепенно подходят к концу. Президиум ЦП ВОЗ не отрицал и не закрывал глаза на свои недочеты, вскрывая и акцентируя внимание на них со всей большевистской критикой и самокритикой, характерной для советского общества. В конце 43-го года в отчетном докладе о работе Президиума четко и внятно был очерчен круг проблем, с которыми пока обществу не удается справиться. Основными недочетами в постановке работы провозглашались недостаточность внимания отделами и Президиумом ЦП ВОЗ обучению и трудоустройству слепых в общегосударственных и кооперативных системах, особенно в кооперации инвалидов, слабое руководство со стороны отделов и Президиума ЦП ВОЗ учебно-производственной деятельностью мастерских ввиду отсутствия в аппарате Центрального управления и региональных отделов соответствующих работников, главным образом счетных, плохая организация процесса обучения в УПМ ВОЗ и тот факт, что не везде имеются учебные планы и программы обучения, а окончившие обучение не проходят квалификационные комиссии. Также отмечалась неудовлетворительная постановка планирования, учета и отчетности в большинстве мастерских. Особенно это было заметно в Иванове, Пензе, Чкалове и на Алтае. А также то обстоятельство, что некоторые отделы недостаточно боролись за выполнение производственных программ УПМ. Сильнее всего этот недостаток проявился в Калинине, Пензе, Мордовии, на Алтае, в Чкалове и Иванове. Отчетливо понимая, что пока еще учебно-производственные мастерские общества не в состоянии принять всех желающих в них работать, руководство ВОЗ продолжает констатировать фактическое снижение количества работающих слепых в других хозяйственных системах. К несомненным достижениям следует отнести и достаточно большое количество стахановцев и ударников среди незрячих тружеников, которых, по неполным сведениям, насчитывалось на конец 43-го года 1312 человек. В нашем распоряжении имеются и фамилии некоторых из этих людей. На заводе имени Киркиш Иванов выполнял норму на 140%. Смирнов на 200%, Перчикова на 250%. На учебно-производственном комбинате Московского областного отдела ВОЗ Бипчук и Фейгин выполняли норму на 260%, Росицкий на 270%. На цветочной фабрике Местпрома в Москве Варламов выполнял норму на 300%, Меньшиков на 200%, Родина на 300%. Проблема своевременного и полного предоставления отчетности из года в год являлось для общества слабым местом. Появление с осени 41 года в распоряжении ВОЗ собственных УПМ и постепенное возвращение ранее переданных в другие системы предприятий позволяло Всероссийскому обществу слепых планомерно из года в год создавать и наращивать собственную материальную базу. Вопрос был ключевой и требовал соблюдения от отделов, имеющих мастерские, строгой дисциплины в финансовых отчетах, что по состоянию на конец 43-го года являлось еще делом весьма проблематичным. Особенно остро ситуация с несвоевременным предоставлением отчетов ощущалась в Тульском, Ивановском и Пензенском отделах, а в ряде отделов, таких как Башкирский, Новосибирский, Омский, Читинский и Удмуртский, вообще не были представлены отчеты за 42-й год. Отмечалось также, что много отчетов были явно плохого качества. Это сильно затрудняло объективный анализ ситуации на местах и возможность эффективного планирования всей работы общества в дальнейшем. Для наиболее эффективной деятельности в 43-м году была проведена серьезная организационная работа по местным отделам. Несмотря на тяжелые военные условия, ядро Всероссийского общества слепых, а именно учебно-производственные мастерские, выполняли свою функцию. По состоянию на конец 43-го года при большинстве УПМ были организованы общежития Ставрополь, Краснодар, Тамбов, Горький, Ярославль и подсобные хозяйства Иваново, Ставрополь, Горький, Краснодар, Мордовия. При некоторых имелись ясли Горький и Ярославль. Основными профилями производства в учебно-производственных мастерских ВОС оставались традиционно щеточная, веревочная, трикотажная, бандарная, шорная, штамповочная, сапоговаляльная и бумагообрабатывающее производство, с общим числом работающих в них незрячих по состоянию на 1 июня 43 года в 2051 человека. Для усиления работы в данной области в Президиуме ЦП ВОС был создан производственно-технический отдел. Что касается доходов от деятельности УПМ в 43 году, то они составили 813 800 рублей, что явилось существенной суммой для общества. Также следует отметить, что в отчетном году значительно выросли доходы от вступительных взносов по юридическому членству. Учитывая возросшие доходы, значительно возросли статьи расходов. Всего по смете было запроектировано в 43 году расходов на сумму 5 114 600 рублей, но по факту получилось небольшое превышение в сумме 5 205 300 рублей. Несмотря на увеличение доходной базы общества и возможность в дальнейшем отпускать большее количество средств на решение уставных задач, в 43 году значительно ослабло направление кружковой и клубной работы. Руководство ВОС констатировало, что данный вид работы за отчетный период значительно ослаб. Особенно важным было то, что эта работа практически не проводилась среди неработающих слепых в направлении привлечения их к трудовой деятельности. Как следствие, подобных недоработок имело место среди незрячих нищенство и гадание. Ухудшилась клубная и кружковая работа, а в некоторых отделах перестали работать музыкальные и хоровые кружки – Уфе и Ярославле. Уже в следующем, 44-м году, эта негативная тенденция продолжится, что заставит Президиум ЦП ВОС вынести такую резолюцию. Громкая читка газет и журналов устраивается не везде и нерегулярно, а там, где она проводится, чтение не сопровождается необходимыми пояснениями, и вопросы слушателей остаются без ответа. Школы взрослых в большинстве отделов не организованы, и обучение военно-ослепших в Брайлевской системе проводится не везде. Что касается ситуации в школах слепых детей, то в этой области также было много вопросов и недоработок. В циркуляре за номером 5.5 от 25 марта 1944 года правление прямо констатирует, что некоторые отделы ВОС не выполняют этой своей прямой задачи, мало интересуются работой школ слепых детей и плохо ведут ВОСовскую работу среди детей как в школах, так и вне их. Отдельной проблемой в 1944 году стал вопрос о состоянии брайлевских книг в библиотеках для слепых. В постановлении за номером 5.3 от 5 апреля 1944 года указывается, что в ЦП ВОС имеются сведения о том, что во многих отделах ВОС в результате небрежного отношения отдельных работников погибло большое количество брайлевских книг, и многие библиотеки находятся в хаотическом состоянии. В 1944 году председатель ВОС Медведев пишет статью об улучшении работы УПМ ВОС и комбинатов ВОС, в которой призывает сделать учебно-производственные мастерские общества образцовыми путем снижения себестоимости выпускаемой продукции, выпуска продукции хорошего качества и повсеместно проводимого социалистического соревнования. Приводя в цифру в 67 УПМ ВОС по состоянию на 1 апреля 1944 года, Медведев сетует на то обстоятельство, что некоторые руководители отделов очень медленно осваивают выделяемые средства и не стремятся наладить предоставление отчетности в отделе, что значительно тормозит развитие всей деятельности Всероссийского общества слепых. В соответствии с положением об УПМ ВОС, отделы отчисляли Президиуму ЦП ВОС 20% от накоплений УПМ, однако ряд отделов до сих пор этого не сделали. Также председатель общества отметил, что производственное обучение в учебно-производственных мастерских ВОС является индивидуальным и бригадным непосредственно на производстве и без программ, поэтому по существу они не являются учебно-производственными, в связи с чем были разработаны 5 программ для УПМ, которые вскоре будут спущены на места. Отсутствие методических разработок из года в год являлось серьезным препятствием на пути системного обучения в мастерских по единым стандартам. Что касается выполнения плана по всем УПМ в 1944 году, то он был выполнен в целом на 87%. В лидерах оказались Алтайский край – 139,1%, Вологодский областной отдел – 136%, Марийский республиканский отдел – 131,5% и Чкаловский областной с показателем 136,9%. Особенно остро стоял вопрос о трудовом устройстве военно ослепших в предприятии общества, и эта работа была признана недостаточной. В своем постановлении за номером 1.3 от 25 мая 1944 года Президиум ЦП ВОЗ сетует, что количество военно ослепших, трудоустроенных в УПМ ВОЗ, совершенно незначительно. Калининский, Тамбовский, Башкирские отделы не устроили ни одного военно ослепшего в своих УПМ. Другой проблемой признавался рост самой организации слепых в РСФСР. В своем выступлении на 9-м расширенном пленуме ЦП ВОЗ в январе 1945 года Медведев открыто заявляет, что рост общества слепых отстает от роста общественных, кооперативных и хозяйственных организаций в нашей стране по причинам все еще слабого темпа и размаха в нашей работе. Из 22 244 учтенных слепых, в том числе 5555 военно-ослепших, за 9 месяцев 1944 года было принято в общество 1900 человек, в том числе военно-ослепших 235 человек, против годового плана в 3070 человек. По состоянию на 1 октября 1944 года в распоряжении общества имелась уже 71 учебно-производственная мастерская, где работали и обучались 2466 человек, в том числе военно ослепших 255 человек. В 1944 году УПМ ВОЗ получили по централизованному снабжению шерсти натуральной 100 тонн против 39 тонн в 1943 году, льноволокно и пеньковолокно около 600 тонн против 206 тонн в 1943 году, хлопковолокна 90 тонн против 10 тонн в 1943 году, пряжи хлопчатобумажной 16 тонн против 7 тонн в 1943 году, кожсырье 7,5 тысячи штук, конские волосы щетина 25,4 тонны против 26 тонн в 1943 году, карда ленты 6,5 тысяч метров. На расширение, организацию и капитальный ремонт УПМ было потрачено 625 тысяч рублей и еще 320 тысяч рублей на расширение и оборудование общежитий. Такой фундаментальный показатель, как бюджет ВОЗ, в отчетном году существенно вырос и составил 9 664 тысячи рублей, при плановых назначениях в 9 128 тысяч рублей. Выросла, соответственно, и расходная часть бюджета до 8 320 тысяч рублей, что позволило обществу более масштабно решать поставленные задачи, связанные с трудовым устройством незрячих в собственной системе, а также улучшением жилищно-бытовых условий работников. Наглядным примером положительного эффекта от передачи обратно в общество предприятий служит трикотажная фабрика в Вологодской области. С момента передачи данной фабрики из сектора легкой промышленности во Всероссийское общество слепых произошли следующие изменения. Производственная программа была перевыполнена, фабрика работала бесперебойно, увеличился средний заработок рабочих, улучшилось питание, было получено новое помещение под общежитие, было 113 квадратных метров, а стало 400 квадратных метров. Были созданы условия для дальнейшего трудового устройства слепых. Правильность пути по созданию собственных учебно-производственных мастерских и возвращению некогда переданных приводит руководство ВОЗ уже в самом начале 1945 года к важнейшей и программной мысли о том, что в дальнейшем общество сможет само себя всецело финансировать. В течение 20 лет наше общество получало средства на работу среди слепых от государства. Нам следует на основе предоставленных обществу прав создать финансовую базу и в ближайшие годы освободить государство от финансирования общества. Работа сотрудников ВОЗ по трудовому устройству незрячих была тесно увязана с работой по вовлечению в членство и последующим профессиональным обучением людей и трудовым устройством. Возникала определенная цепочка действий со стороны общества по отношению к новым членам, когда ВОЗ, принимая в свои ряды нового человека, обязывался его обучить и дать направление на работу. Необходимость исследования этому порядку всегда призывала руководство Всероссийского общества слепых. Особенно актуальной и острой являлась в то время проблема трудового устройства военно-ослепших. И на период конца 1944 года было признано, что число трудоустроенных инвалидов Великой Отечественной войны возрастает очень медленно ввиду недостаточности сети УПМ, плохой технической оснащенности, отсутствия плановости в работе, а в ряде случаев отсутствием обучения должного качества. Справедливости ради следует отметить, что в данном случае речь идет именно о недостаточном росте трудоустроенных ослепших бойцов. По состоянию на 1 октября 1944 года по официальным статистическим отчетам было учтено 4840 военно-ослепших. Из них было трудоустроено и обучалось в разных учебных заведениях 1335 человек. Приемную ЦП ВОЗ в 1944 году посетило 785 человек, из них 646 военно-ослепших, которым была оказана материальная помощь через приемную на 130 619 рублей 20 копеек, в том числе вещами на 4712 рублей 22 копейки. Отделом трудоустройства ЦП ВОЗ за 1944 год было трудоустроено 379 человек, в том числе 134 военно-ослепших. За период между 8-м и 9-м пленумами ЦП ВОЗ по состоянию на конец 1944 года было обучено в УПМ ВОЗ 894 человека, в том числе 227 военно-ослепших. Были организованы следующие профтехшколы. Интернаты системы Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР для военно-ослепших. Каменская профтехшкола на 100 человек с металлоштамповочным и щеточным профилями. Чкаловская профтехшкола на 40 человек с щеточным, матрасным и валяльным профилями. И Саратовская профтехшкола руководящих кадров на 20 человек. Игре на баяне к концу 1944 года обучалось 410 слепых инвалидов Великой Отечественной войны. А на начало 1944 года ВОЗ имела цифру в 183 военно-ослепших студента, показав трехкратный прирост по сравнению с началом 1943 года. Важным моментом явилось то обстоятельство, что президиумом ЦП ВОЗ была увеличена стипендия ученикам слепым, которые проходили трудовое обучение в УПМ, до 200 рублей в месяц. Согласно распоряжению Совета народных комиссаров СССР за номером 16480-Р от 11 августа 1944 года было также улучшено питание учеников слепых, которые стали получать продуктовое снабжение наравне с учащимися ремесленных училищ. Существенный рост показали и посевные площади, находящиеся в ведении Всероссийского общества слепых. Если на 1 октября 1943 года посевная площадь подсобных хозяйств общества составляла 110 га, то по состоянию на 1 октября 1944 года их площадь увеличилась до 325 га. Центральное правление ВОЗ в 1944 году отпустило местным отделам для общежитий значительно превышающее количество хлопчатобумажной ткани – 30 тысяч метров против 8 тысяч метров в 1943 году и хозяйственного мыла – 3000 килограмм против 400 килограмм в 1943 году. А для расширения культурно-массовой работы было выделено 43 баяна, 14 гармоний, 200 щипковых инструментов, 150 радиорепродукторов и 2000 грамм пластинок. В 1944 году было проведено 53 областных, краевых съезда ВОЗ, в результате чего в общество вошли новые руководящие кадры из военно-ослепших и стахановцев. Были организованы 22 отдела во вновь образованных и освобожденных областях и 8 городских отделов. После 8-го пленума ЦП ВОЗ в 30 отделах была произведена замена старых руководителей и выдвинуто во вновь созданные отделы 34 председателя, из которых 8 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Отмечая определенный рост количества первичных организаций, которых на 1 октября 1944 года имелось 371 единица против 336 единиц на начало года. Руководство общества, понимая всю важность работы, которую ведут первички, неуклонно отмечало недостаточный рост первичных организаций и, как следствие, медленную работу по вовлечению в члены Всероссийского общества слепых и, в особенности, работу с военно-ослепшими. Что касается направления культурно-просветительной работы, то за 9 месяцев 1944 года по 57 отделам было проведено на различные темы 1605 лекций и докладов, выпущено 714 номеров стен газет, обучено чтению и письму по Брайлю 2177 человек. Прилично вырос и тираж журнала «Жизнь слепых», составив в 1944 году 2000 экземпляров против 900 экземпляров в 1941 году. И на этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, а в следующей программе мы коснемся периода 1945 и 1946 годов. До новых встреч!
8: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
9: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Коцко.
10: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации,

0: тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать.
1: В 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые
0: имели рекомендацию к труду. Но сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
2: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
0: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно, инвалид там по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. И здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит. Но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там, вообще не имел образования, либо работал какой-то рабочей профессией, условно, возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там, экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
2: Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
0: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов, в том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
2: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно или постановление 91 отменило бронирование?
0: Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони либо в счет квоты – это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони либо в счет квоты – это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там, по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет медкомиссия, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони.

0: А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог уже принять другого человека, заработал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации. И наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали у людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть, сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждений образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводятся задания там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда силы их заставили. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
1: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
0: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах, допустим, в городе Минске решение тоже Минской рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяют, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы как будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
1: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
0: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
1: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
0: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями, в органы по труду, занятой социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
1: Ответственность равна.
0: Ответственность одинаковая, да.
1: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
0: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
1: Административная
0: ответственность.
1: Да.
0: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
1: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются ли по отношению к ним льготы, по налогообложению и другие?
0: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия. Да, эти предприятия небольшие, наверное, больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть и более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое пускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов. Ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
1: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
0: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
1: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
0: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. И не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
1: Знаете, бывает такое, что иногда люди с инвалидностью говорят, что большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
0: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, куда тебя взять? Можно неквалифицированный какой-то труд, там дворником условно, там или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. То есть много сопутствующих. Поэтому я рекомендую людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется, могут соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно какую-то организацию идти и работать.
1: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью?
0: Вы знаете, на момент это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мирозрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологию. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где ходят. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
3: Радио ВОС. Музыка на радио. Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
4: Даяна Шур, американская джазовая певица, пианистка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства работы России. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь проводятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателем Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РООС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
4: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, но а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы, и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
4: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
5: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило, очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которую провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
4: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
5: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
4: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
5: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест,

0: прекрасно, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Радио ВОС.

летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов, мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
1: Год.
0: 2013.
1: Место проведения.
0: Большой концертный зал «Космос».
1: Исполнители.
0: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
1: Композиция.
0: «Трава у дома».

0: специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить и показать им всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт, и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня
1: В общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
2: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. И в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
3: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленина-Снегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны скрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
2: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете.
1: Вы слушаете Радио ВОС.

Кто любит приключения, кто любит песни и сказки, я всех зову с собой, я всех зову с собой. Отправимся в дорогу, отправимся все вместе, тропинка.

По небу бродят тучи, и лес шумит дремучий, окутал землю мрак, окутал землю мрак. Смотри.

Музыканта по свету бродят пары, и все им ни почем, и все им ни почем. Один с резной свирелью, другой всегда гитару таскает за плечо. Вы и познакомились с нашими героями, бродячими музыкантами. На этот раз смечак или жбока так далеко забрались в лесную чащу, что потеряли дорогу. Вокруг теснились густые заросли папоротника. Смеркалось.

0: дальше я ни одного шагу не сделаю. Этому лесу ни конца, ни края не видно.
1: Знать, недаром тебя Лежебокой прозвали. Не можешь лишнего шага сделать.
0: Не могу.
1: Ты прислушайся-ка лучше к этим волшебным шорохам. И ты услышишь королевскую поступь приближающейся ночи.
0: Единственное, что я слышу, так это комариное зудение у меня над ухом. Ой, поймал. Не сидится тебе на месте, смельчак? И зачем я с тобой увязался?
1: Но ведь это знаменитый Трулигорский лес. Люди приходят издалека, чтобы посмотреть на него.
0: Лучше бы спали дома, чем сбивать каблуки в этом Фрулигорском лесу.
1: Не Фрулигорском, а Трулигорском.
0: Нет, Фрулигорском.
1: Говорят тебе, что Трулигорском.
0: Фрули. Так было написано на табличке. Ну уж читать-то я пока еще не разучился.
1: Ой, не хвастайся. Все равно лес Трулигорский. Фрули — это название деревни.
0: Да? И откуда ты все это знаешь?
1: Оттуда, что в этом лесу находится широко известный в округе Белый Тополь. Вернее, Тополевый дворец.
0: Здесь?
1: Да.
0: Тополь? Тополевый дворец?
1: Ну что, теперь вот рот разинул, да? Будь в тебе, Лежебока, хоть капли выдержки. Мы могли бы разыскать этот прославленный Тополевый дворец.
0: Ой, только этого нам не хватало. Знал бы ты, какие слухи ходят об этом дворце.
1: Какие?
0: Один ужаснее другого.
1: Ну что ты, это преувеличение, дружище.
0: Преувеличение?
1: Конечно.
0: А ты знаешь, что этот дворец находится во владении вещего филина?
1: Ну и что?
0: А то, что дальше я не пойду. Вот лучше я сниму свою котомку, перекушу горбушкой хлеба, сыграю себе на свирели колыбельную и спать.
1: А как же я?
0: А ты ступай себе дальше, если хочешь. На то ты и смельчак.
1: Да, никуда я сейчас не пойду. Вечер уже, тьма кругом.
0: Ну вот, тогда вытаскивай свою гитару, играй, а я тебе песенку спою.

0: ходят, бродят при виде, нарушая все порядки, до утра играют в прятки. Нарушая все порядки, до утра играют в прятки, превращают сосны в башни. Ах, как жутко, ой, как страшно!
1: Всюду тайны и загадки, вот какие тут порядки.
0: Всюду тайны и загадки, вот какие тут порядки. В этих ужасах повинен старый филин, вещий филин.
1: Потому что филин вещи неприятный и зловещий.

молчит трава, кусты молчат.

во мне ни коварства.

0: Все понятно. Это обыкновенная фея. Но она не одна.
1: Ментико, остановись. Под тополем что-то шевелится. Не подходи близко. Не забывай, что я твой верный страж, и я должен тебя охранять.
2: Ах, не зря тебя зовут Трусик. Не отговаривай меня. Я сию же минуту буду знать, что там такое. Потому что просто-напросто подойду и посмотрю.
1: Тс, тише. Зачем тебе туда идти? Это надо серьезно обдумать.
2: Послушай, Трусик, я рада, что ты меня проводил. Но если ты трусишь, то...
1: Я трушу? Я боюсь, что...
2: Возвращайся-ка ты домой. Я и одна смогу пробраться в Тополевый дворец.
1: Нет,

0: Я пойду с тобой. Только не подходи к тому, кто под деревом шевелится. Давай лучше отправимся прямёхонько в Тополевый дворец.
1: А мы уже пришли, Трусик.
0: Да?
1: Ведь дворец находится в этом белом тополе.
0: Ой-ой-ой, вот в этом белом тополе? Тогда, наверное, что-то ужасное охраняет Тополевый дворец. Видишь, опять шевелится жуть какое страшное.
1: Ничего я жуть какого страшного не вижу. Смотри, свирель да гитара. При них даже оружия нет. Эй, стража, просыпайтесь.
0: Не надо.
1: Развалились тут у самого входа. Подъем, стража, подъем.
2: Что такое, что случилось? Кто тут кричит? Что, лес горит?
3: Что горит? Кто там?
1: Не сердитесь, дорогие привратники. Нам бы хотелось войти в Тополевый дворец. Пропустите нас.
2: Куда войти?
3: Куда?
2: В Тополевый дворец? А где он?
1: Что? Вы даже не знаете, что спите на пороге дворца? Так значит, вы не стражники?
2: Да, конечно, нет. Мы даже не знали, что это Тополевый дворец.
1: Ну, если вы не стражники, давайте вместе войдем в ворота. Меня уже давно грызет любопытство посмотреть дворец изнутри.
2: Грызет любопытство? Ну, значит, и ты такая же, как смельчак. Вот ему никогда не сидится на месте.
1: Кто это смельчак?
3: Это как раз я.
1: Ну, если ты смельчак, то тогда ты наверняка лежебока. Правильно я угадала?
2: Ой, да так точно.
1: Значит, вы известные всему лесу бродячие музыканты, так?
2: Выходит, что так. А вы кто такие?
1: Я фея Миндико, а это мой верный и храбрый друг.
0: Позвольте представиться. Я Трусик.
2: Очень приятно.
3: Очень приятно.
1: Ну, вот мы и познакомились. Теперь идемте-ка во дворец.
3: Я с удовольствием пойду с тобой, фея.
0: Идем и мы, лежебока. Две головы хорошо, а четыре лучше.
2: Ой, ну хорошо, но только я даже и смотреть ни на что не буду. Ну, поспать не дают. Все бы им приключения искать.

0: друзья мои. Да ведь это же прекрасно!
1: Прекрасно! Что прекрасно? Какой-то жалкий и трухлявый домишко, только изо всех сил расфуфыренный.
2: Не слушай его, Мендик. Откуда ему знать, что такое совершенное творение?
3: Что-что? Какое светопредставление?
0: Успокойся, трусик. Он сказал совершенное творение, а никакое не светопредставление.
3: Ага.
0: Ну разве ты не видишь, что мы попали в роскошный, изумительный дворец?
3: А где же выход?
2: Да ведь мы только что вошли, а ты уже выходить собираешься.
3: Освещение маловато.
0: Но мы же в дереве.
3: Ты же говорила, во дворце.
1: Ой-ой-ой, прислушайтесь. Мне кажется, какие-то шаги.
3: Ой, наверное, вещий филин идет.
0: Тише, тише.
1: Странно, где же стена? Мы
0: помогли. Ужасно любопытно, кто здесь шатается и чего ему надо.
3: Ох, это вечное ужасно любопытно не приведет к добру.
0: Я вижу старика. Он разговаривает сам с собой.
1: Как это все-таки?
0: Как интересно.
1: Да-да-да-да. Это часть стены. Эта часть стены должна быть где-то здесь. Это несомненно. Часть стены. Ох, старинная потускневшая картина на стене коридора. Дворец, раскрой мне свои тайны, развей туман прошлого. Я должен доказать свою гипотезу. Должен.
0: Я, кажется, догадалась, кто это. Извините, мы имеем счастье видеть перед собой всемирно известного путешественника и первооткрывателя Интарзию Марзию.
4: Кто знает меня в этом роскошном дворце?
0: Я, фея Мендико.
4: Фея? Как вы сказали, фея? У меня начались слуховые галлюцинации.
0: Никаких галлюцинаций. Я настоящая фея. И со мной мои друзья. Два бродячих музыканта.
1: Да, лежебока.
2: И смельчак.
0: И мой старинный приятель, телохранитель и друг, храбрый трусик.
4: Лежебока, смельчак, я рад, хотя и удивлен. Привет вам, веселые туземцы и местные уроженцы.
0: Мы не туземцы и не здешние уроженцы, Интарзия Марзия. Мы точно такие же посетители, как и ты.
4: Точно такие?
0: Ну, с той, разумеется, разницей, что нам тут все незнакомо в Тополевом дворце. Ведь наши научные познания – ничто в сравнении с твоими.
4: Я ищу подтверждение моей теории. А вы что здесь ищете?
3: Вот именно. Чего мы тут потеряли?
2: А мы тут просто так глазеем.
1: Мы бездельничаем.
0: Любопытствуем.
4: Значит, вы не имеете никакого отношения к науке?
1: Никакого.
0: В лесу поговаривают, что здесь, в башне, живет хозяин Тополевого дворца, вещий филин. Ты слышал о нем?
4: И конструкции крыши меня не интересует. Я изучаю фундамент. И в данный момент держу свой путь в подвал. Ну, если вы не будете мешать моим наблюдениям, то можете меня сопровождать.
0: Идемте. Немножко учености нам не повредит.
5: Нам вовек не разгадать ни одного секрета.
1: На загадки и никогда нам не найти ответа.
6: Век считали бы ворон, мы в небесах от скуки.
7: Если бы на белом свете, если бы на белом свете не было науки. Если бы на белом свете, если бы на белом свете не было науки.
1: Нам вовек не одолеть ни одного злодея.
6: Мы бы отправляли. собирались в путь от страха холодея.
3: На защиту тех, кто слаб, не сделали ни шага.
7: Если в сердце человека, если в сердце человека не жила отвага. Если в сердце человека, если в сердце человека не жила отвага.
4: Стой!
0: Что-нибудь случилось, Интарзия?
4: Не случилось, а обнаружилась дверь.
3: Дверь, да еще поперек.
1: Ну, к счастью, она преграждает нам путь. По крайней мере, хоть маленько посидеть.
0: Что это может быть за дверь? Заперта? Ну, что ты на это скажешь, Марзия и Интарзия?
4: Друзья мои, мы стоим перед дверью, ведущей в подвал. У меня такое ощущение, что наступило мое время. Я стою на пороге открытий.
0: Так постучи же, Марзия. Постучи в дверь.
3: Ой, пропала моя головушка. Что это?
2: Закрылась какая-то дверь.
1: Нет, а открылась какая-то дверь.
3: Где? Кто? Зачем? Почему?
2: Кто-то ходит над нами.
0: Ну чего вы перепугались? Стучи в дверь, Марзия.
8: Кого вам надо?
9: Что вы здесь ищете?
8: С готовностью предлагаю вам свои услуги.
9: Мы полностью в вашем распоряжении. Что прикажете, что пожелаете?
8: Не желаете ли попить, перекусить, поспать?
4: Простите, кто вы?
1: Да, и где вы?
0: Да-да, кто здесь разговаривает?
8: С вами говорю я, лис.
9: И я, лиса.
8: Мы обслуживаем гостей Тополевого дворца.
0: Но мы никого не видим.
4: Будьте добры, так сказать, показаться. Дело в том, что у меня есть к вам небольшая просьба. Мое имя Марзия Интарзия. Я прославленный ученый-первооткрыватель. Я хотел бы проникнуть в подвал, чтобы найти доказательства.
8: Ученый! Это великолепно! Как раз ученый, вот у нас еще и не было.
4: Уважаемые лисы, здесь должна быть такая часть стены.
8: О, есть! Есть! Я знаю один необычный кусок старой-престарой стены.
4: Слышите, друзья мои, мы у цели.
9: Идите вверх по винтовой лестнице. Там вы найдете зеркало.
8: Это зеркало – дверь. Откидная дверца. Вы перешагните через нее и достигните узкого коридорчика. Идите вдоль коридорчика до конца.
9: В конце коридора вы найдете еще одно зеркало.
0: Это зеркало тоже дверь?
8: Угадал! Откройте и вторую зеркальную дверь. Она открывается вовнутрь. Войдите в комнату
4: и что дальше?
9: И вы
4: так значит, там находится тот самый кусок стены, который вернет мне мою прежнюю славу.
9: Да, да, ступайте же, спешите, спешите.
4: Друзья мои, наша цель — вернуть былую славу.
1: Да, конечно.
9: Вам не мешало бы чуть потише искать эту былую славу.
8: Да-да, как бы не услыхал вас вещий Филин.
9: Если до его уха донесутся ваши крики, всем конец.
8: Разозлится он.
9: Разъярится.
8: Ведь это он, жуть как страшный хозяин этого дворца.
9: Он самый-самый страшный, дикий и ужасный.
8: Кто ему попадется на глаза, тому уже никогда не видать родного дома.
0: Мы больше не будем шуметь.

0: нарушая все порядки, до утра играют в прятки, превращают сосны в башни.
1: Ах, как жутко, ой, как страшно!

0: порядке.
1: В этих ужасах повинен старый филин, вещи филин.
2: Потому что филин вещи
0: неприятный и зловещий.
2: Потому что филин вещи
3: неприятный и зловещий.
2: Неприятный и зловещий.
4: Ура! И этих удалось заманить пятерых за один раз. Вот такой!

0: Волшебник злой низвергнул нас во тьму. И поневоле служим мы ему. Ведь наша главная беда! Чем причиним мы людям больше зла, тем лучше наши личные дела. Скорее не станем мы тогда, как прежде давить мы. Вот да!
1: Пойдем проверим, что сейчас поделывают наши пленники.
2: Теперь вы поняли, друзья, что затеяли хитрые лисы? Заманили путешественников в ловушку и решили их доброту и ум отнять, чтоб снова видимыми стать. Но наши герои еще ни о чем не догадывались. Они спешили в зеркальную комнату. Им не терпелось разгадать сокровенные тайны дворца.
3: Ой, послушай-ка, трусик!
4: Ты что-то сказал, Лежебока?
3: Я говорю, к чему такая бешеная скачка? Давай передохнем чуток, ладно?
4: Я бы не хотел отставать от Мендико.
3: Ну, что тебе это Мендико?
4: Эх, подружка, а еще фея.
3: Фея? А что она умеет, фея?
4: Ох, она очень умная. Мендико во всем знает толк. Она любознательна. Она даже может разгадать твои собственные мысли.
3: Да не мчись ты так, трусик. Притормози маленько.
4: Мы потеряем остальных. Мы же заблудимся.
3: А тебе не кажется, что в данном случае нам было бы лучше заблудиться? Мне что-то все это не нравится.
4: Кто не нравится? Интарзия?
3: Ой, что ты? Против старика я ничего не имею. Мне те двое не по душе пришлись.
4: А, лисы, которые нас сюда послали?
3: Вот именно, трусик, вот именно. В том-то и вопрос, куда они нас послали, а?
5: Ау! Догоняйте скорей! Мы уже у цели!
6: Здесь зеркальная комната!
3: Идем!
4: Лежебока, подожди. По-твоему, есть причина для опасений? Впрочем, чего хорошего можно ожидать от лисьего племени?
3: Да в том-то и дело, трусик. Ничего хорошего я от них не жду. А от этого вещего филина у меня просто мурашки по спине бегают.
7: А, ну вот мы и прибыли. Внимание! Внимание, сейчас распределим роли. Мендико и я войдем первыми. Смельчак будет придерживать дверь открытой, затем в нее пройдет трусик и последним Лежебока.
3: Ой, я буду последним? Благодарю.
8: Не спорь. Если и ты хочешь стать свидетелем открытия века, проходи в комнату.
3: Ну, ладно.
9: Вперед! Открывай дверь зеркала. Пусть все видят твое открытие, Марзия Интарзия.
4: Мендико, ты что, что-нибудь видишь?
10: Видеть-то вижу. Только вот не знаю, что именно мне нужно видеть.
4: А ты, смельчак?
8: Я вижу какую-то железную лестницу, зеркала всякие, зеленые зеркала.
3: А меня так и не спрашивай.
4: А разве ты ничего не видишь?
3: Я вижу только, в какой растерянности пребывает наш уважаемый ученый Марзия Интарзия.
7: Странно, друзья мои, чрезвычайно странно.
10: Где же стена? Где та стена, о которой нам говорили лисы?
3: Стена – это еще пустяки.

0: пустяки. Все дело в том, что у зеркальной двери, в которую мы вошли, нет ручки изнутри.
1: Ну и что?
0: А то, что отсюда ее не открыть.
2: Остались от козлика рожки да ножки.
3: Недолго вам кукушка куковала. Что, попались?
1: Позвольте, что все это значит? Где нужная мне часть стены? Когда, наконец, мы придем на место?
3: Когда рак на горе свистнет.
2: После дождичка в четверг.
1: Позвольте, но ведь это же издевательство. Я этого не потерплю. Я настаиваю, чтобы вы ответили на мой вопрос.
4: И появитесь, наконец. Выходите, посмотрите нам прямо в глаза. Мы хотим видеть, с кем имеем дело.
5: А если не появитесь, то берегитесь. Кулаки у нас крепкие.
3: Погляди, как размахался. Да вы же наши пленники. Из зеркальной комнаты выхода нет.
0: Ой, эти негодяи заманили нас в западню.
1: Западню? Какую же западню?
4: Да, и в довольно хитроумную. Мне только одно любопытно.
2: О, нет, это слово я больше и слышать не хочу.
0: И я тоже. Вот к чему приводит чрезмерное любопытство. Все мы тут погибнем.
4: Погибнем? Да ведь вы даже не знаете, что в сущности от нас хотят. Эй, что вы хотите от нас?
5: Что все это значит?
2: А то, что зеркало-дверь откроется лишь в том случае, если вы откажетесь от того, что у вас имеется больше всего.
5: Что он мелет?
6: А от чего мне нужно отказаться?
0: Чего во мне больше всего и имеется?
1: Что за коварное злодейство?
3: Ишь, как раскудахтались! Коль вам не нравится наше предложение, погибайте! Туда вам и дорога!
6: Миндика, ну ты же фея, ну скажи что-нибудь!
4: Мне нечего сказать, трусик. Если ты откажешься от того, чего в тебе больше всего, то, по сути, откажешься от самого себя. Понимаешь? Тогда ты будешь не тем, кем был раньше. А ни кем и ничем.
6: Да нет же, все совсем не так. Послушай, во мне, например, больше всего страха. И я с удовольствием готов избавиться от трусости. Отдам ее им. Пусть берут на здоровье. Ведь так же? Пусть сами будут трусами.
0: Послушай, трусик, если бы все было так, как ты говоришь, это было бы не так плохо. Но дело в том, что все далеко не так.
6: А как же? Они же просят отдать то, чего во мне больше всего.
4: В тебе, трусик, больше всего не страха. Если бы ты заглянул в себя, то и сам бы это заметил.
6: А чего же?
0: Чего-чего? Преданности, верности. А если ты от них откажешься, тогда ты уже будешь в сущности кем-то другим, а не трусиком.
6: Ой, горе мне.
1: Значит, музыканты вынуждены будут отказаться от смелых путешествий. Миндику от своей любознательности, а я должен отказаться от той неистребимой жажды познания, которая побуждает ученого к новым открытиям, вечному поиску.
4: Если мне больше никогда не станет любопытно, если ничто не будет меня интересовать, что же тогда со мной будет?
5: И все мы перестанем быть друзьями, ведь чувство дружбы так дорого каждому из нас.
6: Неужели все это нужно отдать лисам? Нет, нет, я знаю, что надо сделать.
4: Я, например, остаюсь здесь.
2: Не спеши, фея. Обдумай свое решение. Видишь эту узенькую железную лестницу в углу, а наверху дверь? Если не примешь нашего условия, оттуда выйдет вещий филин. Он погубит всех вас.
0: Ой, наше положение безвыходно.
4: Значит, мы должны сдаться, Лежебока?
0: Я этого не говорил. Но если мы не примем условия этих прохвостов, и сюда придет вещий филин...
3: Мне очень любопытно.
6: Не надо, Медика, ну хоть сейчас не надо говорить это слово.
4: Я понимаю. Вы сердитесь на то, что я всегда сгораю от любопытства. Ой. Если хотите знать, то и я сама иногда чувствую, что не надо бы везде совать свой нос. И мне больно, что и вы пострадали из-за моего любопытства. Из-за того, что я так люблю приключения.
0: Мы вовсе так не думаем, Мендико. Никогда не жалей об этом. Приключения есть приключения. Что ты решила?
4: Во-первых, что я не откажусь от своей любознательности.
5: То, что не откажешься, понятно. Но что делать ты станешь?
4: Во-вторых, поднимусь по железной лестнице.
3: Ой.
4: Мне любопытно, что за чудо-юдо этот вещий филин.
1: О, ты с ума спятила?
3: Да это невозможно!
1: Неужели ты не соображаешь, что эта лестница ведет к беспощадному и страшному хозяину Тополевого дворца вещему филину?
4: Вот я на него и посмотрю.
6: Ох, Мендика, давай лучше не будем.
4: Что значит не будем? Я одна пойду.
6: Ой, как бы не так. Неужели ты думаешь, что я тебя оставлю?
4: Ну, тогда шагом марш к вещему филину. Кто со мной?
5: Я. Не зря меня прозвали смельчаком Лежебока. Решай, как быть тебе.
0: Ну как, в опасности друзей не бросают, и я с вами.
1: Друзья мои, вы полагаете, что мы можем рассчитывать на милость со стороны вещего филина? В таком случае я охотно присоединяюсь к вам.
4: Вот и отлично. Все готовы?
2: Все.
4: Вперед!
1: О, горе вам всем!
3: Горе! Погибель! Оттуда нет возврата!
4: В эту железную дверь... Я войду первой. Мне ужасно любопытно, какой он из себя этот вещий филин.
3: Ой, глядите, вот так чудовище.
5: Какое огромное, какие когтищи. А что за крылья?
0: Смотрите, смотрите, глаза так и полыхают огнем.
3: Посмотрите, сколько у него книг! Клавесин! Мольберт!
1: Может быть, мы попали в гости к художнику или музыканту?

0: Уважаемая птица, здравствуйте.
1: Вот так-так. Какая неожиданность. Гости в топливом дворце. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста.
0: Мы не хотели бы вам мешать.
1: Мешать? Да ведь за 172 года у меня не было ни одного посетителя. Я очень рад. Я рад перекинуться с кем-нибудь словечком.
2: 172 года?
1: Да.
2: Простите, следует ли это понимать так, что ваша милость все это время провела здесь?
1: Нет, никакая я не милость, но действительно, я живу в этом дворце, если точно, всего 232 с половиной года.
3: Прошу прощения, кого мы имеем честь видеть? Вещего филина, хозяина топливого дворца?
1: Я действительно вещий филин и живу здесь, в топливом дворце. Я живу здесь, но я не хозяйствую.
4: И, по всей видимости, вы читаете книги и не такой уж в сущности ужасный.
3: И даже не жуть какой страшный.
1: Ну почему же я должен быть таким страшным и ужасным? Что-то... Какие странные речи.
0: Здесь во дворце живут два злодея.
1: Неужели вы намекаете на моего тихого, скромного лиса и на его милую, любезную супругу лису?
0: Вот именно. Так знай, что эти двое заманивают посетителей топливого дворца в западню.
1: Это невероятно. Они только призваны охранять дворец и поддерживать в нем порядок.
4: Уж если эти лисы хоть чем-нибудь тут и занимаются, так это разбоем. Потому-то за такой долгий срок у тебя и не было ни одного гостя.
1: А вы? Как же тогда вы попали сюда ко мне?
3: А мы сами освободились, то есть...
5: Нас спасла любознательность феи Мендико.
1: Отчего спасла? А в чем дело? Объясните, наконец, все толком. Право, я до сих пор ничего не понял.
0: Хотя, в сущности, это все очень просто. Мы тоже были обмануты и оказались в западне в зеркальной комнате, из которой самим не выйти. Злодеи поставили нас перед выбором. Или мы откажемся от того, чего в нас имеется больше всего, или нас ждет погибель. И так лисы поступали с каждым, кто попадал в ловушку.
1: И все это они? Вдвоем? Поразительно. Я ничего не знал.
0: Да к тому же еще поторапливали нас с решением. Ибо в том случае, если мы скажем «нет», по железной лестнице к нам спустится жуть как страшный вещий филин и погубит нас.
1: Ну. И что же вы избрали из двух предложений?
0: Поднялись по железной лестнице.
1: Я пребываю в полнейшей растерянности. Но мне очень любопытно, для чего они все это устраивали.
3: Слышите, и ему любопытно. Наконец-то нашли друг друга.
5: Ну, я думаю, за тем, чтобы держать пленников в подвалах.
0: Я скажу тебе вещи, филин. Зачем лисы заставляли посетителей отказываться от своих лучших качеств? Для того, чтобы стать видимыми. Они ведь к тому же заколдованы, а все из-за своего коварства.
1: Подвалы, пленники, заколдованные лисы. Что за чушь в этом дворце? Никогда не бывало такого. Ведь я пригласил лис для того, чтобы они следили за дворцом и охраняли его. Понимаете, ведь как-никак, а сторожа необходимы, не правда ли? Нельзя же допустить, что всякий прохожий в любое время приходил сюда, когда вздумается.
0: А почему нельзя?
1: Ну, потому что здесь, в прекрасном светлом дворце, хранятся такие ценности, подобных которым уже и не сыскать на белом свете.
5: Эх, прекрасный, светлый, проснись, вещий филин. Все это было лишь в далеком прошлом.
1: Да? А, как это ужасно. Может ли статься, что я действительно... Неужели этот дворец уже совсем не тот, что был 172 года назад?
0: Мне кажется, вещий филин, что прекрасный светлый дворец нельзя доверять другим.
5: Но ты, вещий филин, что называется, хватил через край, доверил дворец прохвостам.
1: А я читал, размышлял, мечтал, писал, рисовал и слушал музыку.
4: А лисы в это время хозяйничали и занимались разбоем. Ты бы хоть раз прогулялся по дворцу. Может быть, тогда никакие сторожа не понадобились бы.
3: А особенно такие коварные.
1: Ах, друзья мои, не будем медлить, накажем лис по заслугам. Уж хоть раз я буду с ними таким, каким они меня расписали перед всем белым светом.
6: Читаем сказки мы давно, и каждый твердо знает, что будет зло побеждено, что будет зло побеждено, иначе не бывает. Пусть в нашей сказке так хитро сплетались приключения, но победило в ней добро, но победило в ней добро, она не исключение. Да-да-да, все случилось именно так, как и должно было случиться. И старый филин немедленно выгнал коварных сторожей с дворца, да так их припугнул, что они никогда не рискнули бы вернуться.
4: Вот и утро наступило. Нам пора.
0: Будь счастлив, вещий филин.
3: Пожалуйста, не доверяйте больше коварным лисам, вещий филин.
4: Почаще отрывайся от своих книг, вещий филин. Почаще.
1: Спасибо вам за добрые советы, друзья мои. Вы тоже заглядываете ко мне, если будете проходить этой стороной. Мне любопытно, кто из вас первым завернет ко мне вечером.
3: А что, если мы все разом нагрянем к тебе?
4: Приведем в порядок твой старый дворец. Что скажешь?
5: Да, а потом устроим развеселый бал.
1: Я счастлив, друзья.
2: Извините, я... Дело в том, что мне крайне необходимо поговорить с моим дорогим коллегой, если позволите так называть себя. Мне крайне необходимо получить от вас, так сказать, профессиональную информацию.
1: Я к вашим услугам.
2: Благодарю вас. В таком случае, если позволите, я немного задержусь.
0: Конечно, оставайся, Марзи Интарзия. Теперь ты спокойно докажешь свою гипотезу.
4: А вы, друзья, если решили помочь филину, поторапливайтесь. Сейчас прямиком в Троллигорский лес. Найдем подходящие бревна, ветки.
0: Разноцветные камушки. Мы обязательно вернем дворцу его былую красоту и славу.
4: И люди будут с радостью входить в Троллигорский лес.
5: Фрулигорский.
4: Говорю тебе, Троллигорский.
5: Ну,
4: взгляни. Что ты видишь? Это Троллигорский белый тополь. Или, иными словами...
5: Тополевый дворец.
3: До скорой встречи, вещий филин.
0: Ждите нас.
5: До скорой встречи, Марзия.
7: В чаще леса, без сомнения, жить не могут привидения.
5: Больше нет в лесу загадок, и царит кругом порядок.
7: Больше нет в лесу загадок, и царит кругом порядок.
8: И живут здесь птицы, звери, в дружбе, в мире и доверии.
9: Уважают все друг друга, это филина заслуга.
7: Уважают все друг друга, это филина заслуга.
8: Потому что вещий филин справедлив, умен, всесилен.
5: Потому что филин вещий, очень добрый и сердечный.

0: что Филин вещи.
1: Очень добрый и сердечный.
0: Очень добрый и сердечный.

0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Хосе Фелисиано, американский гитарист-виртуоз, певец.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Счастье есть.

плодить ненависть.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства «Работа России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь провозятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателя Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Старые знакомые.

0: Клоун Федерико. Федерико Феллини всегда огорашивал биографов противоречивостью своих показаний. Менял их, как хамелеон окраску. Ни один биограф не может теперь определить, где правда, а где чистейший вымысел. Он был чуть ли не профессиональным мистификатором, чьи туманные намеки на то, чего на самом деле никогда не было, превратились в факты биографии. Ну, скажем, цирк, на котором Феллини был помешан с детства, с тех самых пор, когда отец взял его на представление. В те времена он был настолько мал, что его привезли туда едва ли не в люльке. Оглушенный, завороженный, даже испуганный, с тех самых пор Фефе, так звали его дома, всю свою жизнь будет поминать цирк, завидовать циркачам, восхищаться ими, искать с ними дружбы, почитая это устаревшее, по мнению снобов искусства, недосягаемой вершиной. Цирк с его смертельной опасностью, трюками, воздушными гимнастами и дикими зверями стал для маленького Фефе чуть ли не вторым домом. Пока цирковой шатер был раскинут прямо напротив дома семейства Феллини, он проводил там почти целые сутки. Позже родилась легенда, проникнувшая в так называемые серьезные исследования его творчества. Якобы Феллини в подростковом возрасте удрал с циркачами в неизвестном направлении, оставив безутешных родителей на попечение брата Титты. На самом деле, и Феллини сам признавался в этом, будучи пожилым человеком, удрал он всего на несколько часов, заставив домочадцев ждать до полуночи. В школе, прознав об этом, учитель громогласно объявил в начале урока, что, мол, среди нас завелся клоун, выразительно посмотрев на Федерико поверх очков. Надо заметить, к вящей радости опозоренного, который чуть в обморок не упал от счастья, быть клоуном для Феллини, маленького или взрослого, было высшей наградой, а не оскорблением.
1: Если это и правда, то свидетельствующее еще об одной мании Феллини – чуть что включать дурака. Всю свою жизнь он с пеной у рта доказывал, что ничего серьезнее трех мушкетеров в руках не держал, что интеллектуалы наводят на него священный ужас, что книжки Фрейда напоминают ему нотации директора гимназии, что математика, как, впрочем, и вся остальная школьная премудрость, навевает могильный холод. Вплоть до того, что вся культура – огромное кладбище, где на постаментах золотыми буквами выведены имена культур-трегеров от Джойса до Пруста. На других же – названия дисциплин от философии до геометрии.
0: Мистификатор по своей природе, Феллини скрывал свои знания и даже своего рода ученость, особенно, кстати, в области психоанализа, на котором он собаку съел. Прятал книжку, если кто-то заходил в комнату, чтобы, не дай бог, не застукали за чтением какого-нибудь Гегеля.
1: Интересная фобия, согласитесь. В то время как все остальные прикидываются более образованными, чем они есть на самом деле, соревнуясь в количестве прочитанного, властитель дум, которому половина планеты прислушивалась как гуру, непедагогично призывал смотреть всякую ерунду, трэш, читать комиксы и вообще особо не грузиться.
0: А все потому, что по сравнению с интуицией, чувствами, запахами утраченного детства, по сравнению с первым посещением цирка, знакомством с комедиями Чаплина, безумной клоунадой братьев Маркс, по сравнению со всем этим, книжная ученость выглядит, согласитесь, бледновато. Как, собственно, и наличие так называемой хорошей памяти, откладывающей на жестком диске вместо ощущений и запахов тщательно разложенные по полочкам мемуары. Сродни тем, что убогий Эккерман оставил о Гёте, куда пошел, что сказал, во сколько лег спать. Ну какая в сущности разница, в каком это было году, в компании с кем, при каких обстоятельствах, кому нужны эти околичности? Сам Феллини, отвечая на разоблачение своих визави, мол, в прошлый раз вы говорили совсем другое, маэстро, заявлял, что уже не помнит, существовал ли такой персонаж на самом деле или он его выдумал.
1: В общем, хотите верьте, хотите нет, ваше дело. Однако в чем и состоит фокус? Хочется непременно верить, как в детстве верил, что можно одной шпагой пронзить 100 человек подряд. Веришь и россказням Феллини, с упоением расписывающим, как в детстве видел звуки, рев быка, запертого в хлеву, мог вызвать видение гигантского красного ковра, который, постепенно сжимаясь и превращаясь в тонкую красную полосу, входил в ухо маленького Федери. А звон церковных колоколов оборачивался серебряными дисками, постепенно скрывающимися прямо в голове юного фантазера.
0: Тут уж не до школьной премудрости. Вечно рассеянный на уроках, невнимательный, ничего не усваивающий, он потом не мог вспомнить ни одной стихотворной строчки, ни одной формулы, уравнения, цитаты, ибо жил в другом измерении, в самом сердце волшебства мира, с его ревущими быками и мальчишескими играми. Уже зрелый, взрослый, увенчанный и уважаемый, Феллини продолжал прислушиваться к голосам извне до такой степени, что мог утвердить актера на роль только потому, что случайно за окном своего автомобиля увидел рекламу мороженого с именем персонажа. Или воспротивиться снимать фильм, давать интервью, назначать встречу из-за того, что его взгляд упал на газетный заголовок «Роковая ошибка». Но при этом всем, с виду мистик и волшебник, склонный к тайному созерцанию, он так же, как и псевдоумничание, не переносил дешевой эзотерики, высокомерия медиумов и экстрасенсов. Удивительно и то, что помимо этих соблазнов, так сказать, метафизических, он сумел устоять и против материальных, которыми его искушал могущественный Голливуд. Кстати, с этим Голливудом, о котором мечтают все, кому не лень, кроме Феллини, в здравом уме никто от него не отказывался, у него были довольно забавные отношения. Знаменитые голливудские продюсеры то и дело наведывались в Рим с тайным желанием уговорить маэстро поставить фильм в Америке. Условия предлагались фантастические. Денег немерено, какие угодно звезды, декорации, гонорары – бесполезно. Не в силах отказать, Феллини уклонялся, тянул время, даже соглашался на путешествие по Америке, якобы в поисках натуры. Бесполезно. Не зная тайных кодов этой страны, чужой и совершенно по-другому пахнущей, он не видел никаких причин начинать постигать ее с нуля. Тем более, что считал процесс постижения абсолютно безнадежным. Америка казалась ему готовым театральным задником. Прекрасная страна, обустроенная, сверкающая, как сон о будущем, как фантастическая декорация художника-футуриста. Феллини же чувствовал себя уютно только в пустом павильоне студии «Чиничита». И чем безлюднее и темнее был этот павильон под номером 5, сейчас там музей Феллини, тем больше он возбуждал его фантазию. Явившись на студию один и чуть ли не тайно, он, зажмуриваясь от удовольствия, оглядывал гулкий ангар, больше похожий на заброшенную конюшню, и тут же начинал населять его фантастическими физиономиями, запахами, типажами, образами, один фееричнее другого, от гигантской женщины до павлина в заснеженном Римине, городе его детства. Какая там Америка? Отказавшись от лестного предложения экранизировать дантовский ад, он только посмеивался. Мол, американцы надеются, что только я могу им объяснить, зачем это Данте понадобилось спускаться в преисподнюю. Нет уж, увольте. Все эти научно-фантастические драконы, клубы пара и бледные грешники не для меня. То, что в свое время казалось упрямством, глупостью, нежеланием прислушаться к мнению других, ленью и даже трусостью, оказалось на поверку мудростью, которая в том и состоит, чтобы избегать соблазнов и идти своим путем.
1: Как-то раз девушка-феминистка спросила его: «Сеньор Феллини, вы делаете фильмы только о проститутках? Неужели вам ни разу не встретилась труженица, интеллектуалка, рабочая, в общем, настоящая, нормальная женщина?» Действительно, зачем? Почему этот образ жрицы любви, ночной бабочки, так настойчиво пронизывает многие его картины?
0: Феллини говорил, что вторую половину жизни мы изживаем комплексы, привитые нам католической церковью, в первую половину. И в отличие от интеллектуалов, с ужасом и отвращением, вспоминающих о контакте с проституткой, от старорежимных русских интеллигентов, все мечтающих склонить падшую к общественно полезному труду, он испытывал к этим женщинам нежность.
1: Второй по частоте задаваемый вопрос был: «И зачем вы, сеньор Феллини, приглашаете на роль падшей женщины, обделенного существа, свою собственную жену, известную актрису и уважаемую даму, принятую в лучших домах римской аристократии?»
0: Звучит смешно, и тем не менее, Италия иногда судила об искусстве с позиции деревенского кюре. Интересно, что в свое время Джульетту Мазину, этого клоуна в юбке, искусством которой восхищался сам Чаплин, не утверждали на роли, как некрасивую, неэффектную женщину. Из-за чего сценарий «Дороги» провалялся без дела многие годы, пока упрямец Феллини не доказал, что именно Мазина с ее клоунскими повадками и никто другой сможет изобразить Джельсамину. В результате «Дорога», как мы знаем, стала чуть ли не национальным брендом, над чем ироничный Феллини впоследствии потешался, чувствуя некоторую неловкость. Уж на что, что она символа Италии, ни он, ни его жена нисколько не претендовали. Знаменитая улыбка Кабирии в финале фильма «Ночи Кабирии», когда она в очередной раз обманутая, брошенная, оскорбленная, бредет, улыбаясь и плача, эта улыбка сквозь слезы до сих пор не дает никому покоя. Если верить, в частности, Евтушенко, который сумел добраться и до Феллини, подружиться с ним, над ночами Кабирии плакали даже медведи. Неизвестно, насколько это правда и кто тут больше привирает, Евтушенко или Феллини, но маэстро как-то похвастался, что по свидетельству Евтушенко ночи Кабирии показали на китобойном судне с помощью передвижного киноаппарата. Растроганы были все, от эскимосов до белых медведей. А еще Евтушенко поведал ему, что любит заглядывать в глаза тюленей. У них, мол, такой же нежный и влажный взгляд, как у жены Федерико. Затрудняясь сказать, приятно ли женщине слышать, что у нее тюленьи глаза, сам Феллини сравнивал взгляд Мазины с взглядом потерявшейся собачонки. Та же растерянность, нежность, тоска, смешанная с надеждой и отчаянием.
1: Любопытно, что этот комплимент обращен к одной из самых самостоятельных, решительных женщин своего времени, к той, которая никому не давала спуску. Когда критики заподозрили, что в «Джульетте и духах» Мазина играет саму себя, зависимую, слабую, страшащуюся одиночество женщину, возмущению Мазины не было предела. «Скорее, это женская ипостась Феллини, нежели моя», – заявила она во всеуслышание. Это скорее его комплексы, фобии, страхи, заключенные в женское тело, нежели мои собственные. Трудно сказать. Иной раз Мазина признавалась, что ее муж – трудный человек, не считающийся с ее мнением и заполняющий собой слишком много пространства. С другой стороны, она как-то резко парировала в ответ на вопрос, трудно ли жить с гением, что, дескать, уж лучше с гением, чем с дураком. Разумеется, в их содружестве первым был он, учитывая уникальность этого человека, иное невозможно. Но ведь и Мазина в своем роде была уникумом. Это совсем не тот случай, когда режиссер снимает свою жену, он как раз снимал ее довольно редко. Тут другое. То, что называется судьбой. Когда клоун встречает свою клоунессу, чтобы никогда не расставаться. В буквальном смысле, когда Феллини заболел, Мазина тут же слегла. Возможно, просто потому, чтобы быть к нему поближе. Ее положили в соседнюю палату.
0: Несмотря на трудности сосуществования с гением, Феллини на свой лад сделал Мазину. Она блеснула у режиссера в ролях, каких немного в мировом репертуаре. Но это с одной стороны. С другой, Мазина, актриса, без всякого сомнения выдающаяся, снималась очень мало. За всю жизнь сыграла в 27 фильмах, из которых лишь 4 можно назвать значительными, достойными упоминания. 7 снятых самим Феллини выдающимися, и 2 из этих 7 «Дорогу» и «Ночи Кабирии» шедеврами.
1: Парадокс же состоит в том, что Мазина, в отличие от других актеров, находящихся в постоянном нервном ожидании приличной роли, эти самые роли более чем приличные. Сам Антониони в ногах валялся. Отвергал с королевским презрением. Еще

0: звая себя существом отдельным, зависимость все же была. До такой степени, что после смерти Феллини у нее тут же констатировали рак.
1: Вероятно, спровоцированный чудовищным стрессом. Смерть Феллини была в какой-то степени неожиданной. Еще вчера он, так и оставшись 73-летним ребенком, сбежал из больницы, переодевшись чуть ли не монахиней. А уже сегодня газеты с прискорбием сообщили, что его больше нет на свете. Кстати, переодеваться и дурить врачей ему помогала Мазина. Два пожилых человека, уважаемые люди, словно два сорванца, вместе перемахнули через больничный забор. Одна итальянская газета предложила Феллини незатейливый тест: что вы любите и чего вы не любите. Ответ был пространным: нелюбимые для него неприятные вещи и наоборот приятные, милые его сердцу, заняли два длинных абзаца, целую страницу текста мелким шрифтом, поразив в очередной раз читателей и почитателей. Оказалось, что Феллини терпеть не может не только Брехта, но и разговоры о нем, путешествия, балет, музыку, и это при том, что его нежнейшим и любимейшим другом был Нино Рота, написавший музыку ко всем его фильмам. Не любил Магритта, настоящих мужчин, рождественские елки, вот это действительно странно, а также, что более понятно, политические, исторические, психологические фильмы. К этому коктейлю из нелюбимых вещей он присовокупил кетчуп, театральные, да и любые премьеры, выставки, концерты, официальные речи и тосты. Список любимых им вещей был не менее длинен. Братья Маркс, тигры, горький шоколад, консьержки, балерины, Джек Лондон, Диккенс, ризотто и так далее, вплоть до безлюдных ресторанов и молчаливых людей. Какой подарок для зануды психоаналитика из породы тех, кого Феллини искренне презирал? И какой забавный итог! 70-летний человек, много повидавший на своем веку от фашизма до терроризма, от сонной провинции на берегу моря до всесветной славы властителя дум, спокойно сообщает, что для него куда важнее Кафки, консьержки и горький шоколад.
0: И все это в преддверии конца. К тому времени он уже тяжело болел. Когда любой человек, сколь угодно сильный духом, становится отчасти ханжой, отчасти моралистом, отчасти человеконенавистником, тщательно скрывается чувство зависти к молодым и здравствующим под маской высоконравственной персоны. Видимо, у Феллини редкое качество. Всегда была прививка от любого рода пошлости, в какие бы одежды она ни рядилась, хоть совести нации.
1: Да что там говорить, если даже похороны Феллини в полном соответствии с его феерической жизнью стали для итальянцев, а заодно и для всего мира, праздником. Он сам завещал похоронить себя именно таким образом. Гроб выносили под аплодисменты, а вместо похоронного марша звучала музыка его друга Нино Ротты. Движение в Риме было перекрыто. Многотысячная толпа, не переставая аплодировать, сопровождала гроб до самого фамильного склепа в Риме. Кстати, это действо, даже не похожее на похороны, где скорбь умерялась каким-то радостно возвышенным детским чувством восторга и умиления, транслировалось по ТВ и у нас. Так что те, кто был в сознательном возрасте в 93-м, помнят это состояние расслабленного умиления, восторга, чуть ли не счастья, смешанного с чувством невосполнимой утраты.
0: Камера выхватила из толпы и лицо Джульетты Мазины, растерянное, с неопределенной, скорбной и в то же время детской улыбкой, сквозь слезы, напоминающие ту самую улыбку, которая покорила мир в финале «Ночей Кабири», смесью отчаяния, прощения, безнадежности и в то же время надежды.
1: Тут прав Евтушенко, и медведь зарыдает.

Программа подготовлена на основе материала «Клоун Федерико», журнала «Стори», номер 3 за март 2009 года. Автор – Диляра Тазбулатова.

0: старые знакомые.
1: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Творческий подход. Любава Паньшина. Душа народная живет в каждом.
10: В Омске в стенах областной организации Всероссийского общества слепых вновь распахнула свои двери творческая ярмарка. Событие, которое по праву считается одним из ожидаемых в культурной жизни региона. К этому дню многие участники готовятся на протяжении всего года, вкладывая в свои работы не только мастерство, но и частичку своей души. Здесь, среди ярких красок и удивительных форм, оживает мир, созданный руками членов Омской областной организации. Каждая работа, будь то ажурное вязание, изделие из бисера или авторская игрушка, рассказывает свою уникальную историю о преодолении, вдохновении и радости созидания. А звонкие народные песни, звучащие в исполнении талантливых артистов, наполняют пространство ярмарки атмосферой тепла и единства, напоминая всем нам, что настоящее искусство не знает границ. О мероприятии рассказала специалист по социокультурной реабилитации Омской областной организации Галина Александровна Сараева.
11: В конце каждого года в декабре мы проводим этот вот конкурс. В трех или в четырех номинациях бывает отдельно. Номинация «Художественное творчество» делится на прикладное искусство. Именно своими руками люди делают различные, нельзя сказать, что это поделки, а произведения искусства, сказала бы я, в различной технике. Это может быть и вязание крючком, и спицами, и макраме. Здесь много очень букетов составляется, флористика, то есть лейкебана из различных материалов. Бисероплетение – очень любимое занятие членов организации. Это и елочки всякие. Такие олени, там различные предметы, тапочки всякие, там снежинки. Очень много интересных их творчеств воплощается в этих работах. В течение года люди делают что-то и пытаются вот показать это все в конце года. Третья номинация – это «Душа народная», там, где мы исполняем песни народные на родном языке. Четвертая номинация – это «Сказка за сказкой», где мы читаем или представляем народную сказку. И еще мы ввели такое понятие, как «литературная сказка».
10: Творческая ярмарка собрала 70 участников. Особенно многогранно была представлена номинация «Декоративно-прикладное искусство». Здесь свои таланты продемонстрировали 44 участника.

0: На выставочном стенде можно было увидеть изделия, связанные крючком и на спицах, глиняные фигурки, ажурные панно в технике макраме, необычные композиции из подручных материалов, шлангов, пробок, природных даров, флористика, кружевоплетение, мыловарение и живопись наполнили палитру творческих направлений. Особый интерес вызвали работы в технике батик, литье и смол и, конечно, любимое многими занятие – бисероплетение. Несмотря на удаленность от городского центра, Исилькульская местная организация представила большинство работ. Все работы на ярмарку привезла председатель Светлана Павловна Бурмистрова, благодаря которой творчество исилькульских мастеров стало достоянием широкой общественности.
1: В разные техники, прикладное искусство и вязание. Одно покрывало вязаное пальцами Ушинина Ирина Михайловна. В стиле почерка Ахмедьянова Гульжан Хусаиновна. Первая группа тоже. Ее вязание тоже представлено. Анудина Людмила Григорьевна. В этом году цветы вязаные у нее. Калы, розы. Ангелина Викторовна Перлова. Куст ландышей и атласные ленты. Ландыши сами, бусинки в форме ландышей. Очень много она разных техник использует. Околелова Лидия Эдуард. Это Полтавский район. Кувшин у нее джутовой филигранит. А еще вот парящая кружка. Блюдца, а из кружечки льются цветы. Щербакуля, Эрлих Любовь Вячеславна. У нее рисунки представлены, красками написаны. Знаки зодиака. Ее же представлено мыловарение. Макраме представил Досанов Мурат Казбекович. Он после биска. У первого Елена Владимировна. Она сделала большой массажный коврик из крышечек от бутылок, от пластиковых. Я сделала из полимерной глины ветку сирени, панно настенную, Ушенины, вязаная кошечка, кружка мягкая.
2: Вы собираетесь
1: со всех районов.
2: И потом сюда привозите?
1: Да, да.
2: Представляете?
1: Да. У нас как отборочный тур проходит в Исилькуле сначала. Приглашаем сотрудников библиотеки, выбираем. У нас, конечно, там отобрано было больше работ, но мы просто физически не могли это все привезти. Наша организация много мастер-классов посещает, то есть они узнают много нового. Используют это в дальнейшем для своих работ. Собираем с Исилькуля, поехали на Полтавку, забрали там поделки, дальше на Щербакуль, Щербакуля на Марьяновку, а уже обратно. Крупки мы, конечно, также повезем. Призы, все это мы потом упаковываем, как положено, с ксикограммой. Все это разошлем до следующего года.
0: Своим мнением о мероприятии поделилась председатель жюри Наталья Игоревна Дубовицкая.
3: Во-первых, очень приятно, что выставка получилась достаточно разнообразная. Люди интересуются современными какими-то модными направлениями, их используют в своей работе, в творческой. Нам очень понравилось одно из новых направлений, это была печать на ткани. Также всегда восхищаемся работами, которые выполнены вручную. Это и вязание крючком, и вязание на спицах. Очень интересные работы, разнообразные, от изделий, которые можно носить, и детские игрушки, которые... Каждый год мы видим вот в этой номинации.
4: Вы уже не первый год в жюри. Как вы считаете, что изменилось за последнее время?
3: Я бы сказала, что, наверное, здесь сохраняются традиции. Это очень приятно и интересно.
0: Особое внимание привлекла номинация «Душа народная». В этот день зал наполнился звуками народных песен. Исполнители словно переносили слушателей в старинные деревни, где песни передавались из поколения в поколение.
5: Татьяна Редькина. Русская народная песня «Мы на лодочке катались». Аккомпанемент Сергей Глухих.

0: здесь народное все. У нас народных песен, к сожалению, очень мало звучит на сцене. Я считаю, народную песню надо поддерживать.
1: Зинаида Гринева. Украинская народная песня «Автому саду».

0: украинскую народную песню «Автобус Аду». Вообще ее никогда раньше не слышала, мне ее предложили, она мне очень понравилась. Тем более, что украинский язык, он мне близок. Чистый садик такой, там чисто выметено, боровиночек, это такой вьюнок в этом саду. Андрейка молодой ходит задумчивый, играет на дудочке, с буйным ветром разговаривает. Такой мечтательный парень есть.
1: Чем вот именно это мероприятие, творческая ярмарка, отличается от всех других?
0: Здесь более обширно представлено творчество народное, рукотворное творчество, и сказки, и песни. Вот этим оно ценно.
2: Анна Никонова. Русская народная песня «За огородом козу пасла».

0: очень нравится наша страна как природа. И народные песни любых народов отражают душу самого народа. Здесь как будто бы больше уюта, душевности, дом, печка, зима. Мне русское народное творчество именно уют домашний напоминает.
1: Русская народная песня «Калинушка» в исполнении хора «Лейся песня» художественный руководитель Игорь Москальчук.

0: русская народная песня, она всегда актуальна, она интересна. Мы регулярно выступаем на мероприятиях городских, посещаем дома престарелых, санатории. Нас приглашают, очень любят, и людям нравится наш коллектив.
1: Ярмарка еще раз доказала: творчество не знает границ, а настоящая душа всегда найдет способ зазвучать, будь то песня, вышивка или доброе слово. Душа народная живет в каждом из нас, и такие мероприятия помогают ей раскрыться во всей красе. Здесь не было барьеров, только поддержка, аплодисменты и искренние улыбки. Гости уходили с мероприятия с ощущением тепла, вдохновения и гордости за таланты, которые живут рядом.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Дорогой мистер Реймонд Геррити, поздравляем. Ваша добровольная заявка на участие в долгой прогулке была отобрана в результате розыгрыша. Вам выпала редкая честь представлять свой штат как символ надежды при нынешнем тяжелом экономическом положении. Вся нация будет с восхищением и трепетом смотреть нашу прямую трансляцию. Если вы выиграете, вас ждут невообразимые богатства, а также исполнение одного желания – шанс вырваться из финансовых затруднений и послужить примером для страны. Просьба явиться к линии старта к 8 утра 1 мая. Удачи вам, мистер Геррити.
6: Всем добрый день. В эфире «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет. Оль, привет.
7: Привет-привет.
6: Ну что, очередной эфир, очередной фильм. И сегодня мы обсуждаем картину, которая называется «Долгая прогулка». Фильм свежий, 2025 года. Режиссер Фрэнсис Лоуренс, и я думаю, те, кто следит за нашими выпусками, помнят, что последний раз мы обсуждали фильм «Константин», режиссером которого являлся тот же самый человек, но эти фильмы никак между собой не связаны. Кроме этого факта, фильм на самом деле достаточно нашумевший, хоть и малобюджетный, всего лишь 20 миллионов на него было затрачено по нынешним временам. Для антиутопии, какого-то масштабного проекта, это совсем небольшая сумма. Ну и, в общем-то, достаточно скромные 62 или около того миллиона долларов он собрал в прокате, что тоже, в общем-то, не потрясает воображение, хотя в три раза сумма затрат была превзойдена, да, поэтому, в общем, успех был, как нельзя сказать, все-таки сформирован. Итак, фильм создан по книге Стивена Кинга, по одному из его первых романов, и, наверное, этим примечателен он во многом, поэтому я его и, собственно, предложил. Сначала я прочитал книгу для того, чтобы ознакомиться с первоисточником, и когда уже посмотрел фильм, понял, что произведения, в общем-то, имеют достаточно много отличий. Кстати, книга была написана Кингом еще под псевдонимом Ричард Бахман, и, по сути, это была его в каком-то смысле проба пера. О чем же, собственно, нам повествует данное произведение? Речь идет про некое альтернативное будущее, на тот момент, 20 век, США, тоталитарный строй, был большой кризис, и общество было вынуждено находить новые правила игры, новые ориентиры, новые смыслы. Везде царит хаос, разруха, экономический кризис, население живет в достаточно сложных условиях, в условиях военной диктатуры, и, собственно, вот эта военная диктатура придумывает проект для того, чтобы, с одной стороны, как-то сплотить население, с другой стороны, дать шанс каждому получить большой выигрыш. Ну, в общем-то, метод они для этого выбрали достаточно спорный. Проект заключается в том, что каждый год какое-то количество людей могут подавать заявки неограниченное. Отбирается 50 человек, которые начинают идти. И идут они до тех пор, пока не остается один. Выбывают люди из этой гонки, из этого путешествия очень трагическим путем. Их сопровождает колонна военной техники, и те, кто отстают, те, кто не могут держать определенный темп выше 3 миль в час или около 5 километров, им делают 3 предупреждения, после чего в них стреляют. Вот такая действительно немножко жуткая история.
8: Как вы все знаете, наша страна переживает период финансовых трудностей после войны. И первую прогулку мы провели много лет назад, чтобы подать пример и возродить ценности трудовой этики. Из года в год после прогулки наблюдается всплеск производства. У нас есть все средства, чтобы вернуть былое величие. Наша проблема сейчас – это эпидемия лени. Вы, парни, это ответ. Долгая прогулка – это ответ. когда нас будут транслировать во всех штатах, ваш пример будет помогать наращивать наш валовой национальный продукт. Мы будем номер один в мире снова!
7: Да!
8: Короче, я не буду перечислять сейчас все правила, но смысл сводится к следующему. Идите, пока не останется лишь один из вас.
6: Ну и что же происходило во время этого пути, почему он был создан, какие тут были герои и события, об этом мы сегодня с Олей поговорим. Ну и первый вопрос, который я, Оль, к себе хочу адресовать, на самом деле, вот, ну, насколько тебе было вообще комфортно смотреть этот фильм, потому что он, прямо скажем, ну, наверное, не для всех, да, тут есть моменты, которые мы точно не рекомендуем детям или тем, кто впечатлителен. Вот с твоей точки зрения, давай, наверное, начнем именно с такого эмоционального восприятия.
9: Я посмотрела фильм первый раз. Я не знала о существовании книги, но потом, почитав отзывы, я поняла, что здесь люди, посмотревшие фильм, разделились на два лагеря. Кто-то просто в шоке от того, какая-то гениальная экранизация, какой классный фильм, а другие сказали, что вообще ничего не совпадает и не по канону, как говорится. Мне было смотреть интересно, благо фильм не такой длинный, он, по-моему, 1:48, да, где-то так он идет. И опять же, вот этот сначала догоняет вайб «Голодных игр». То есть непонятно зачем, непонятно почему. 50 парней вполне себе, которые могут работать, и которые могут работать на благо страны, они просто, ну, такие, да, пойдем попробуем себя в этой прогулке. Да, 5 суток мы будем чесать без перерыва на туалеты, на сон и на все такое. И, может быть, выиграем чуть-чуть денежек. Это, ну, довольно странно, но что тут как бы поделаешь? Если автор так задумал, значит, так оно, видимо, правильно. Вот. Моменты шокирующие действительно есть. И начинаются они практически вот с первых даже минут, когда первого молодого человека, значит, когда он отстает, когда у него что-то случается, то ли у него с ногой что-то произошло. Ну, короче, дальше он идти не может, и он выбывает. Кстати, парень, которого первого устранили, я его узнала, этого актера, он играл тоже в очень хорошем фильме «Кролик Джоджо». Он тогда был помладше, этот парнишка, а теперь он вырос. И вот снимается по Стивену Кингу, по экранизации. Это здорово, по книге, то есть. Вот. Да, вот эти моменты без прикрас показаны в фильме, то есть жестокие моменты, неприятные моменты, брезгливые моменты, когда людям надо было ходить в туалет. Ну, естественно, да. Вот, все это, конечно, показывали. И это было, ну, в общем-то, неэстетично вообще. Но хотелось реально узнать, чем это закончится. Как бы я подразумевала, что, естественно, у нас есть главный герой.
6: Рэй.
9: Вот, у нас начинается-то все с того, что у нас Рэй вызывается на это все, оставляет маму одну. Мама плачет. Рэй, не ходи никуда. Нет, Рэй все равно пошел.
10: Я могла бы убедить тебя передумать.
11: Отказаться, сынок, можно было вчера.
10: Они ведь разрешат. Я знаю, майор, он...
11: Что, майор? Ты знаешь, что майор скажет? Это мое решение, ясно? Не твое. Это лучший выход, единственный выход.
10: Будь твой отец здесь.
11: Да, но его нет.
12: Документы.
9: И тут же он знакомится с парнями, которые тоже такие: «Ай, мы выиграем, заработаем кучу денег». И, кстати, тут первое расхождение с книгой, может быть и не первое, в том, что в книге все были белые американцы, здесь у нас есть и азиат, и афроамериканцы есть, и индеец есть. В общем, всех собрали.
6: В современных, мне кажется, собрали. Трендах снят фильм, да, здесь никаких
9: так-то
6: вопросов.
9: Так-то да.
6: Вот. Ну, кстати, и... в книге было еще 100 участников, здесь 50, и это было сделано для того, чтобы, ну, наверное, зритель не запутался и запомнил большее количество персонажей, поэтому сократили здесь количество участников.
9: Да, да, я тоже об этом читала, но, возможно, если бы было 100 участников, то фильм бы растянулся часа на 4, наверное. Вот, а так, да, действительно, все персонажи обладают своими какими-то характерами. К ним, ну, действительно, привязываешься, то есть их запоминаешь, запоминающиеся. Даже несмотря на то, что действие происходит, вот дорога одна, они просто идут, и все. И нет никаких расхождений, просто мы проникаемся этими персонажами, мы узнаем их истории. Да, вот это действительно прикольно. Вот в одной локации, казалось бы, да, все снято. И очень здорово. Вася, вот тебе какой персонаж больше понравился?
6: Ну, давай расскажем, что в целом у нас есть участники, которые идут, есть главный злодей-антагонист, которого называют майор, да, это, в общем-то, главный диктатор, который лично сопровождает людей, вызвавшихся на эту долгую прогулку, и иногда он сам выполняет функции того, кто, ну, в общем, приводит приговор в исполнение, да, благодаря чьим усилиям люди выбывают из этой прогулки. Ну и, собственно, кроме Рэя, о котором мы уже поговорили, есть несколько ключевых персонажей. Это Пит, или, может быть, даже, кстати, он в какой-то момент становится главным действующим лицом. Арт, Билли и вот эта четверка образуют круг друзей. В какой-то момент они договариваются называть себя мушкетерами. И, ну, вот тема дружбы, да, в условиях какой-то прямой конкуренции, казалось бы, то есть все понимают, что до финиша дойти может быть только один. И, по сути, они должны держаться обособленно, и они понимают, что это дружба вот на какое-то непродолжительное время. И вот в этих сложных условиях, тем не менее, они все-таки находят возможность как-то скооперироваться и, ну, друг друга поддерживать.
7: Говорят, не стоит заводить друзей на прогулки, но вы трое мне нравитесь. Даже ты, Олсен.
13: Отвали.
7: Нет, я серьезно. Эй, эй, эй. Короткая дружба лучше, чем никакое, а?
13: Читаешь мысли, чувак.
7: Я о том же. Давайте, парни, будем мушкетерами.
13: И как же мы будем мушкетерами? Нас же четверо.
7: Вот именно. Держимся вместе, пока не останемся вчетвером. Что скажете? Один за всех?
14: И все за одного.
7: Нет, еще раз. Давайте громче. Один за всех?
15: И все за одного.
6: При этом мы видим еще одного такого неприятного, наверное, самого неприятного из участников. Это Гарри, да, который многих провоцирует, и, возможно, даже в какие-то моменты из-за него люди выбывают, и вот он выглядит таким мерзким, неприятным. Но в определенный момент мы тоже видим, что под этой маской скрывается банальный страх, неуверенность, и этот персонаж тоже в динамике меняется. Кто мне больше всего нравится, не знаю. Конечно, тут вот есть заход на то, что герою каждому отведена своя роль, и зритель может выбрать, кому больше симпатизировать. Если мы берем двух ключевых персонажей, Питера и Рэя, да, у каждого из них своя история, свой посыл. Не будем, наверное, всего раскрывать. Ну, мне, наверное, Пит как герой все-таки ближе, интереснее. Ну, и то, как изменен финал фильма в сравнении с книгой, это тоже интересно. Да? Вот здесь, опять же, если вы читали произведение Кинга, вы будете сильно удивлены, если вы фильм еще не смотрели. Да, ну, мы можем раскрыть, наверное, что произошло в книге, да, чтобы не спойлерить о фильме. Да, вот те, кто захочет посмотреть, это могут сделать. Главный герой Рэй в книге доходит до конца, является финалистом, и, по сути, он, ну, наверное, в каком-то смысле сходит с ума. То есть книга говорит о том, что система ломает человека, и вот он такая песчинка в этом водовороте. А вот фильм в некотором смысле полемизирует с книгой и дает другие вариации, какие мы не будем раскрывать все карты. В целом, мне кажется, здесь много на самом деле отсылок, метафор. Одна из них — это реалити-шоу, которые иногда выходят за грань разумного, да, и даже в конце 70-х, 80-х уже можно было задаваться этим вопросом. Ну и это же было сделано в фильмах «Голодные игры» и «Бегущий человек», известная тоже экранизация романа. Ну и здесь мы понимаем, что вот эта тема, когда очень странное мероприятие проходит, где гибнут люди, и за этим наблюдает огромное количество человек, и это приковывает внимание, да, вот эта трагедия, смерть, это, в общем-то, для кого-то просто шоу, да, и можно сказать, что развлечение, как бы это страшно не звучало. Еще один момент – это отсылка к тому, что, ну, погоня за успехом – это такая же долгая дорога, да, где все конкуренты, где нельзя останавливаться, где не так много победителей и много людей выбывает. Ну, она такая, может быть, немножко натянутая метафора, да, но тем не менее. Вот. И, наверное, вот вопрос, почему в этом фильме действительно люди добровольно участвуют, ты об этом сказала, да, вроде как люди могут работать, могут гораздо безопаснее находить источники дохода, но, насколько я понимаю концепцию именно фильма, здесь мы говорим про то, что условия очень сложные, и это чуть ли не единственный шанс для какого-то человека выбраться из нищеты и, может быть, обеспечить не только себя, но и свою семью, потому что победителя этой долгой прогулки ожидает не просто большой денежный приз, но и выполнение любого из желаний. И вот об этом герои тоже размышляют, кто бы что загадал. Ну и, в общем-то, это, наверное, является ключевым моментом в конце фильма.
14: Когда система загоняет людей в угол, указывает на аварийный люк и говорит: «Это единственный выход». Конечно, мы все полезем через него. Нас убедили, что это единственный достойный путь. И 50 человек отбирают при помощи розыгрыша. Все парни в стране подают заявки. Я не преувеличиваю. Все подают заявки. Хоть это и не обязательно. Потому что мы все в отчаянии. О чем это говорит?
7: О чем?
14: Никто на это не подписывается, по сути.
15: Не умно плохо отзываться о прогулке. Это инакомыслие, оно карается...
14: Арестуй меня.
7: Арестуешь его? Ха, сомневаюсь. Не-не-не, ты прав, Гэрроти. Нам говорят, участвовать в розыгрыше – наш выбор. Но кто-нибудь знает того, кто не участвовал? Вот именно. Но вот насчет денег не согласен. Бейкер прав. Пусть это не самая важная вещь, но близко к тому.
6: Давай немножко традиционно про визуал поговорим. Я даже думаю, что здесь, может быть, не про героев, потому что как они выглядят, здесь не столь важно, а вот скорее про пейзаж, про атмосферу, как выглядит этот путь, эта дорога, вот что, какие эмоции вызывает картинка, когда ты наблюдаешь за этими идущими людьми в такой сложной обстановке.
9: Ну, надо сказать, что они идут через штаты американские, и, конечно, во всех штатах своя природа. То есть, ну, как бы да, на этом особо мы не акцентируем внимание, потому что нам интереснее все-таки, что происходит с персонажами. Но мы действительно видим, что меняется ландшафт, что в некоторых моментах, вот там есть один момент, когда дорога идет в гору. Да, в гору получается, и уже уставшие люди, они вынуждены приложить титанические усилия, чтобы подняться на эту возвышенность, и, значит, там тоже людей теряют из-за того, что вот такой ландшафт. И по ходу этой прогулки они видят, что сидят люди, смотрят на них, на обочине на этой, что стоят какие-то там мусорки, стоят какие-то ржавые автомобили, в которых тоже как будто бы живут люди. То есть вот этот внешний пейзаж нам показывает, что действительно в стране происходит какая-то разруха. Вот, и что, ну, какая-то безнадега просто дикая. И, наверное, из-за этого ну, какая-то мотивация у ребят идти дальше. Вот. Тут, опять же, я хочу к отзывам вернуться. Вот ты сказал, что внешность персонажа не главное, но здесь наш главный персонаж Рэй, он такой парень с лишним весом, можно сказать. И многие, кто комментировал фильм, сказали, что он бы не прошел, ну, там, сколько они шли, 5 дней, человек такой комплекции, ему просто, ну, нереально пройти 5 дней все. Да, это, конечно, может быть художественная такая деталь, и все придираются и душнят, но все-таки его напарники, его, значит, мушкетеры, они более подготовленные были в целом к этому мероприятию. И тут как бы финал, мне кажется, что тут... В общем, для главного персонажа был предрешен, как по мне. Ладно, я не буду спойлерить, посмотрите сами. Но, в общем-то, для меня лично, вот если говорить про финал, он получился, ну, настолько смазанный, настолько непонятный, что я сидела и думала, типа, что, почему, как вообще?

0: что. Ну, это вы, конечно, сами посмотрите, сами для себя решите.
1: Я хочу, чтобы мое желание все изменило. Вообще остановило все это.
2: Нельзя желать того, что приведет к изменениям в политике и процедурах
1: Господи,
2: государства.
1: Господи,
2: Олсен, это правило...
1: нет, это не то, что я имею в виду. Я не говорю, что пожелаю что-то изменить. Мое желание, может быть, приведет к переменам. Типа косвенно.
3: Что ты юлишь, Гэрити? Они ведь твои лучшие друзья.
4: Закрой пасть, убийца. Да? Общайся с кем-то еще.
5: Эй, ты бы постерегся произносить такое вслух, чувак. Майор может пристрелить за высказывание таких идей.
1: Я знаю. Просто я подумал, что в ближайшие 2 дня я либо умру, либо выиграю. Отчего не говорить, пока могу.
0: И, кстати, вопрос. Как на слух? Как смотреть? Расскажи, Вася.
6: Ну, фильму, конечно, не помешал бы тифлокомментарий, честно говоря, но... Опять же, здесь, наверное, по сравнению с предыдущей картиной, которую мы обсуждали, здесь гораздо легче воспринимать его, потому что, ну, концепция понятна. Что происходит, в общем и целом, тоже понятно. Конечно, вот самые такие пронзительные, сложные моменты, вот здесь описаний не хватает. И, ну, то, что происходит в финале, тоже хочется, чтобы было, наверное, немножко... доозвучено, но можно почитать источники, можно почитать описание, и тогда картина становится полной. Без этого будет немножко сложно, но, опять же, если есть с кем посмотреть этот фильм, а лучше смотреть вдвоем, втроем и так далее. Ну и тем более делиться мнениями, обсуждать, что происходит, только помните, что фильм содержит жестокие сцены, поэтому... Детям он явно не рекомендован. Это вот то, что мы говорим абсолютно ответственно. По поводу внешности, ты знаешь, я даже не удивлен, наверное, что сделали главного героя с каким-то избыточным весом, потому что вот должна была быть явно прорисована его мотивация, да, что он, может быть, не лучше других подготовлен, но он настолько хочет, потому что вот его что-то связывает с этой историей, с прогулкой, с майором, у него есть цель, к которой он идет. А вот дойдет ли он до нее, и что произойдет в финале, вы можете сами увидеть, посмотреть на актеров, которые проходили во время съемок по 15-20 километров. И, кстати, фильм снимался в хронологическом порядке, что является редкостью для съемок, поэтому в финале актеры должны выглядеть действительно уставшими, изможденными, потому что, по сути, они проходили, ну, действительно очень большие расстояния и были визуально, наверное, похожи на своих героев, прототипов, и это добавляло достоверности. Ну что, наверное, будем финализировать свои впечатления об этой картине. Много контекстов, много разных посылов, по-разному ее можно воспринимать. Ну, наверное, с моей стороны, я считаю, что фильм интересный. Он заставляет задуматься, он абсолютно вне времени, поэтому какие-то моменты актуальны всегда и в наше время тоже. Ну и, Оль, тебе финальный вердикт, я передаю микрофон.
0: Поклонники «Голодных игр», поклонники различных таких фильмов, шоу, welcome, этот фильм явно для вас. Я думаю, он вас развлечет, заставит задуматься, что это было и почему это было, и, в общем-то, скрасит ваш вечер. Но, да, действительно, повторюсь, сцены и есть неприятные, жестокие, будьте осторожны. Но кино стоит того, чтобы посмотреть, тем более это по Стивену Кингу. И фанаты Стивена Кинга, welcome. В общем, друзья, смотрите хорошее кино вместе с нами, и мы еще много чего обсудим классного. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте нас.
6: Как всегда, подписываюсь под каждым словом. Смотрите хорошие фильмы, сериалы, мультфильмы всех жанров и направлений. И спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся, как всегда, через пару недель. Всем пока-пока.
0: Пока!
4: Лишь спустя годы власти поймали меня. Но не было ни меня. Но не было ничего хуже того, как я жил. Нарывался на драки.

0: И в тот момент я себе сказал, что всегда буду искать солнечный свет во всей этой поганой тьме. За этим нам дается второй шанс.
1: Ты везде видишь свет. Везде. Да. Во мне этого нет. Я бы давно погиб, если бы не ты.
0: Рэй, ты думаешь, это легко? А? Нет, это очень трудно. Я изо всех сил стараюсь. Да. Мне нечего терять, но я могу многое приобрести, поэтому я здесь.
1: Да.
0: Мне нужен этот приз, чтобы сделать что-то хорошее. Может быть, помочь детям, таким, как я. Знаешь, что мне нужно, Рэй?
1: Что?
0: Брат. Послушай меня. Если выиграешь, если... Советую выбрать любовь. Советую взять этот приз и вернуться домой к маме, потому что, Рэй, ты хороший парень. И заслуживаешь этого.
1: Спасибо, Пит.
2: Hasta la vista, baby.
3: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить.

0: ездить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Беседка на Радио ВОС.
2: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Цендемы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек. Пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
3: Я сюда пришел не так давно, во всяком случае в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машины в рабочем состоянии.
4: А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами или уже в процессе изучали?
3: Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, как бы себе электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии, на Елизарова, на проспекте Елизарова. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил. Там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долго очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму», немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что, потому что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все. Закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуется страница сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, Царство ему небесное, к сожалению.
4: Киселевым, да.
3: Да, к сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти. Даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, ни получить. Очень сложно, поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все обходится. Ну, как-то работаем. Как-то работаем.
4: А пока те же самые «Пумы», ничего нового пока не появляется, да?
3: «Пумы» появляются новые. Вот сейчас там у нас «Пума-6», а сейчас там идет и «Пума-7», «Пума-8», но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим, а нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олег Николаевич Свидаля, сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, Свидаль ушел, тоже совсем умер. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. очень быстро приноровился к этим машинам. Работает просто замечательно. И не только просто работает. Он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого 3 окна, в каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем Бродвейский. Такой принцип у нас работы. Сейчас 3 машины работают у нас. 2 работают, 3 сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
4: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
3: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину. Uh-huh. Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. Uh-huh. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу, да и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитают слушать. Но тут даже с плоской печатью, вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книги, потому что там какая-то аура другая. Вот там невозможно, там техника есть техника, ты в нее не... а вот в книгу ты можешь погрузиться в, этот, в область, вот ту, которую тебе писатель кладет, и ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился, и не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки, в городской районной библиотеке, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу и вот даже... Руки от волнения. Вот, что я сейчас? Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали. Здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлевскими строчками? Конечно, это другое дело. Не знаю, вот я, например... Вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста сделаны дублем. Печать плоская, и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячим поправить вот сейчас нет возможности, okay. Потому что он не видит, он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать, не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали. А если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать вся семья эту книгу, а не один ребенок, у которого нет зрения.
4: Да.
3: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
4: Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок, это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит, покажи. Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
3: Да, да, да.
4: И вот если все-таки и брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
3: Мы
4: сделали немного, но
3: для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
4: Да.
3: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
4: Угу.
3: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы различные, функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан брайль. Не просто подтекст идет, а вот прямо подтексту идет. Правильно. Uh-huh. Даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит. Uh-huh. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но говорю, книги выпускать это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать.
4: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку, вот так вот.
3: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это, а вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов это будет накладно.
4: А иллюстрации вы готовите, да?
3: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков, а у нас только пупля ближе.
4: Контурные какие-то
3: только
4: рисунки.
3: Контур. Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать, так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и это все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
4: Да и дорого очень.
3: Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки. Вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот положил руку, и ты все прочитал. Все точками, все линии, все хорошо просматривается. Где-то жирные линии двойными я делал. Линии там сеточки пунктиром делать, с точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблица там внутри цифры. Ну так, мы это уже освоили, там вся графика на мне.
4: Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены. Ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут вы?
3: Мы, во-первых, подписываем документы о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего, что касается билетов ЕГЭ. В отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
4: Все остается внутри.
3: Здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну рисунок, ну графики, ну и что? И больше ничего.
4: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по брайлю?
3: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра. 30 экземпляров, 60, 100 с лишним экземпляров.
4: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
3: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
4: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
3: Нет.
4: Ну, это очень грустно, да, наверное? Да.
3: Мне сейчас приняли человека, который, как бы, на мое место, мне все-таки уже 78. Угу. Вот, на мое место, ну... Как бы это сказать, и себя, как бы сказать, нет, самое, ну, не может. Трудно очень слово, потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все. Технически, я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот. Понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Вот, нет, на данный момент, к сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная, а ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Слесаря у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам Валер, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. Ну, такие специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, тоже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
4: Ну вот сколько еще будет сил у вас, да?
3: Сколько будет силы, да, сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся.
4: А детскую литературу вы выпускаете?
3: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечу, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим. Да. Шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, когда Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Я детей, Володя.
4: Детей, по-моему.
3: Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, так сказать, и она музыку писала, я стихи делали, аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
4: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
3: Было все. Это Володя вел, как только он ушел из жизни.
4: А, все прекратилось.
3: Все прекратилось, да.
4: Все-таки, знаете, все держится на личностях.
3: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. И не сверху вниз,
4: да,
3: а снизу вверх. Хорошо. У нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда», «Молодости наши». Потом я дал Олегу Николаевичу. Олег Николаевич принял тоже участие. И, в общем-то, это наше совместное творчество, скажем так. Я прочитаю вам ее,
4: давай.
3: Да?
4: Да.
3: «Не просто создавалось наше чтение. В нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы – команда. Это так, что в наше время не пустят. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда. Это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги. Это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда. Это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
4: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
3: Да, мы готовились тогда, как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение», и вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
4: Угу. Это более 10 лет назад, да?
3: Да, да, больше, да.
4: Можно еще?
3: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал в «Дню рождения». Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
4: Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Желаем вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
2: Вы слушали беседу корреспондента радио ВОС Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства работы России. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь провозятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье – у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателем Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой на залоге человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
9: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
10: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень, думаю, эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
9: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
10: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересно, тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
9: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
10: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов,

0: которые можно приобрести по электронному сертификату, пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
1: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
0: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Рукопожатие – символический жест приветствия. 21 июня и отмечается этот необычный праздник – Всемирный день рукопожатия. В разные времена люди пожимали руки друг другу, вкладывая в этот жест свои понятия и значения. Сила и продолжительность рукопожатия тоже несли в себе скрытый смысл. Считалось, что чем более резко и сильно человек сжимает руку, тем более уверенным в себе и успешным он является в обществе. В то же время легкое сжимание руки трактовалось как слабость духа и неуверенность в собственных силах. Существует интересная теория о том, что рукопожатие оказывает воздействие на определенные зоны коры головного мозга, отвечающие за взаимодействие людей в социуме. После сжимания ладони рецепторы посылают сигнал в мозг, и человек, стоящий перед вами, воспринимается доброжелательно и видится в более положительном облике. Существовало мнение, что рукопожатие можно вылечить от недугов или же наоборот навести порчу, передав негативную информацию. Вот немного правил рукопожатия. При представлении первым подает руку тот, кому представили другого, а при первом знакомстве предложить руку остается за старшим по возрасту и за женщиной. Но если вы уже знакомы, то это делается наоборот. Мужчина протягивает руку даме, младший спешит поприветствовать старшего. Интересным был обряд, существовавший у пастухов Северной Руси. Пастух по весне шел в лес и вел воображаемый разговор с нечистой силой. Он договаривался о том, сколько животных отдаст лешему, чтобы тот обеспечил ему отличную пастбу. Пастух бился с ним на руках, при этом обязательно в шерстяных рукавицах. А на правой руке всегда была надета варежка из соломы, которая считалась оберегом от нечисти и помогала пастуху победить, заключив так называемый договор на выгодных условиях. Вот такой обычай. Ну а теперь переходим к музыкальным датам и событиям 4-й недели июня.

0: Муз-именинник.
1: 22 июня 1961 года родился Джимми Саммервилл, британский певец и автор песен, солист популярных в 80-е годы британских групп «Бронский бит» и «The Commoners». В 1982 году Саммервилл стал сооснователем «Бронский бит», записав несколько хитов, некоторые из которых попали в британские чарты. Их крупнейшим хитом стал «Small Town Boy», занявший третье место в чартах Великобритании. В видеоклипе на эту песню Саммервилл сыграл главного персонажа гея, который покидает свой враждебный к представителям сексуальных меньшинств родной город ради другого дружелюбного города. Это было отражением собственного опыта певца, когда он приехал в Лондон в 80-м году. Джимми и сам является гомосексуалистом. Саммервилл оставил коллектив в 85-м году и основал группу The Commoners с классически обученным пианистом Ричардом Коулсом, ныне англиканским священником. Они записали несколько хитов, включая кавер-версию композиции «Don't Leave Me This Way» группы Harold Melvin and the Blue Notes, продержавшийся 4 недели на первом месте чарта в Великобритании и ставший самым продаваемым синглом 1986 года там же. Джимми также исполнял бэк-вокал на версию композиции «Suspicious Minds» группы «Fine Young Cannibals», которая была в числе хитов чарта UK Top 10. The Commoners распались в 1988 году, и Саммервилл начал свою сольную карьеру. В период между 89-м и 91-м годами он исполнил несколько сольных хитов, также выступив в конце 89-го во втором проекте группы Band Aid. В том же году вышел его альбом Read My Lips, в который вошла кавер-версия хита You Make Me Feel Mighty Real музыканта Sylvester в жанре классической High Energy, а также кавер-версия хита To Love Somebody группы Bee Gees. В 1990 году Саммервилл участвовал в записи песни From This Moment On Cole Porter Soul для трибьют-альбома Red Hot Plus Blue Кола Портера, спродюсированным компанией Red Hot Organization. Средства, вырученные от записи, были направлены на исследования в области СПИДа. После перерыва в 1995 году Джимми вернулся с пластинкой Dare to Love, куда вошли хиты Heartbeat by Your Side и Hurts So Good. Коммерческий успех начал снижаться, что привело к закрытию контракта с London Records. В 1997 году Саммервилл выпустил сингл Dark Sky, а в 1999 издал провальный альбом Manage the Damage. К 2000-му выходит Root Beer с ремиксом, а в 2004-м он записывает четвертый лонгплей Home Again. Весной 2009-го Саммервилл выпускает Suddenly Last Summer в цифровом формате с акустическими треками. Через год материал издавался на компакт-диске. В конце же 2009-го вышел EP Bright Thing. Джим также пробовал себя и в актерском ремесле. В 1992 году он появился в киноленте «Орландо», в 89-м в «Поисках Лэнгстона». Также он снялся в эпизоде «Girl Town» знаменитого фантастического сериала «Лекс». В 2010-2012 годах Джимми сотрудничал с Джоном Уинфилдом, выпустив диски «Bright Thing Monumentum» и «Solid». К 2014-му музыкант издал сингл «Back to Me», а после хит «Travesty». Оба релиза попали в пластинку под названием «Homage». Музыканту 60 лет, и мы слушаем Джимми Саммервилла. Трек будет называться «To Love Somebody».

0: Муз-события.
1: 23 июня 1984 года кино выпустили свой альбом «Начальник Камчатки». Тут недавно день рождения Виктора Цоя был, поэтому чего бы нам не поговорить о его творчестве. «Начальник Камчатки» — третий студийный альбом советской рок-группы. Наполовину он состоит из песен, записанных на альбоме «46». Название пластинки является отсылкой к советскому кинофильму «Начальник Чукотки». Весной 1984 года у коллектива кино появилось желание записать новый альбом, благо новых песен уже было написано предостаточно. Летом, окончательно пришедший в себя после пребывания в психиатрической больнице Виктор Цой, приступил к работе. Поскольку стабильного состава у кино не наблюдалось, в «Начальнике Камчатки» было задействовано значительное количество музыкантов из других коллективов. Цой, мечтавший о полноценном составе, обратился с предложением к басисту «Аквариума» Александру Титову. Александр отнесся к этому серьезно и после короткого раздумья принял его. Виктор с помощью Бориса Гребенщикова начал переговоры с продюсером и звукорежиссером Андреем Тропило о записи нового альбома. Роль же барабанщика себе брали несколько человек – Всеволод Гакель, Александр Титов и Петр Трощенко. К самому концу записи в студии уже появился барабанщик из группы «Народное ополчение» Георгий Гурьянов, он же Густав. Однако ему пришлось играть только в песне «Прогулка романтика». Помимо этого, нашлось место и драм-машине, которую программировал сам Гребенщиков. Альбом был записан довольно быстро, буквально за 2-3 недели. Названием диска, по воспоминаниям Гурьянова, он обязан художнику Олегу Котельникову, который после прослушивания придумал десяток разных. «Начальник Камчатки» было одним из предложенных вариантов названия по аналогии с «Начальником Чукотки». Возникшая ассоциация всем понравилась, и Виктор Цой решил сделать ее названием нового диска. Существовало и несколько вариантов обложки пластинки. По словам Гурьянова, первую делал Евгений Козлов, вторую — уже сам Цой. На ней изображен японский малыш с маленьким Кассио. Однако позже фирма «Мороз Рекордс» использовала фотографию, сделанную другим человеком, или же, как говорят, самим Густавом. «Начальник Камчатки» стал первым электрическим альбомом группы «Кино», чьи мнения разделились. После выхода нового диска многие музыканты, официальные лица ленинградского рок-клуба и критики стали серьезнее относиться к творчеству коллектива. Подпольная же рок-пресса посчитала его несколько занудным. В 10-м номере журнала «Рокси» за 85-й год Виктор Цой сказал, что в одно время альбом ему не нравился, поскольку по звучанию был очень вялым, но его звук, атмосфера занудства, который звучит в «Начальнике Камчатки», входил в моду. То же самое Цой повторит и в 89-м. По мнению Алексея Рыбина, бывшего члена «Кино», «Начальник Камчатки» — отчаянно смелая запись. Диск включен в сводку 100 магнитоальбомов советского рока Александра Кушнира. В зоне особой музыки — кино. Трек с альбома «Начальник Камчатки» будет называться... Да пусть так и будет. «Камчатка».

переходим к рубрике «Мусстория». И в этот раз ударим по глэм-року. Наши гости — группа Guns N' Roses и их трек «Paradise City». «Райский город» из альбома «Appetite for Destruction» стала первой композицией, написанной совместными усилиями музыкантов Guns N' Roses. Все пятеро участников первого состава официально указаны соавторами песни. Многие годы коллектив завершал концертные выступления именно этой композицией. По версии бас-гитариста Даффа МакКагана, изначально у него были наброски текста в блокноте. Якобы он показал их коллегам еще до того, как они сочинили музыку. Гитарист коллектива Slash рассказывал, что песня зародилась в арендованном фургоне, когда они возвращались с концерта в Сан-Франциско. Отдыхая после выступления, они выпивали и импровизировали на акустических гитарах. В процессе джема у Slash родилось вступление к будущему треку. Дафф МакКаган и гитарист Изи Стрэдлин подыграли, а вокалист Эксел Роуз спел фразу «Take me down to the Paradise City» — «Забери меня с собой в райский город». А Slash добавил «Where the grass is green and the girls are pretty» — «Где трава зеленая и девушки красивые». Остальные слова «Paradise City» музыканты постепенно сочинили на репетициях. По смыслу, композиция схожа с той же «Welcome to the Jungle». Она посвящена жестким нравам, царящим на улицах Лос-Анджелеса и других американских мегаполисов. Джейк Куири, друг Эксла Роуза, рассказывал на радио, что фраза о зеленой траве и милых девушках зародилась благодаря воспоминаниям Роуза о семейных поездках в Блумингтон, штат Индиана. В США «Paradise City» была издана синглом в ноябре 88-го. В Британии же пластинка появилась в продаже в марте 89-го. Трек добрался до 5-го места в Billboard Hot 100 и 6-й строчки в UK Singles Chart. Он также возглавил ирландский хит-парад IRMA и высоко поднялся в чартах Новой Зеландии, Швеции, Норвегии, Нидерландов и нескольких других стран. Композиция вошла в большинство рейтингов лучших песен по всему миру. Музыкальный клип на композицию режиссер Найджел Дик снимал во время двух концертов коллектива. Во время совместного выступления с Aerosmith на Giant Stadium в Нью-Джерси и на фестивале Monsters of Rock в Доннингтон Парк. Съемки обошлись в $200,000. Slash говорил, что «Paradise City» — его любимая песня с Guns N' Roses. Это также единственный трек в альбоме «Appetite for Destruction» с яркой партией синтезатора. В честь «Paradise City» был назван город в игре «Burnout» для Xbox 360, а композиция стала ее заглавной музыкальной темой. Ее также часто включают на стадионах во время спортивных матчей. В 2012 году, когда Guns N' Roses останавливались в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе, местную улицу Paradise Road временно переименовали в Paradise City Road. Так вот, ее и слушаем. Guns N' Roses, Paradise City, в эфире Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@yandex.ru. А на сегодня все. До скорого.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения оперативного. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
3: И хоровод.
2: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медалей.
2: Медалей общества слепых в том числе. Да, но у него... Владимир Крапивич скромно дал бы этот орденский флаг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не издала, не Владимир в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского Снегиревского военного советского музея, Валерий Андреевич. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин, и настоятель Николаевского храма, благочинный Истринского благочинного. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела президента Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да, вот. Да.
2: Ветеран СВО, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
5: Нет, подошел.
2: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Ситкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич.
6: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места у нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью, на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить.
2: Спасибо. Я вот это
3: поддерживаю.
6: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
2: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антуалиса Абрамовна Тикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, вы выступили, да?
6: Ну, выступили.
2: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
5: социальную. Член правления областной.
2: И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под подошком поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был служил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул в военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом на подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, на подруге. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, мы, я думаю, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже этих, у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
7: Нет.
2: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да.
7: Вот ну, действительно важные события, они тоже такой важный, все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там маму все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В 41 году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, и сдал такой собор. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие... Нет, и задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить как-то нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто бросить уничтожить, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать. И показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с начала, когда... Туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир, но Зеленский. Вот. Но 18 лет, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже ему 19-20 лет, погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже... Сколько его не пытались уничтожить изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливым. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественные многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается Сергей и, может быть, даже мужественнее и лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но он вот еще одну операцию сделает, он говорит, я говорю, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать. Что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца не осознали. Да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к литературному кругу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали туда. А у них в конечке родины даже почему-то не сложилось. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни. Жизни, в которой, может быть, каждому из них придется какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины — это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот, и каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогу.
4: Спасибо. Спасибо. Мы обратили внимание, как у, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации, от субъекта Российской Федерации открыть региональное отделение, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица.

0: время побывал там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы уважаете результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
2: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед дорогом.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
2: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие яства, товары и так далее, но

0: шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, смерть шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали национал-социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили бомбу, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потери репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Пить такие мелочи привожу. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал Родину, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, 2 округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересное, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Вот такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, да, недавно, как правило, ветеран специальной военной операции. Okay.
2: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Признан в 2022 году реализации СВО 25-го. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежи, убивать практически воспитания и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там был не герой, это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я повешу, я больше никогда не вернусь силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще десятки мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, потому что я не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал и пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знаешь, чего ты не посещаешь, куда ты там не ходишь, не посещают митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, такую штуку, про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
3: Почему-то не умею говорить. Сидите. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война рано или поздно уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинаются великоотечественными, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да, все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера, замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
6: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, так что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью, как платный по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
5: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
6: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены, то у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
5: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
6: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
5: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
6: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
5: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, как проходит ваш день рабочий?
6: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
5: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
6: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела.
7: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства работы России. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь проводятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателем Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СО-НКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
10: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта. Кнопка.
12: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
10: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
10: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
14: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
6: Дорогие радиослушатели, с вами снова в студии Виктор Тартанов и моя гостья сегодня из Краснодарского края, замечательная певица, прекрасная девушка, вы сейчас в этом убедитесь, это Виктория Асфадель. Добрый день, Виктория.
15: Добрый день.
6: Виктория, вот я уже послушал перед эфиром несколько песен. Мне очень нравится тембр голоса, мне нравится подача, мне нравится все буквально. И записи, и песни выбор, которые мы сегодня послушаем. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к музыке? Или музыка пришла к вам? Как это случилось впервые?
15: Музыка пришла ко мне, или я к ней с самого раннего возраста, с бессознательного. Я помню себя с 3 лет. Родилась я в городе Баку, и поначалу мы жили в коммунальной квартире. И я помню такие моменты, что года в 3, может быть, в 4, я при всем дворе исполняла песни, и самые первые песни были «Миллион алых роз» и «Катюша», которые вот просто без всякого стеснения исполняла при всем дворе.
6: Наверное, нравилось соседям, аплодировали, нет?
15: Ну, наверное, да. Я плохо помню, но помню, что пела.
6: А еще, наверное, на семейных праздниках тоже, да, приходилось петь?
15: Нет.
6: Нет, да? Только во дворе. Надо была большая аудитория, я понял.
15: Ну, сначала во дворе, а потом в 10 лет впервые я вышла на сцену и взяла микрофон на базе УПП «АЗОС», Азербайджанское общество слепых. Было несколько ансамблей, мы играли и пели вживую, но играли взрослые, а я в 10 лет впервые взяла микрофон, впервые вышла на сцену и выступала с ними, с этой группой в разных концертах.
16: Здорово. Наверное, эти воспоминания очень дороги, да? Всегда, когда мы детство вспоминаем, это всегда нечто такое волшебное, трогательное, когда все впервые. А теперь немножко прежде чем мы поговорим о сегодняшнем дне, я предлагаю послушать первую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
15: Я думаю, что это будет песня «Пусть говорят», и она дорога мне тем, что как раз ее лет в 11 я исполняла с этим живым ансамблем. Ансамбль назывался «Эхо». Но эта запись, конечно же, не того времени, а года 2019-го уже записала и свела ее сама.
16: Вот еще как, оказывается, еще и сами сводите. Это потом мы об этом тоже отдельно поговорим, потому что это не так просто, особенно для девушки. Итак, слушаем эту песню в исполнении Виктории Асфадель на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Виктория Асфадель из Краснодарского края с нами сегодня виртуально в гостях на «Радио ВОС». И у меня еще такой один вопрос. Как вот первые шаги, да, то есть вот ансамбль живой, как вы рассказали, да, это все-таки на самом деле хороший опыт, да, когда мы слышим живые инструменты, разные песни, и когда поешь вот на студии, там уже обрабатывается голос и так далее, когда живое пение, это хорошая такая школа, да. Хотелось ли самой на чем-нибудь играть? Вы играете на чем-нибудь?
1: Нет, я, к сожалению, пыталась играть на клавишных инструментах. Я закончила музыкальное училище, на хоровом отделении училась, но...
0: Дирижер хора, да?
1: Научилась. Ну, по образованию, да.
0: Ну, все-таки это такое образование, на самом деле, которое дает много теории, и поэтому, наверное, у вас такой и голос поставлен, очень хороший, очень приятный. Скажите, пожалуйста, вот сразу, прежде чем мы дальше продолжим беседу, как сегодня модно говорить, на каких цифровых площадках мы можем услышать песни в вашем исполнении? Может быть, страницы ВКонтакте, где еще есть ваши песни?
1: Есть на странице ВКонтакте песни. Но основная платформа творческой деятельности — это голосовой портал «Теремок», который существует уже более 10 лет. И я там с большим удовольствием принимаю участие в музыкальных программах, музыкально-литературных программах, в аудиоспектаклях. И там можно услышать песни многих из нас, песни, стихи и аудиоспектакли с нашим участием.
0: Действительно, это вот такая хорошая, я бы сказал, такая история про «Теремок», потому что на самом деле там, по-моему, уже больше 1500 участников незрячих, да, которые обмениваются опытом, которые сотрудничают, которые показывают друг другу свои работы. Вот. И самое главное, уже такая интернациональная дружба налаживается, да, с разными нашими республиками бывшего СССР. И не только, да, там разные-разные как бы люди принимают участие. Уже, по-моему, больше 10 лет, да, этому «Теремку»?
1: Совершенно верно, 12 лет.
0: 12 лет, да, замечательный ресурс, поэтому, кому интересно, дорогие радиослушатели, заходите в этот «Теремок», вам, я думаю, что там будут рады, и вы там услышите много интересного. Вот вы заговорили о стихах, да, что вы любите читать стихи. Давайте послушаем стихотворение в вашем исполнении. Какое это будет стихотворение?
1: Да, стихотворение называется «Просто в счастье поверить», и оно написано моими друзьями Настей Киосиди и Славой Назаровым.
0: Слушаем это стихотворение в исполнении нашей гости Виктории Асфадель на волнах «Радио ВОС».
2: Первым снегом укрылась листва, а в душе моей теплое лето, и прекрасные эти слова о любви, что живет еще где-то. Много судеб в руках у нее, и она, как всегда, безмятежна. И сердечко заныло мое, кротко, сладостно, гулко, с надеждой. Не могу я найти нужных слов, может быть, я их просто не знаю. Лишь скажу я, что это любовь, удивительная, неземная. Она солнечным ярким лучом заглянула в открытые двери. Нет, не думать теперь ни о чем. Просто жить, просто в счастье поверить. Поутру выходить на балкон и глядеть в небеса голубые, в тонких пальцах держать телефон и шептать эти строки простые. Ждать с улыбкой, когда позвонит, и смеяться, как дура от счастья. И пускай сердце тихо скулит, я хочу, я могу растворяться. Невзирая на струи дождя, октябрю просто так улыбаться. Каждый миг ожидая тебя, превращаясь в молекулу счастья.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Виктория, я хотел еще вот какой вопрос задать. Вот такой интерес к исполнению стихов, к чтению, все-таки, наверное, предполагает, что вы вообще любите поэзию. Каких вы любите поэтов? А что, может быть, какие-то аудиокниги слушаете, да, сегодня же это распространено. Вот какие поэты вам нравятся из, скажем, Серебряного века, из современных поэтов?
1: Честно, я не могу сказать, что я сильно люблю поэзию. Просто когда попадаются стихи, которые мне близки и в которых я могу ответить за каждое сказанное слово. Я очень верю и очень трепетно отношусь к словам и к мыслям. И если то или иное стихотворение совпадает с моим настроением, то я с удовольствием его начитаю. А вообще мне нравится Ирина Буланова, нравится Ирина Самарина. Ну, не все творчество, а выборочно. Это современные поэты. Я далека от классики.
3: Самое главное, что вот, как вы правильно сказали, это когда стихотворение отражает, наверное, те же чувства, которые вы когда-то испытывали или испытывали, ту жизненную позицию и так далее, которая у вас есть внутри. Хотел еще вопрос параллельно задать. Вот те песни, которые вы попоете, каверы, как вы их выбираете и сколько уже их записано всего?
1: Сколько записано, честно, не знаю, не считала, но точно более 100, очень за 100. А как выбираю, опять же, пою только то, что чувствую. Я не пою песни драматического характера, не пою трагические песни, потому что я все через себя пропускаю, проживаю каждую строчку той или иной песни. Поэтому стараюсь выбирать то, что жизнеутверждающие песни.
3: Правильно, потому что у нас, мне кажется, трагедий так много в жизни всяких разных. И если мы будем еще больше сгущать краски, мне кажется, каждый человек, который поет, вот правильно, он должен задуматься, а что я несу, да, этому миру? Что я могу дать слушателю? Если мы еще выжмем из нашего слушателя дополнительные слезы или погрузим его в какое-то такое, знаете, не очень хорошее состояние душевное, то, мне кажется, это плохо. Вот когда мы доносите, как вот вы, да, что-то светлое, доброе, вечное, то у человека светлее становится на душе, и ему хочется послушать эту песню еще раз.
1: Полностью согласна.
3: Давайте еще одну песню послушаем. Объявите, пожалуйста, какая это будет песня.
1: Это будет дуэт, первый дистанционный, записанный вместе с моим хорошим другом Славой Назаровым, который живет в Молдавии. И я давно мечтала вообще петь дуэтом, но не дистанционно, как-то не получалось, не срасталось. Но сейчас очень много возможностей, к счастью. И как раз на платформе голосового портала «Теремок» мы часто записываем с друзьями совместные проекты, и дуэты, и трио, и даже песни с большим количеством участников. И вот этот дистанционный дуэт «Счастливый случай», песня, которая мне очень дорога, которую я с детства вообще мечтала когда-нибудь с кем-то спеть, и желанием свойственно сбываться.
3: Я хочу сказать, что Слава, он такой тоже очень позитивный человек, очень жизнелюбивый, активный, я бы сказал, очень творческий.
1: Наверное.
3: Поэтому неудивительно. Я уверен, что песня, которую мы сейчас услышим, она будет тоже очень яркой и хорошей. Еще раз объявите этот дуэт.
1: Песня из репертуара группы «Вирасы», «Счастливый случай», в исполнении дуэта Виктория Свадель и Слава Назаров.
3: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: эти песни. Бывает такое, что участвуете в каких-нибудь конкурсах? Или вот все-таки внутри каких-то сообществ только?
1: Был период, когда довольно часто ездила на конкурсы, на фестивали, но сейчас как-то прошло. Нет желания ехать куда-либо далеко, но по месту жительства в ближайших районах принимаю участие. Очень часто раз в год есть такой фестиваль «Берег надежды», который проходит в Красногвардейском районе Республики Адыгея. Это совсем рядом от того места, где я живу. И ну, практически каждый год в этом фестивале с удовольствием принимаю участие. И когда люди подходят, и когда говорят, что ты, пожалуйста, не бросай то, что ты делаешь, это дорогого стоит.
0: Действительно, я тоже вот когда послушал, и как наши радиослушатели, я думаю, тоже согласятся со мной, то, как вы поете, то, как вы доносите песню, это дорогого стоит. И очень важно, чтобы это услышали как можно больше людей. Конечно же, живое выступление на публике, оно, наверное, дает такую дополнительную мотивацию, да, идти дальше вперед.
1: Я бы сказала, что одно другое дополняет.
0: А вот на фестивалях какие песни вот поете? Какие, ну, может быть, чаще или какие пели вообще песни?
1: Опять же, в основном те песни, которые я чувствую душой. Я не буду петь то, что мне пытаются, например, навязать. У меня был такой случай, когда мне сказали, ты должна спеть песню такую, чтобы зал плакал от этого. Я сказала, я не буду этого делать. Во-первых, я никому ничего не должна. Во-вторых, я не хочу быть причиной чьих-то слез, а совсем наоборот, если кому-то станет легче, лучше, у кого-то поднимется настроение, кто-то улыбнется в ответ песни, да, вот я к этому стремлюсь.
0: Очень правильная позиция, совсем согласен полностью. А вот любите слушать какие-нибудь, может быть, литературные произведения, я имею в виду, помимо того, что в теремке какие-то, может быть, аудиокниги, слушайте, нет, что-нибудь иногда в свободное время как любите проводить?
1: Я очень редко сейчас слушаю аудиокниги, но в основном это легкий жанр фэнтези.
0: Развлекательный такой, да?
1: Да, да. Легкая, добрая фэнтези, обязательно с счастливым финалом.
0: Ну и правильно. Вот правильная позиция, как, когда человек себя настраивает на счастливый финал, на веселую музыку, и вокруг людям становится светлее, и у человека в душе светло, правда же?
1: Я очень верю в такое изречение, кто-то мудрый сказал, да, что излучаешь, то и получаешь. И я убеждаюсь каждый раз, что это действительно так.
0: Да, я полностью согласен. Я предлагаю послушать еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Это будет дуэт. Я уже говорила, что закончила в свое время Курское музыкальное училище. И Светлана Пестерева, очень близкая моя подруга, с которой мы познакомились именно в этом училище, на протяжении многих лет дружим. Да, скажем так, не один пуд соли и сахара вместе съели. И теперь общаемся на платформе голосового портала «Теремок». Она является админом голосового портала. И с ней мы тоже записываем очень много дистанционных дуэтов. Один из них — это песня «Попутчик», которая посвящена как раз нашим близким друзьям.
0: Ну что же, хорошее название, и хорошо, когда попутчики по жизни — это те люди, с которыми учились, это такие тоже, мне кажется, приятные воспоминания, такие трогательные о тех днях, когда вместе проводили время и так далее. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, сегодня с нами на связи Виктория Асфадель. Виктория, ну, мы не будем сейчас углубляться, да, в какие-то дебри, но мне просто интересно, вот Асфадель, с чем связано, что это обозначает?
1: Да, я как раз говорила о том, что периодически читаю книги в жанре фэнтези, и был такой период, когда я очень много читала книг жанра фэнтези. И одна из историй, я не помню этот рассказ, и в ней говорилось о волшебном цветке асфадель, который давал людям надежду. Вообще асфадель, на самом деле, это разновидность лилии. Я очень люблю лилии, и, ну, может быть, с этим связан выбор.
0: Какое красивое, неожиданное название, да. Я что-то чувствую, что что-то светлое, а что просто было интересно услышать. Очень хороший такой псевдоним и отражает ваш внутренний мир, мне кажется, ваше отношение к жизни. Скажите, пожалуйста, а вот общество слепых, да, когда проводило мероприятия, всевозможные проводит, вот только раз в год, да, так вот дистанционно куда-то не отправляете песни, не участвуете, потому что сегодня огромное количество конкурсов онлайн. Сегодня это, наверное, не очень, как бы, интересно, да, уже?
1: К сожалению, я не в курсе этого.
0: Ясно. Просто у вас такие хорошие песни, я слушаю и понимаю, что это нужно как можно больше распространять, чтобы люди это слушали. У вас очень хорошее, правда, исполнение и запоминающийся тембр голоса. Вы сейчас, когда поете, да, вот эта вот манера уже, которая выработалась годами, вы осознанно к ней шли или это так получилось, вот к такой подаче?
1: Наверное, так получилось. Но я постоянно чему-то учусь, постоянно к чему-то стремлюсь, как в плане вокала, так и в плане звукорежиссуры. Всегда есть чему учиться, всегда есть к чему расти.
0: Да, вот хотелось бы еще о звукорежиссуре поговорить, потому что сегодня многие люди осваивают вот эти программы, связанные и с аранжировкой, и со звукорежиссурой, хотя они на самом деле очень сложные. И это действительно целый такой отдельный мир звуков, как правильно нужно погрузить голос, какие должны быть там, ну, вы сами знаете, какие нюансы. Как вот вы к этому пришли, что вы вот давно этим занимаетесь, и как это возникло, такое желание научиться звукорежиссуре?
1: Просто хотелось петь, хотелось записываться и ни от кого не зависеть. Началось с этого. А потом втянулась, и это действительно очень интересно. Это целый мир, непознанный до конца. Мне кажется, полностью этому научиться, наверное, невозможно. Всегда есть что-то новое, всегда есть новые знания, которые постоянно мы пополняем. У меня есть друзья, у которых я учусь, которые намного больше знают и с удовольствием отвечают на вопросы, подсказывают, советуют.
0: А вот то, что мы сегодня слушаем, это ваше сведение, да?
1: «Счастливый случай» песня — это сведение Алексея Тарадайко.
0: Угу.
1: Остальные три композиции, которые мы слушали, это мое, да.
0: Я хочу сказать, что очень неплохо все звучит. Вот и стихотворение мне очень понравилось, на самом деле, такое, которое, мне кажется, нужно почаще нам напоминать себе о том, что такое жизнь, какой у нее смысл, что мы должны быть счастливыми в жизни, что мы должны познавать. Вот хорошо, когда у каждого человека есть стремление, да, к тому, чтобы совершенствоваться. И, как вы правильно заметили, нет этому предела, потому что чем больше узнает, тем больше понимает, что... Ну вот я, например, вижу, что вы уже состоявшаяся певица фактически по вокальным каким-то данным и так далее. А не было такого желания, чтобы спеть песню именно какую-то для вас написанную? У вас же там много друзей, авторскую такую, чтобы была.
1: Я думаю, все еще впереди.
0: Да, я тоже так думаю, потому что, ну вот, с каверов хорошо начинать, и они очень неплохо же звучат, самое главное. Хотел последний по поводу звукорежиссуры. Когда вы поняли, что вы уже что-то можете, это, наверное, было тоже такое счастье независимо записывать, когда идешь куда-то на студию, да, начинается какое-то волнение, надо работать с каким-то человеком, а тут, когда ты уединяешься и записываешь голос, ну вот, как тебе хочется, и в то время, когда хочется, да, когда тебе никто не мешает, когда есть настроение хорошее, да, нужно же как бы собраться и выложиться по полной программе, чтобы не было каких-то помех. А когда кто-то присутствует, все равно какая-то, да, есть. Хорошо, когда человек доверяешь. Вот это вот было такое ощущение независимости, появилось со временем?
1: Да, конечно. Хотя, повторюсь, есть к чему стремиться, далеко не все получается, что хотелось бы, но то, что не получается сейчас, я думаю, получится со временем.
0: Точно, точно. Ну что же, вот такая у нас героиня сегодня. Призываю вас искать Викторию в социальных сетях. Вы также, да, вот как, ну вот, как вас найти в ВКонтакте?
1: Да, Виктория Асфадель.
0: У вас группа или страничка?
1: У меня просто страничка. Есть канал голосового портала «Теремок», телеграм-канал.
0: Угу. И там тоже можно ваше творчество все послушать.
1: Да, в том числе и мое. И есть еще канал под названием «Знай наших». Здесь мы выкладываем наши песни.
0: Вот об этом портале тоже частенько сейчас стали говорить. Поэтому я думаю, что, дорогие радиослушатели, кто хочет услышать Виторию Асфадель, обращайтесь к этим ресурсам. Ну и заходите на ее страницу обязательно. Ну а мы движемся дальше. Следующая песня в вашем исполнении.
1: А следующим прозвучит проект. Это дистанционный проект «Виа Соловьиная Роща», вокальный интернет-ансамбль под названием «Соловьиная Роща». Здесь участвуют много людей из разных городов, из разных стран. Звукорежиссер проекта Алексей Тарадайко, мой первый учитель по звукорежиссуре. И песня называется «Бродячие артисты». Немножко.
0: Вот, да, хорошее название. Как раз, когда собрались люди из разных, как вы сказали, мест, да, из разных городов, из разных, может быть, даже стран. Давайте послушаем эту песню. Как этот ВИА называется?
1: «Соловьиная роща».
0: Очень красивое название. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Вот некоторые люди, Виктория, считают, что незрячие люди – это люди, которые, действительно, инвалидность по зрению, она, наверное, самая тяжелая, если так честно признаться. Если у человека нет руки или ноги, он может все равно там смотреть в монитор, видеть все, что угодно, может путешествовать, любоваться красками этого мира. А мы с вами все-таки ограничены, да, в том смысле, что, не все, что мы хотели бы, так сказать, нельзя же говорить, что лучше один раз увидеть, то там через несколько раз услышать. Скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что вы незрячий человек, вы чувствуете себя счастливой?
2: Я чувствую себя счастливой. Счастье, оно не конкретно, оно многогранно. Меня часто спрашивают, а что тебе нужно для счастья? Да мне много всего нужно для счастья на самом деле. И в то же время много есть в настоящем для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Вот солнышко светит за окном — это счастье, оно греет — это счастье. Мы разговариваем — это счастье. Есть возможность записать, спеть песню, подарить ее людям — это тоже счастье. Потому что счастье, оно многогранно.
1: И бывает, оно от нас не зависит. Бывает, наверное, вот такое бывало у вас, я не знаю, просыпаешься, на улице идет дождик, погода такая не очень хорошая. Вроде бы, казалось бы, не все так уж, как нам хотелось бы, а возникает чувство радости бытия. Бывает такое, вот, что я живу, и это прекрасно.
2: Конечно, бывает.
1: Вот.
2: Практически так всегда и бывает.
1: Надо уметь находить, наверное, радоваться каждому дню возможность. Вот правильно сказали, подарить песню миру, как это важно звучит. И хотелось бы, какой вот, знаете, многие слушают, как вот вы поете хорошо, и думают, так, понятно, что девушка там училась, в Курском музыкальном училище, а сейчас такие тяжелые времена, у меня так, наверное, не получится. А вот что бы посоветовали тем, кто хочет научиться играть, петь, какому-то творчеству, вот как поверить в собственные силы, что надо сделать, чтобы петь, как вы?
2: Петь, как я, невозможно, равно как и я не смогу петь, как кто-то другой.
1: Нет, я имею в виду, что до какого-то уровня дойти, такого профессионализма и звукорежиссуры и так далее. Много достижений на самом деле.
2: Верить в себя. Вот есть замечательный фильм, один из моих любимых, это фильм «Чародеи». Да? Там говорится, для того, чтобы пройти сквозь стену, нужно видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Стены в большинстве случаев мы строим себе сами. И если мы будем верить в себя и... по возможности стараться не замечать препятствий, по крайней мере, стремиться, несмотря ни на что, да, вопреки всему, то только тогда можно многого достичь. Руки опускаются, бывает, да, всякие моменты в жизни бывают, но лучше не зацикливаться на каких-то негативных моментах и идти к своей цели. Если цель есть, значит, не надо идти. Главное, чтобы было к чему стремиться.
1: Да, вот золотые слова, прям под каждым словом я подписываюсь. Замечательная у нас сегодня гостья. Вот слушайте, дорогие друзья, и делайте так же. Вот, знаете, мне настолько приятно общаться с людьми, с которыми кажется, что вот только познакомился, а чувствуешь, сколько в человеке жизненной энергии, светлой энергии, которая дарит свое творчество и частичку своей души через свое творчество дарит людям. И вот Виктория Асфадель — это один из таких примеров. Виктория, я хочу пожелать много творческих успехов, чтобы все планы, все мечты обязательно сбывались, даже самые смелые. Вот действительно нужно не бояться ставить перед собой какие-то задачи, к ним идти. Пусть медленными какими-то, может быть, шагами, они разные бывают, действительно, мы не всегда в одном настроении, но самое главное, пусть сопровождает вот это жизнелюбие и вера в себя, вера в лучшее. Вот, она обязательно приведет вас к успеху. Я желаю творческих успехов много-много, много радостных, счастливых дней в вашей жизни. И в конце я хотел бы еще, чтобы мы послушали песню какую-то в вашем исполнении. Объявите, какая это будет песня.
2: Я думаю, что это будет песня «Всегда и снова», песня о любви, кавер на замечательную добрую песню в исполнении Людмилы Сенчиной. И она скажет обо всем, несмотря ни на что. Да, любовь, вопреки всему, она везде, она всегда.
1: Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. До свидания, до новых встреч.
2: До новых встреч. Спасибо большое.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Бытовой вопрос». И я ее постоянный ведущий Максим Петров. А сегодня со мной в студии Цендыма Бойко. Здравствуйте, Цендыма.
3: Здравствуйте.
2: Но мы не одни. Сегодня у нас в студии гость, наш эксперт. Причем вы, уважаемые радиослушатели, его уже хорошо знаете. Мы обсуждали с ним разные темы. Это уже известный вам Игорь Конищев. Здравствуй, Игорь.
4: Да, здравствуйте всем.
2: Помните, да, мультиварка, рыбалка, всякие строительные вопросы и так далее и тому подобное. А наша сегодняшняя тема очень близка к текущему сезону. Лето, пора отпусков, пора дачная и пора всевозможных выездов на природу. Ну, если конкретно говорить, то многие ходят в походы, в разнообразные, в пешие, по лесам и стоят просто кемпингом, да, то есть лагерем где-то. Кто-то забирается даже в горы, а кто-то сплавляется по рекам. И надо сказать, что прошедшие 2 года мы с Игорем получили некоторый опыт таких сплавов, и нам это дело очень понравилось, и мы хотели бы об этом, во-первых, рассказать, а во-вторых, и мы хотели бы такую идею продвинуть в массы, что многие из вас могут этим заниматься, и сегодня мы постараемся рассказать, как подготовиться к таким выходам. Конкретно мы будем говорить о сплавах по воде. А давайте так, Игорь, с чего все начиналось для тебя? У тебя практика, я знаю, большая.
4: Практика большая, да, была. Она астраханская и много-много там селигерской, валдайской, так назовем. Но, скажем так, это было все еще давно и, скажем так, в основном зрячей жизни. Поэтому давай лучше здесь поговорим о том, что было у нас, началось не так основательно давно, да, когда ты первый раз позвал меня на сплав по реке Нея. Это Костромская область, примерно 200 км от самой Костромы город Нея есть. Туда мы с тобой прибыли на станцию, да, и дальше у нас все начался этот сплав. Вот, то есть все началось все с простого предложения: не хочешь ли ты сходить? А давай сходим, а давай попробуем. Не спорю, сразу пошел с каким-то своим снаряжением, которое у меня было.
2: Вот это важно очень. То есть вот, у тебя был опыт, когда ты еще имел зрение, у тебя был опыт такой основательный, да, там рыбалка и все прочее. У тебя были свои взгляды на снаряжение, тем более Астрахань, конечно, не Кострома, там потеплее несколько, правда? Поэтому снаряжение было одно, а здесь у тебя вот эти походы, ты уже уже не зрячий, да? Это тоже меняет представление о том, что нужно, как нужно. Это очень важно. Соответственно, снаряжение нужно было подбирать под условия. С чем ты пошел, что ты взял, почему, может быть?
4: Ну, изначально, как бы, вот давай начнем прям с самого, да, основного, спальник, да, считаю, что спальник должен быть свой и индивидуальный, потому что это, как, наверное, постельное белье в каком-то мере, вот, несмотря на то, что организаторы нашего похода все это предоставляли, то есть спальники, коврики, палатки и так далее. Ну, спальники у меня поскольку были, поэтому я пошел со своим. Что-то пришлось мне докупить, кружку, ложку, миску, да, специальную уже, потому что, опять же, сейчас в современном мире очень много всего этого интересного, нужного и прям очень мега удобного. Набор вещей, как бы, о нем не будем говорить, да, потому что это то же самое индивидуально, но единственное, что на реке нужно было влагозащитные штаны какие-то, там, дождевик на всякий случай, потому что погода непредсказуемая. Самое важное было — это ботинки специальные для сплава, то есть это в обычном виде это либо резиновые сапоги, либо специальные водонепроницаемые боты для подводного плавания, которые используются.
2: Давай объясним, почему.
4: Значит, что они себя представляют? Это такой полусапог из неопрена. Снаружи выглядит такой он черно-оранжевый. Девчонкам очень нравится, говорят, о, какие модные сапожки, в них можно по улице ходить. Ну, по улице у них нельзя ходить. Но дело все в том, что они, ну, сами по себе на молнии, они водонепроницаемые. То есть они из вспененной резины сделаны.
2: Да, неопрен — это резина с, как бы, с впаянным туда кислородом, да, пузырьками кислорода.
4: Если вода попадет через верх, соответственно, она внутрь протечет. Но вода с неопреном образует вокруг ноги такой свой микроклимат, и никакая бы температура ни была, то есть холодная вода, вот первый наш сплав был достаточно так, хоть мы иногда купались, но вода была еще не сильно, скажем так, прогретая. Вот, и вода, попавшая туда, то есть нога не мерзнет вообще, то есть резиновый сапог залить холодную воду, Ну и все. И, в общем, окоченеешь очень быстро.
2: Да, такой, и простуда, и так далее.
4: В такой обуви, да, абсолютно ноги не мерзнут. Несмотря на то, что у тебя внутри по жизни вода присутствует. Но если, опять же, ты из лодки вышел по колено, то у тебя залилось. Если ты, ну, из рафта, например, да, в рафте всегда находится на дне вода, это его устойчивость, где-то по щиколотку. И если вот так вот находятся ноги, то они даже не промокают, то есть у тебя сухие ноги.
2: Для тех, кто не знает, рафт — это плот, по-русски вообще говоря, да, это такая, ну, сушку-челночок, представляете? Только у нее есть дно и две поперечные надутые скамьи, такие толстые-толстые, размером с, ну, толщиной, ой, даже сложно сказать, в общем, с очень упитанного мужчину. Будем так выражаться. И там действительно всегда есть вода, по-любому, на дне. То есть можно зачерпнуть, да, как бы ее. Так, про обувь вроде бы все, насколько я понимаю. А на смену что? Не будешь же ты все время ходить в этих сапогах?
4: Слушай, ну, брал с собой, конечно, шлепки, чтобы по берегу ходить. Но, я говорю, опять же, погода не очень позволяла, поэтому брал обычные такие кеды. Потом чуть позже уже пришел к выводу, уже, ну, не стоит брать кеды, то есть это будет цивильная обувь, потому что все равно утром роса все это промокает. Брал обычные галоши, да, которые там вон в Аби продаются, стоят недорого. Резиновые галоши, и в них ходил именно по берегу. То есть, но это, опять же, вся эта экипировка выбирается, да, соответственно, от погоды. Чуть позже вернемся к этому, наверное, опять же. Но в тот раз было не очень тепло, были дожди, и поэтому вот резиновые галоши были прекрасным выбором на тот момент.
3: А как кроксы, вот такая обувь, например?
4: Кроксы удобно будут, вот если мы пойдем с вами сейчас. Вот такая погода, как сейчас, то есть вода заливается, вода оттуда выливается из этих кроксов, да, все будет прекрасно. Если же будет холодно на улице, да, то есть или там ночами будет 10 градусов, будет в них просто холодно на берегу. То есть для воды сейчас, для лодки, это очень нормальная, хорошая обувь. А вот, ну, именно сейчас, потому что сейчас такая у нас погода стоит. Сейчас можно в шлепанцах идти, босиком будет классно, потому что теплая вода. Но если вода чуть холоднее, да, то вы просто уже не можете в ней находиться, потому что очень быстро ноги действительно замерзают.
2: Вот очень интересная ситуация сейчас получилась. Цандыма, вы задали вопрос, а я даже не в курсе, что это за слово такое. Расскажите мне и радиослушателям, тем, кто не знает, что это за кроксы такие.
3: Ну, это вообще целая история вокруг этих кроксов. Они когда-то были специально разработаны для... то ли мореплаватели, то ли для парусного спорта, я точно не могу сказать, но это вот очень, вроде как, обычные шлепки, тапочки, но в то же время они достаточно крепко держатся на ноге за счет такой...
4: Хлыстика сзади.
3: Да, да, да. Он, его можно вперед, там, как, и носить как шлепки, а можно сделать назад, чтобы фиксировало пятку, вроде как.
2: Да, тогда и свои 5 копеек вставлю. А у меня, кстати, тапочки есть, ну, их по-разному называют. Иногда говорят каяки, да, это резиновые тапки, которые до щиколотки, они просто сделаны из тонкой-тонкой резины. Подошва тоже резиновая, плотная. В них можно совершенно спокойно тоже сидеть в рафте или там провалиться в воду. Но это опять для теплой погоды. То есть, если вода холодная, то, конечно, конечно, нет. Конечно, нужны тогда либо ботики, либо носки водолазные, так называемые, из того же неопрена, либо резиновые сапоги. Отлично, про обувь поговорили,
4: Пойдем дальше. Поскольку все равно солнце, возможно, да, то какой-то головной убор берется. Да, можно взять кепку, а можно, опять же, чтобы суниверсалить и не брать много разного... Иногда некоторые вещи, которые не пригодятся, есть специально противомоскитные шляпы, так называемые. То есть она может спасти и от солнца, и, соответственно, от комаров. То есть что она из себя представляет? Это действительно шляпа с полями, от которой от этих полей вниз уходит такая сетка на все лицо. И на шее такое как бы есть, ну, чуть сужается. Она такая как с резинкой, то есть она шею абсолютно не жмет, но, тем не менее, комары туда уже не залетают. То есть ты действительно можешь общаться, разговаривать, петь, если надо. Вот. Единственное, что, да, проблема, если ты курящий или тебе там надо покушать, то тебе сетку, естественно, надо поднимать. Хотя сейчас появились уже новомодные вещи, у них есть молния для курящих там и так далее, да. То есть от комаров такая вот штука, ну, вполне и от солнца пригождается. Ну, репелленты обязательно надо брать, да, это безусловно, потому что насекомых никто нигде не отменял, и они, конечно... Тут приехало свежее мясо, а там такие места, что там телефоны 3-3 суток не берут, связи нету, поэтому люди там появляются редко, и, соответственно, такие...
2: Комары радуются.
4: Комары радуются, да.
2: Причем это какой-то парадокс был в одном из проходов наших. Вот говорят, при солнце, при ярком, при жарком комары не летают. Вот ничего подобного, еще как летают и просто заедают. Но хочу свои 5 копеек еще бросить, да. Те репелленты, которые... ну, по крайней мере, я брал, буду за себя говорить, они помогают на 10 минут. То есть вот, ну, это современная химия такая. По крайней мере, не очень дорогая химия, она, ну, слабовата. Тандема, может быть, вы знаете какую-нибудь хитрость в плане репеллентов? Может быть, когда-то сталкивались с этим?
3: Самое страшное для меня — это комары. И спасибо за приглашение. Я, кажется, уже испугалась и никуда не пойду. К сожалению, мне никаким образом не удается спасаться от комаров. Если жарко, я не могу ходить так одетой, как рекомендуют, да. И в то же время, когда кусают, то я превращаюсь в один такой большой-большой валдырь.
4: Сандыма, я потом вам лайфхак покажу, да, ну не здесь, может, чуть позже, могу про него рассказать. Я купил себе противомоскитный костюм. Это из себя представляет, вы знаете, сетка на окнах, которая, да, от комаров. Вот это из такого же материала, только оно двойное, штаны и такая же кофта с длинным рукавом, и еще с капюшоном, и на молнии тоже все застегивается. То есть от комаров защититься можно, а ветерок в тебя дует, и тебе очень прекрасно. Поэтому даже сейчас все это доступно.
2: Так что повторяем приглашение, да.
3: Я подумаю тогда.
4: Возвращаясь дальше к снаряжению, которое брали, да, ну... Ножик на всякий случай можно взять, это тоже пригодится. Вот. Еще важен стульчик с собой взять, складной стул или что-то. Можно брать такие так называемые, я не знаю даже, как правильно их название. Вот. То есть это такая пенка небольшого размера на резинке, которая вокруг талии обвязывается, можно где-то присесть.
2: Толстая. Там, да, то есть толстая. Вы ее носите на спине, ее можно, ну, как бы с ними не снимать с себя. А когда нужно сесть там на бревно, на пенек или на землю, то под попу просто ее спускаете и, собственно, сидите спокойно. Так, ну что же, а мы с вами про пенку сказали, вот про это, и давайте прервемся на несколько секунд и встретимся снова в этой же студии.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Еще раз доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии вместе со мной, с Максимом Петровым, Цендема Бойко и Игорь Конищев, наш гость-эксперт. Говорим мы сегодня о походах, о снаряжении. Конкретно, это я подчеркиваю, говорим о сплавах, потому что горы, леса — это немножечко по-другому. Закончили мы на том, что есть такие сидушки, будем так говорить, которые носятся на себе. А вот Игорь сказал про стулья. Давайте здесь мы остановимся и поговорим подробнее. Игорь, пожалуйста, тебе слово.
4: Значит, сейчас сразу я уточню, почему вот эти, которые сидушки, не очень всегда привлекательны, чем, может быть, стул лучше, да? Потому что, действительно, место, где найти пенек или где бревно, да, на стоянке будет, оно не обязательно, что будет такое. То есть бывает просто, ну, открытое достаточно пространство, и сидеть всегда на земле, кушать на земле, оно просто банально ноги устают от этого. Поэтому все же рекомендуется брать с собой такую складные стулья. Они сейчас есть и со спинками, и с подлокотниками, чего только нет. Но все зависит от вашего кошелька и от того, как вы их будете переносить.
2: И от вашей силы, да.
4: Да, от габаритов. Которые там дешевые, не знаю, по 100 рублей, 200 продаются из тоненького алюминия, их брать не рекомендуется. Они, говорят, вообще одноразовые стульчики, то есть, ну, ты на него присел, и все, и стульчик, он ушел. Вот, оставляешь его на первой стоянке, и то с собой забираешь, потому что мусор мы на стоянках не оставляем. Вот, поэтому лучше к этому вопросу подойти так более серьезно, если планируется, что, ну, не один раз вы будете ходить в поход. Есть разные модели, например, у меня модель, которая на трех ножках, то есть она, неважно, какая неровная поверхность, она все равно будет стоять устойчиво. Вот, такой он прям складывается, как... зонт, наверное, размер получается, только чуть длиннее, то есть высотой там, не знаю,
2: Это очень удобно, вот. Очень удобно, друзья, особенно в переноске, это классно.
4: Его снаружи, да, прям стула, рюкзака пристегивается сбоку, за этими там много ремешков всяких на рюкзаке есть, и вообще не создает, вот я его не ощущаю, что он со мной где-то едет и так далее, потому что все остальные модели, они такие имеют два прямоугольника, которые посередине соединены, раскладывающиеся, если посмотреть сбоку, такая буква «Х» получается, и сверху вот тряпочка натянута.
2: Но слушай, это... ну я думал, садовые стулья стандартные, ну, видели
4: примерно
2: все.
4: Примерно, да. Да. Примерно,
2: то есть,
4: да.
2: Вот, то, что на даче там периодически используется.
4: Они тоже, конечно, рассчитаны под разный вес, поэтому тут тоже надо подходить по своим, как бы, габаритам, так скажем так, к этому вопросу, чтобы подходить.
2: Вот сразу скажу, что вот этот легкий классный стул трехногий, он неудобен для тех, кто много весит. Ну, то есть, вот, допустим, я вешу больше 100 килограмм, да, примерно так 110. И это такой стул просто ломается подо мной сразу, моментально. Так что учитывайте вот эти вот нюансы. Я себе купил такой стул, который садовый такой, где там два прямоугольника. И посмотрел внимательно при покупке, чтобы ножки были не алюминиевые, да, а из какого другого материала, честно не знаю, из какого. Он прочный, шершавый такой на ощупь, выглядит так солидно. И... места соединений тоже нужно посмотреть, вот те места, где рамы соединяются, чтобы там были не клепки, а винты. Такая рекомендация. Вот такие стулья под тяжелыми людьми не ломаются. Давай продолжим, Игорь, тогда.
4: Вот что еще с собой рекомендуется взять? Какой-то, ну, пусть личный, опять же, запас воды, каких-то личных медикаментов, но про всякие гигиенические вещи тоже, наверное, не стоит упоминать. Это и так понятно, что это необходимая вещь. Вот. И, наверное, ну, в общем-то, если ничего не забыл, то для первого раза, когда ты идешь в организованный поход, где у тебя есть кто-то организатор, кто предоставляет там спальники, палатку, еду там и все прочее, да, то, в общем-то, все, набор вещей на этом закончится. Дальше будет только усовершенствование своего снаряжения, ну и, ну, чтобы добавить себе личного комфорта.
2: Да, каким же образом можно усовершенствовать снаряжение, что можно для себя купить, ну, для себя любимого?
4: В прошлом году для себя любимого я, наверное, приобрел только из этого всего такой самый надувающийся коврик. Это, то есть, альтернатива той пенке, которая стелется под спальник в палатку уже. То есть, если пенка — это просто вот этот материал, который раскатывается, то самый надувающийся коврик — это, когда он сложен, такой небольшой цилиндрик, чуть меньше спальника даже, плотный, он раскатывается, также открываешь клапан, и он сам надувается в такой коврик толщиной где-то 4,5, ну, мой 4,5 сантиметров, они бывают разные по толщине, и это, ну, он сам надулся, ты его положил под спальник, и все, надувается он там минут 15 самостоятельно просто оставляешь, может, это недолго, ой, наоборот, долго, но ты зато вообще ничего с ним делаешь, берет сам и надувается.
2: Вообще говоря, там в инструкции написано, странное дело, 40 минут, ну, вот не 40, а реально 15-20 минут. И потом можно еще ртом поддуть, там буквально два выдоха, это чтобы он просто был так по...
4: Упругий такой.
2: Да, просто. Упругий, да.
4: Это можно. Дальше можно усовершенствовать палатку. Зачем, казалось бы, что усовершенствовать в палатке, да? Палатку дает организатор, да, они все, в общем-то, достаточно современные, это не старые вот эти брезентовые, где треугольные углы, и там, ну, сложно собирать, такой процесс сборки, все на дугах и так далее. Но с недавнего времени появились так называемые палатки, например, автомат. В этом году я себе к началу сезона такую сумел приобрести. Значит, вот, честно говоря, не напрягаясь, не торопясь, в течение, там, то есть я один, то есть я полностью незрячий человек, ставлю эту палатку за одну минуту. Вот это, ну, конечно, говорят, а как ты делаешь? Кнопку нажал, она встала, ну, почти так, только там не кнопку нажимать, а за веревочки тянешь, она у тебя встала. Прям как вот зонт как будто раскрывается, вот. Только без центральной стойки вот этого зонта, который, за который ручку держится. Вот прям как зонт палатка получается. То есть с виду она абсолютно как обычные палатки. Вот складывается она точно так же. Там нажал в пару мест, она у тебя сложилась вся на земле. Ты так аккуратно все дуги в одно место складываешь. Они прям сами по петелькам туда переходят. Вот и все, у тебя тюк готов. Складывается она, ну, опять же, я секунд за 30 ее сложу. То есть в процессе дождя, например, или когда там, ну, срочно надо по какой-то причине поставить, сложить, это очень удобно. Да, может быть, это не самый бюджетный вариант, но именно когда вы стоите не кемпингом, где несколько дней на одном месте, то есть палатку не обязательно что-то дергать, а когда вот тебе действительно ты вечером, ну, уже в ночи раскладываешь, разбираешь лагерь, ставишь лагерь, с утра ты должен все это собрать, то вот это такая вещь, которая действительно, ну... позволяет чувствовать себя комфортно. То есть я уже испытала, у меня в этом году, сколько уже походов у меня было, 3, получается, успел за этот год. И, соответственно, это все было очень, ну, полезно, практично и так далее. И те, кто смотрели на него, говорят, о, чудо техники. Хотя уже на рынке не существует, ну, давно достаточно.
2: Просто вспомните, сколько обычно собирается, ну, самая простая палатка, да? Это, в общем, занимает время, а тем более надо учесть, что если вы не видите, это несколько сложнее делать, да, чем, скажем так, по зрячему. А когда еще дождь, да, сверху и грязь, да, это вообще превращается в такое мероприятие сомнительное, скажем. Поэтому это очень удобно, да, конечно, ну, как Игорь уже сказал, несколько небюджетно.
4: У нас на этот пример, такой пример был, да, жизненный, когда мы вот пошли на открытие сезона в конце апреля, начале мая. в этом году. И вот действительно мы собирались, шел дождь сильный. И там, ну, начали, организаторы ходят, собираете лагерь, за нами должен был прийти автобус, чтобы забрать с этого места, такой микроавтобус, когда мы все загрузить. И вот люди все это сложили, свои вещи, все у них под дождем лежит и мокнет, потому что же тент сложили, все. Мы свою палатку принципиально, мы с одноклассником в ней ночевали, не складывали. Вот, все как бы... Приехал автобус, мы там действительно ее вдвоем за минуту все это убрано было. Пока он носил вещи, точнее, я сложил палатку, и у нас все осталось сухим. То есть это вот тоже был тот момент, когда это действительно сильно пригодилось.
2: Причем, давайте скажем, у тебя сейчас, напомню, пожалуйста, трехместная, да, палатка?
4: Вот это да, трехместная.
2: Вот, вот я вам скажу, что вчетвером достаточно свободно в ней можно лежать. Ну, это понятно, что так никто делать не будет. Ну, то есть они просторные, друзья мои, это очень удобно. Если вы там вдвоем, то рюкзаки можно даже ставить не в тамбуре, а внутрь, что очень классно, по-моему.
4: Значит, спальники. Тоже спальник приобрел себе. У меня есть, в общем, дома комплект лежит. Три палатки, три спальника, два коврика. Почему-то у меня, видишь, как-то неправильное количество, но... Ладно, значит, спальник тоже купился специально, прям такой до минус 5 градусов, чтобы в нем, до минус 5 в нем комфорт. Вот, соответственно, вот сейчас...
2: Прошу прощения, давай поясним радиослушателям, что такое температура комфорта и экстремальная температура.
4: То есть, ну, минус 5 это комфорт, минус 15 это экстрим. У него это в любом спальнике есть свои такие характеристики, вот. Да. То есть комфорт это та температура, в которой вы не замерзнете, до вот этой температуры точно, без каких-то там дополнительных утеплений и так далее. А, как говорится, после минус 15 наступит, как шутят, говорят, смерть. Но нет, не смерть, где вы действительно начнете уже просто испытывать дискомфорт.
2: То есть дискомфорт. Не спасет просто вот это.
4: Да, то есть спальник уже не рассчитан на такую температуру. Ну, есть специальный спальник, который до минус 50 там держит. Но это, мы сейчас говорим все же про такой более летний или весенний водный туризм, поэтому нам это не нужно. Его я брал действительно для таких вот прохладных сезонов осень или весна, потому что те же спальники, которые у меня там были еще до этого, вот с которыми я вот буквально... Ой, какие числа-то были? 25-27 июня ходили в поход. До этого за неделю тоже ходили в поход. Значит, там такая температура была, что там думаешь, как бы спать без спальника, не то, что в спальнике. Вот, поэтому, ну...
2: Кстати, надо заметить, что бывают спальники тоненькие-тоненькие, южный вариант такой, они вообще... капельные, и они так чисто укрыться просто. Тоже можете иметь в виду, если пойдете куда-то на юг так потеплее.
4: Вот, ну я говорю, здесь я спал в палатке с своим как бы приятелем, да, который ходил в поход. Вот, и, соответственно, ну мы вдвоем лежали, но я на своем спальнике, он в своем. Ну, действительно получилось так, что, ну, поверх спальников спишь, потому что... И встаешь еще в 6:30, потому что все, солнце в палатку... свете так, что ну, уже все, спать в ней невозможно. А возвращаясь вот к теплым спальникам, да, и к вот этому началу сезона в начале мая, там как раз получалось наоборот. То есть вот я думаю, ну все равно спальник-то тут на улице минус, на самом деле, там, ну, минус один было где-то вот так. Думаю, ладно, я в термобелье буду спать и в носках. Ну, причем я замерз ночью, думаю, блин, как странно, у меня крутой спальник, я в термобелье, я замерз. А вот этот мой одноклассник, он такой профессиональный геолог, и он говорит, слушай, ты что-то фигню творишь-то, в общем, зачем ты так спишь? Это надо в спальнике спать раздетый, тогда твой организм будет по-другому вообще себя вести, он будет как-то адаптироваться, он подумает, что... В общем, организм думает, что я раз раздетый лежу, просто укрывшись, значит, на улице тепло и не надо мерзнуть. А если я мерзну, то организм сам должен себя согревать. На следующую ночь я лег без носок, без носков, без термобелья, и, соответственно, я не замерз уже. Думаю, ну, как-то странно, одежду снял и не замерз. Вот, поэтому здесь, да, действительно есть вот такой лайфхак, как говорится.
2: Чуть-чуть подробнее остановимся на материалах, которыми набивают, скажем так, спальники. Ты все это проходил, да, я так понимаю, синтепон, пух и так далее. Чуть-чуть прокомментировать можешь?
4: Слушай,
2: современные, ну, материалы.
4: Скорее нет, я тут, ну, я-то выбирал себе то, что я хотел. Я все это слово страшное не могу выговорить.
2: Климашилд это,
4: да,
2: называется.
4: Да, вот, климашилд, да. Вот я это все выбрал, но это, я не знаю, это маленькие шарики того же синтепона, которые как-то там...
2: Они залиты гелем. То есть они отдельные, отдельно друг от друга, они не соединяются и не слипаются. Их прелесть в том, что спальник становится легким очень и отталкивает воду. То есть если даже он промокнет где-то каким-то образом, то...
4: Но он намокает, но быстро сушится.
2: Быстро сушится и хорошо сохраняет тепло. Ну что же, дорогие друзья, на сегодня, наверное, все. Будет обязательно продолжение. Если у вас остались вопросы, направляйте их по адресу radio@radiovoz.ru. А с вами сегодня были в студии Цендема Бойко, Максим Петров и Игорь Конищев. Всем всего доброго.
4: До свидания.
3: Всего доброго.
0: Бытовой вопрос. Вы слушаете Радио ВОС.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира,

0: выбрать свои действия. Если к нам ходит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты разрешения.

0: различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога, тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить. Видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
0: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены, и я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека? Куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что Действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС.

0: Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства «Работа России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь провозятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателя Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке.

0: Да, войдите.
1: Вам телеграмма доктору Уинслоу от калифорнийского агента компании. Кажется, очень...
0: Я займусь ей позже, мисс Мороу.
1: Телеграмма срочная из Голливуда. Мона Стар умирает.
0: Ах, это кинозвезда. Ну что там, читайте.
1: Мона Стар находится в шоковом состоянии после удаления аппендикса и мультициллиновой терапии. Доктора в полной растерянности, опасаются ее смерти и увеличивают дозировку. В больнице паника. Директор собирается устроить пресс-конференцию для сообщения медицинских подробностей взволнованной публике. Предвижу первые полосы и разнос мультицилина. Ради бога, примите меры, Роджерс.
0: Да, это плохо. Очень плохо, мисс Мроу. Отправьте с посыльным Херберту, Сондерсу и Бейкеру копии этой телеграммы, помеченные срочно секретно, и приложите к каждой телеграмме записку. У меня есть план, не сочтете ли вы нужным обсудить его. Действуйте.
1: Хорошо, все сделаю.

0: Итак, господа, продолжим. Доктор Уинслоу, мы слушаем вас.
1: Мистер Сондерс, господа, у нас еще остается шанс, вполне реальный шанс, спасти эту голливудскую звезду.
2: Вы говорите это, основываясь на своей интуиции, доктор Уинслоу?
1: Нет, мистер Бейкер, основываясь на наблюдениях наших врачей. Во-первых, необходимо немедленно прекратить мультициллиновую терапию. Во-вторых, срочно взять бактериальную пробу и вырастить культуры в нашей лаборатории.
2: Хорошо, ну а дальше?
1: Дальше испробовать на этих культурах все известные антибиотики, мистер Бейкер. Хоть один из них, но должен подействовать на устойчивых стафилококков. После этого, господа, безотлагательно начать эту новую терапию, вводя антибиотики внутривенно.
0: Но что делать с голливудскими врачами? Они хотят поднять скандал.
1: Мы должны немедленно командировать в Голливуд представителя Фаберкинга для воздействия на врачей. Вместе с ним нашего консультанта по общественным связям для воздействия на прессу. По моему мнению, такая программа действий может дать положительные результаты. Я должен подчеркнуть, господа, что дорога каждая минута. Смерть может наступить в любой момент.
0: Господа, что скажете вы?
2: Предложение доктора Уинслоу вполне разумно.
0: Доктор Уинслоу, вы назначаетесь представителем компании Фаберкинг в Голливуде. Вы правомочны производить любые расходы и совершать любые действия, какие сочтете нужными. Вылетайте немедленно.
1: Хорошо, сэр, я готов.
0: Счастливого пути, Уинслоу. Мы надеемся на вас.
3: Доктор Уинслоу, звонит доктор Крейгер. Просит вас ее принять.
1: Я опаздываю на самолет, мисс Морроу.
3: У нее что-то очень срочное. Это касается доктора Паркер.
1: Доктора Паркер? Попросите ее встретить меня сейчас у главного входа. Я поговорю с ней в автомобиле по дороге на аэродром. Здравствуйте, Айрин. Садитесь в машину, там поговорим. Я спешу на аэродром. Поехали, Томми. Что у вас, Айрин?
4: Эбби Паркер в тяжелом состоянии. И виноват во всем ваш проклятый мультициллин.
1: Господи, только не это, нет, нет. Что случилось с Эбби?
4: Она работала с пипеткой и случайно всосала вирус в рот.
1: Какое несчастье.
4: Некоторое время она просидела как в столбняке, а потом бросилась в свой кабинет и приняла тройную дозу мультициллина. Она никому ничего не сказала.
1: Что с ней сейчас?
4: Не кричите. Она чувствовала себя отвратительно, но симптомы энцефалита так и не появлялись. Эбби все увеличивала дозы мультициллина. Я предупреждала ее, но она отказалась от помощи врачей.
1: Вы приняли какие-нибудь меры, Айрин?
4: Ну, конечно. Я сделала анализы, поэтому, собственно, я и пришла сегодня на фабрику. По-моему, дело в какой-то стойкой культуре бактерий. А вирус тут ни при чем. И терапия...
1: Это стафилококки. Мультициллиновую терапию надо немедленно прекратить. Или может наступить шоковое состояние. Испытание проб на разные антибиотики подскажет вам лечение. Были уже десятки таких осложнений.
4: Понимаю! Еще один случай, когда новое средство пустили в продажу, не проверив как следует.
1: Тише, Айрин, пожалуйста, тише. Я прошу вас, шофер.
4: Я же с самого начала считала, что проведенные испытания более чем недостаточны. А такая спешка просто преступна.
1: Но вы же молчали.
4: Тот, кто рискнет осудить погоню за его величеством долларом, может быть уверен, что его обвинят в антиамериканизме. Во всяком случае, мы его мнения не спрашивали. А если бы спросили, то Сондер с ним не посчитался бы. Но вы...
1: Ну что я мог сделать?
4: Почему вы не выступите перед правлением компании и не потребуете, чтобы мультициллин был изъят из продажи?
1: Ах, Ирина, Ирина, из продажи, ну что?
4: Да, пока не будут проведены все испытания, пока врачам не станет ясно, чего можно ожидать.
1: Послушайте, Ирин, я предостерегал. Я даже однажды сказал Херберту, что...
4: Однажды? Вы же толчете воду в ступе. Вам ведь известно, сколько пройдет времени, прежде чем врачи разберутся, в чем дело. Но зато вы можете чувствовать себя добродетельным, неуязвимым для судебных исков и уверенным в сбыте. Но неужели же, Уинслоу, вы утратили всякое представление о научной этике?
1: При чем здесь этика? Это ведь чисто деловой вопрос.
4: Господи, да вы понимаете, что говорите?
1: Замолчите, Айрин, замолчите, слышите?
4: Прикажите остановить машину, мистер Уинслоу.
1: Том, не останови.
4: Прощайте, Уинслоу. Когда-нибудь вы поймете, что делаете, но будет поздно.

0: можете отстегнуть поясные ремни кресел. Самолет находится на высоте 7000 метров. Температура воздуха за бортом самолета минус 72 градуса.
1: Ах, Эбби, так просто наклониться и сказать шоферу в Гринвич-Виллидж, пожалуйста, и черт с ним, с самолетом. Но что сказать правлению, если кинозвезда умрет? Газеты подхватят, и на этом все. Все, что достигнуто, все кончится безвозвратно. Вот он, тот единственный случай, который представляется раз в жизни. Эбби не умрет, не может умереть, ведь Крэггер теперь знает, что делать. Нет, нет, теперь меня никто не остановит, даже Эбби. Боже мой, сколько событий за такой короткий срок. Ведь еще не прошло и 5 месяцев со дня нашего знакомства.

0: Доброе утро, мисс Мороу. Доктор Уинслоу из Иллинойса к мистеру Сондерсу.
1: Доктор Уинслоу?
0: Да.
1: Как вы здесь очутились? Ведь еще и получаса не прошло, как мистер Сондерс велел передать вам по телетайпу, что просит вас приехать не позже завтрашнего дня.
0: Вот как? Оказывается, старик меня вызывал сам. Выходит, я опередил его вызов. Чтение мысли на расстоянии, мисс Мороу.
1: Но мне кажется, мистер Сондерс вас сегодня не ожидает. И кроме того, он очень занят.
0: Давайте-ка удивим его и посмотрим, как он будет на это реагировать. Ну, чем мы рискуем?
1: Ну, хорошо. Сейчас.
0: Благодарю вас, мисс Мороу. Я высоко ценю вашу помощь.
1: Подождите меня здесь.
0: До сегодняшнего дня старик вызывал меня к себе всего лишь раз, когда удалось таки справиться с этой капризной плесенью. Как давно это было! Целая вечность прошла.
1: Вам повезло, доктор! Мистер Сондерс примет вас в 11 часов.
0: Мисс Мороу, за мной орхидея!
1: Ну, куда же вы сейчас?
0: Я спущусь в кафетерий, выпью чашку кофе.

0: Какая встреча! Здравствуйте, доктор Уинслоу.
1: А, незнакомка с парома. Рад вас снова видеть. Не присядете ли вы за мой столик?
0: Спасибо. Меня зовут доктор Паркер.
1: Ага. А откуда вы знаете мое имя?
0: Ваше имя? Ну, это нетрудно. Я читала о вас и видела вашу фотографию в журнале компании.
1: Понятно.
0: Я прочитываю пробирку от корки до корки, как голливудский журнал. А вы нет?
1: Нет. Дело в том, что я слишком занят чтением комиксов.
0: О, ай-яй-яй. Что сказал бы Джордж Сондерс, если бы узнал, что вы не читаете статьи в его журнале?
1: К черту Джорджа Сондерса.
0: Вот вы какой, доктор Уинслоу.
1: Послушайте, доктор Паркер, извлеките меня из-под вашего микроскопа. Вы ведете себя просто как микробиолог.
0: Вирусолог.
1: Ах, вот что, да, вирусолог. Вы у Фаберкинга давно?
0: Нет, скорее наоборот, совсем недавно.
1: Значит, вы еще во власти иллюзий, стерильности, порядка, технического оснащения Фаберкинга и так далее. А я утратил все свои иллюзии за годы работы в этой компании.
0: Что вы хотите этим сказать?
1: Послушайте, Эбби, если вы действительно стремитесь к научной работе, не поддавайтесь им.
0: То есть?
1: Очень скоро вы обнаружите, что тянете лямку и больше ничего. Сегодня я буду говорить с самим Джорджем Сондерсом. Я собираюсь говорить с ним на чистоту. У меня уже многое накопилось.
0: А вас не уволят?
1: Нет, если я сам заявлю об уходе.
0: Ой, мне надо бежать. Я уже опоздала.
1: Послушайте, послушайте, это уж чересчур неожиданно. Мы говорили только обо мне. Ну, пожалуйста, ну сядьте. А теперь я хочу поговорить и о вас.
0: Мы прибережем меня на потом.
1: Но когда я увижу вас и где?
0: Вот здесь, в этой книжке, вы найдете мой телефон в лабораторию. Позвоните в конце дня. А теперь до свидания. И стойте непоколебимо, когда окажетесь лицом к лицу со стариком.

0: Может быть, мистер хочет лимонаду? Или конфет? Вы хорошо переносите полет?
1: Да-да, благодарю вас, мисс, благодарю. Стойте непоколебимо, когда окажетесь лицом к лицу со стариком.
2: Рад вас видеть, Уинслоу. Извините, что я заставил вас ждать, но у меня был разговор с нашими представителями в Германии.
1: Ничего, мистер Сандерс, мне не трудно было подождать.
2: Да, там, в Западной Германии, у нас дела идут в гору. Я часто задаю вопрос себе, что сказали бы Густав Кайзер и Гаспар Фабер, если бы узнали о нашем проникновении в их Фатерлянд? Да чего вы стоите? Садитесь.
1: Благодарю вас.
2: Быстро же вы сюда добрались из своих прерий. Хотите корону?
1: Благодарю, я не курю.
2: Ах так, прекрасно, поздравляю вас. Остерегаетесь рака?
1: И это тоже. Но главное из-за работы. Вы ведь знаете, что курить в лабораториях нежелательно и даже опасно.
2: Да.
1: И я решил, к чему полдня мучиться, мечтая о папиросе или трубке. Так в одно прекрасное утро я и бросил курить.
2: Ха-ха. Вот это настоящая самодисциплина. Прекрасно. А не предложить ли мне всем заведующим лабораториями испробовать вашу систему? Как знать, не добьемся ли так лучших результатов в работе. А нам сейчас пригодились бы эти результаты. Ну-ка, Уинслоу, посмотрите на эти коробочки. Что вы о них скажете?
1: Новые продукции?
2: Ну, мы собираемся пустить их в продажу. Вот. Леденцы от кашля, аромат вишни. Готов держать пари на сигару, что вы не почувствуете привкуса полимексина. Кладите в рот. Смелее. Ну?
1: Неплохо.
2: Да. А теперь другой. Пенициллиновая жевательная резинка. Вкус сочного фрукта. Так что вы о них скажете? Ну, что же вы молчите?
1: Мне кажется, подобная дозировка неоправданна. Терапевтически эти леденцы вряд ли окажутся эффективными, потому что концентрация антибиотиков в них слишком низка для локального воздействия.
2: Ну, ерунда. Я спрашиваю не об этом. Найдут ли эти препараты сбыт? Вот что меня интересует. Учтите легкость приема, особенно для детей. Учтите восхитительный вкус. Ну, одним словом, не взять ли разрешение пустить их в свободную продажу? А? Вам ведь известно, как замедляют сбыт рецепты.
1: Боюсь, сэр, что эти вопросы лежат вне моей компетенции.
2: Ну, всякий человек, желающий преуспевать в нашей области, должен быть компетентен в этих вопросах. Именно на них в первую очередь обязан ответить директор научно-исследовательского отдела, прежде чем тратить деньги акционеров на программу, которая иначе может оказаться мыльным пузырем.
1: Да, но я не директор.
2: Подождите, доктор. Лично я считаю, что все эти леденчики ни к черту не годятся. Но они новинка. А в нашем деле важна не польза, которую приносит лекарство. Важно, чтобы оно было новым. Новизна. Вот что обеспечивает сбыт нашего товара. Я хочу, чтобы вы помнили об этом, Уинслоу.
1: Мистер Сондерс, я не понимаю, какое отношение ваши слова имеют ко мне.
2: Я давно слежу за вашей работой, доктор Уинслоу. Этот парень далеко пойдет, сказал я себе. Откровенно говоря, я очень обрадовался, когда оказалось, что именно вы раскрыли тайну зараженных ферментаторов в Иллинойсе. И вы знаете наши требования. Нам нужна молодежь, умеющая наступать. Молодежь с головой на плечах. У вас есть голова на плечах, Уинслоу. И тому, чего вы не знаете, вы быстро научитесь. Наступать, Уинслоу. Таков символ веры Фаберкинга, всей промышленности, всего американского делового мира. Умение наступать, умение нападать, сметать всякое сопротивление, нападать и уничтожать. Меня смущает только вопрос, умеете ли вы наступать?
1: Вы имеете в виду инициативу, сэр?
2: Одной инициативы мало, мало, парень. Я хочу сделать тебя, парень, своим личным представителем, представителем президента компании, чтобы твой кабинет был рядом с моим, чтобы ты стал моими глазами, ушами, моей правой рукой. Мы ассигнуем $5 миллионов на проведение совершенно новой и совершенно секретной программы. И я хочу, чтобы ты был в самой гуще дела. Ну, что скажешь?
1: Он ждет от меня ответ. Такого оборота дела я не ожидал. Совершенно секретная программа. Это может означать что угодно. Личный представитель старика. И это может означать что угодно. А моя собственная программа, мои надежды. Нет, нет, нет, нет. Сперва нужно выслушать условия Сондерса. Выяснить, что означают эти предложения. Затем взвесить.
2: Ну, что же вы решили, Уинслоу? Ну-ну, говорите.
1: Я хочу задать вам один вопрос, а потом отвечу.
2: Ах, вот как?
1: Вы упомянули о новой секретной программе. Включает ли она научные исследования?
2: Отлично, отлично. Вот вам вся суть в двух словах. Наша цель – отыскать новый химиотерапевтический агент, превосходящий все известные антибиотики. Бросить на выполнение этой программы все научные силы компании.
1: Что ж, такая программа не может не увлечь любого настоящего ученого.
2: Так же, как и любого дельца. Я знал, Уинслоу, что она придется вам по вкусу. Она словно вам адресована. Так вот, теперь вам понятно, что нам предстоит?
1: Да.
2: Я могу быть с тобой откровенен, парень. Ты мне нужен как плетка. Доктор Мэриуэзер Моррис слишком тяжел на подъем и забывчив. А старикашка доктор Грегори слишком уж не от мира сего и слишком увлечен теорией. Ни тот, ни другой не сделает того, что мне требуется. Эту новую программу нужно выполнить быстро. Мы будем гнать вовсю. Я хочу, чтобы ты передавал мои распоряжения и следил за их выполнением. Мне не нужны донесения об ошибках и неудачах. Мне нужны результаты. Больше меня ничего не интересует. Ну, так как же?
1: Я могу задать еще один вопрос?
2: Валя.
1: Предположим, программа будет выполнена. Что со мной будет дальше?
2: Ну, на вашем месте я не стал бы сейчас ломать над этим голову. Беспокоиться начнете, когда программа провалится. А если она будет выполнена успешно, вот тогда-то и откроются настоящие возможности.
1: Хорошо. Когда я должен приступить к работе?
2: Чудесно. Приступайте сию же минуту. А вы, Ленойс, за вещами слетаете как-нибудь на неделе. С этих пор против вашего имени в платежной ведомости стоит 25 тысяч в год, не считая акций. А если все пойдет хорошо, вас в недалеком будущем ждет повышение. И значительное, парень, это только начало.
1: Я могу идти?
2: Мы пойдем вместе обедать. А теперь еще одна просьба. Вы слушаете?
1: Да-да, сэр, конечно, конечно.
2: Так вот, мне не нравится ваше имя. Хауэлл. Конечно, оно выглядит очень солидно под какой-нибудь там научной статьей. Но для меня оно звучит очень пышно. Вы разрешите мне называть вас Джимом? В конце концов, это ведь тоже ваше имя. Джим, короче, звучит по-деловому. Ну как, согласны?
1: Что ж, меня называли Джимом много лет назад, когда я качал бензин на заправочных станциях и мыл автомобили, чтобы иметь возможность учиться. Тогда приходилось беречь каждый грош. Ну же, доктор Уинслоу, выбирайте, выбирайте, доктор Джеймс Хауэлл Уинслоу. Ладно, мистер Сондерс, пусть будет Джим, если вам так хочется.
2: Ну, а сейчас обедать.

0: Hello, мисс. Сколько нам еще лететь?
1: 1 час 15 минут, сэр.
0: Возможно, мне передадут радиограмму для доктора Уинслоу.
1: Не беспокойтесь, я вам тут же о ней сообщу.
0: Благодарю вас, мисс. Всю жизнь я кого-то должен благодарить. Благодарю вас, мисс. Благодарю, мистер Моррис. Благодарю, мистер Сондерс.
2: Я хочу вас кое с кем познакомить. Это нужно для новой программы. Джим, необходимо, чтобы вы сработались. Вот к нам идут как раз доктор Айрин Крегер
0: и... Но я знаком с доктором Крегер.
2: Я не о ней говорю, я о ее спутнице. Простите, доктор Паркер, я отниму вас несколько минут. Вы, кажется, уже пообедали. Познакомьтесь, пожалуйста. Доктор Уинслоу.
3: А, здравствуйте, доктор Уинслоу.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, доктор Паркер.
2: А нам нелегко было сманить ее из Колумбийского университета, не так ли, а? Теперь доктору Паркер предстоит возглавить все ведущиеся у нас работы по вирусологии. Мы многого ждем от ее лаборатории. Очень многого.
3: О, будем надеяться, что ваши надежды оправдаются, мистер Сондерс.
2: Да-да, конечно. Ну, мне пора идти. Доктор Крегер, пойдемте со мной, мне нужно кое-что вам сказать. До свидания, Уинслоу. Счастливо оставаться, доктор Паркер.
3: Всего хорошего. Ну, еще раз здравствуйте. Ну как, вы уже видели свой новый кабинет?
0: Откуда вы знаете?
3: Слухом земля полнится. Теперь уже все знают, кто сегодня обедал за столом президента.
0: Ладно, ладно, не пытайтесь меня уверить, что я такая уж важная персона.
3: А скоро вы сами в этом уверитесь.
0: Эбби, а вам известно, что я хочу вас увидеть сегодня же?
3: Увы, только не сегодня.
0: Почему?
3: Потому что я уезжаю в Иллинойс.
0: Надолго?
3: На месяц. Но как только я вернусь, я вам обязательно позвоню. Ну что ж вы остановились, Хауэлл? Входите.
0: Смешно.
3: Что смешно, Хауэлл?
0: Вы называете меня Хауэлл, а старик Джимом. Парень Джим.
3: Вы сегодня взволнованы чем-то?
0: Поймите, Эбби, мне противно, когда я вижу, как меняются люди, когда я вхожу в какую-нибудь лабораторию. Я точно надсмотрщик.
3: Ну что вы, нет. Вы личный представитель президента. Вы же знали, на что идете.
0: Вы осуждаете меня, Эбби?
3: Оставим этот разговор. Я вас пригласила к себе, чтобы накормить вкусным обедом, а не грустным разговором.
0: Кстати, вы сегодня тоже грустные. Сондерс придает огромное значение вирусологии.
3: Несомненно, ведь, говорят, он сразу видит, какую коммерческую выгоду можно извлечь из каждого нового открытия. А вот для вас, Хауэлл, что имеет главное значение, прибыль или научное открытие в своем чистом виде?
0: Не надо, Эбби. Не надо, вы сегодня слишком взвинчены.
3: Да, я взвинчена. Я всякий раз становлюсь такой, когда вижу, как в науку вторгаются дельцы. Они здорово научились использовать науку.
0: Вы имеете в виду войны?
3: Да, войны. Целью людских войн была смерть, а целью войны клеток – жизнь. Вы никогда не задумывались над этим контрастом? Контрастом между сияющей белизной, суперстерильными лабораториями, где мы производим опыты, чтобы нести людям здоровье, и этими замусоренными, полными крыс, трущобами, где мы обрекаем людей на болезни.
0: Послушайте, Эбби, вы же обещали кормить меня вкусным обедом. Неужели я зря принес шампанское? А ну-ка, где у вас магнитофон? Вот он, нашел.
3: Я с вами совершенно не могу говорить серьезно. Я пошла на кухню, а вы наслаждайтесь музыкой. Музыка.
0: Ой, сколько у нее книг. Журналы по технике, по эстетике, по архитектуре.
4: Хавал!
3: Почему я не вижу шампанского? Мой обед уже готов.
0: А вот и шампанское. Кордон Руж, 1947 год.
3: Ну, открывайте бутылку.
0: Предлагаю тост за микроорганизмы, которым мы обязаны вином и сыром. И за микроорганизмы, которым мы будем обязаны нашей карьерой.
3: За новые открытия.
0: Которые принесут нам славу.
3: Не только славу. Главное – освобождение. Освобождение людям от многих недугов. Послушайте, Хауэлл, ваше новое назначение приносит вам удовлетворение.
0: Разумеется.
3: Это очень хорошо. Ведь стольких ученых стесняют административные посты.
0: Но не меня. Не меня, Эбби. По крайней мере, теперь. Поймите, всю свою жизнь, начиная от провинциального химика, каким я был до недавнего времени, и кончая сегодняшним днем, я стремился к независимости, к науке. А для всего этого мне нужны деньги. Деньги, много денег.
3: Много денег. Видите ли, Хауэлл, да-да, доктор Паркер у телефона. Хорошо, я сейчас же выезжаю.
0: Что стряслось, Эбби?
3: Наша лаборантка уколола себя шприцем, когда вводила одной из обезьянок рикетти и сыпного тифа.
0: Бедняга.
3: Вы останетесь у меня до моего прихода?
0: Да, Эбби, да, я подожду вас.
3: Пожалуйста.
0: Нам нужно договориться о субботе. Вы ведь не забыли, нас пригласил на новоселье Дуайт Бенджамен.
3: Да-да.

0: У вас чудесная квартира, Дуайт. Никогда бы не подумал, что ученые так обставляют свое жилье. Ну, просто Голливуд.
1: Ты слышишь, Этель? Мистеру Уинслоу нравится наша каморка.
2: Честное слово, доктор.
0: Да. А вам, Эбби?
2: Мне тоже.
1: Очень приятно.
2: Да, вы слышали, какая история приключилась с Айрин?
1: С доктором Крегер? Нет.
2: Расскажите, пожалуйста. Хауэлл, может быть, вы расскажете?
0: Эбби, мы пришли на новоселье, и мне кажется...
2: Хауэлл, я вас не узнаю. Вот что значит стать боссом.
0: Но, Эбби...
2: Недавно Айрин предложили выступить по радио для заграницы с осуждением советских методов работы.
1: И что, она согласилась?
2: Отказалась. Она сказала, что ученые, которые позволяют себя таким образом использовать, предают науку.
1: Ах, какой молодец.
2: Скажите мне, Дуайт.
1: Да, я слушаю вас.
2: Что нам делать, мне и вам, если компания предложит переключиться с медицинских исследований на программу бактериологических средств ведения войны, которая, кстати, уже утверждена?
1: Не знаю, я право не знаю.
0: Любой служащий компании должен выполнять требования компании. Я имел в виду это...
2: И взять на себя ответственность за преступление перед человечеством.
3: Мне кажется, нам всем еще надо выпить.
0: Да, да, вот именно.
1: А? Алло, да? Одну минуточку. Мистер Уинслоу, вас.
0: Алло, слушаю.
4: Добрый вечер, мистер Уинслоу. Ваша секретарша сказала мне, что я смогу найти вас здесь.
0: Что случилось, Райт?
4: У меня для вас новость. Пациент, которому по вашему приказанию был введен мультицилин, не торопится отдавать Богу душ.
0: Говорите точнее, Райт.
4: Температура у старичка нормальная. Щеки порозовели, у него появился аппетит. Отек в легких быстро рассасывается.
0: Замечательно, доктор Райт.
4: Откровенно говоря, я не удивлюсь, если деньков этак через 10 мы снабдим его какой-нибудь одежонкой и отправим обратно на улицу.
0: Надеюсь, мультицилин поставит его на ноги. Продолжайте наблюдение, Райт. Я немедленно обо всем доложу мистеру Сондерсу.
4: Слушаюсь, мистер Уинслоу. До свидания.
2: Послушайте, Хауэлл, вы что, разрешили ввести больному мультицилин?
0: Да.
1: Но ведь препарат еще не окончательно исследован нами.
2: А если он неожиданно даст реакцию?
0: Без паники, Эбби.
1: Какой диагноз у больного?
0: Осложнение после тифа.
2: Бедняга. Кто он такой, Хауэлл?
0: Нищий, отверженный и умирающий.
2: Понятно. Одна из тех подопытных свинок, на которых проводятся испытания новых лекарств.
0: Эбби, Сондерс давно уже хотел испробовать препарат на человеке. Фирма начинает терпеть убытки. Сколько средств потрачено на рекламу.
2: Мне жизнь любого существа дороже долларов.
0: Не надо ссориться, Эбби. Ведь он все равно почти уже был на том свете. Попытка, не больше.
2: Простите, мистер Уинслоу. Вам виднее, ведь вы личный представитель президента компании.

0: Итак, мистер Сондерс, пациент чувствует себя превосходно.
1: Ну, конечно, это очень хорошо, но, откровенно говоря, Джим, мне не нравится ваш пациент.
0: То есть?
1: Лучше было бы выбрать хорошенькую девушку с сердечной инфекцией, ну, например, с эндокардитом. Или больного менингитом ребенка. Дети – это всегда трогательно.
0: Клинические испытания, сэр, проводим не мы. И контролировать врачей мы не можем.
1: Разумеется, разумеется. Но иногда мы можем им кое-что подсказать, посоветовать. И вот еще. Я хочу начать продажу нового препарата с 1 января. Значит, Джим, вам придется нажать на всех как следует.
0: Вы получите очередные истории болезней в срок.
1: Превосходно, Джим. До свидания.
0: До свидания, сэр.
2: Доктор Уинслоу вас просил зайти, мистер Бейкер.
0: Благодарю вас, миссис Мороу.
3: Войдите. А, это вы, Уинслоу. Садитесь. Я хотел поговорить с вами.
0: Слушаю вас.
3: Я хотел вас спросить, взяли ли вы полагающиеся вам акции Фаберкинга?
0: Нет, я полагаю...
3: На мой взгляд, настало время это сделать, а?
0: А почему именно сейчас?
3: А потому что, насколько мне известно, антибиотик 99 как будто дает основание надеяться. Уинслоу, дружище, вы сорвете крупный куш.
0: И в крупной игре.
3: Вы не должны терять ни минуты. Слух о появлении нового действенного препарата распространится очень быстро. И это, несомненно, отразится на курсе акций Фаберкинга.
0: Понимаю, но...
3: Что?
0: Я не располагаю свободными средствами.
3: Ну хорошо, я помогу вам. Но вы абсолютно убеждены в эффективности нового препарата?
0: Не абсолютно, мистер Бейкер, не абсолютно. Но я готов пойти на риск. А разве риск не является одной из основных движущих сил всей нашей экономической системы?
3: Ну, хорошо, Джим. Мы посмотрим, что нам удастся сделать. Кстати, зовите меня, пожалуйста, Эндрю. К чему излишняя официальность?
0: Хорошо, Эндрю.
3: Да. Скажите, Джим, а как вы думаете начать распространение мультицилина?
0: Не знаю. Мне кажется, можно через наш журнал.
3: Наивный человек. Добирайтесь до врачей через газеты. Радио, телевидение, кино. Вот после такой обработки за вас, Уинслоу, начнут ратовать пациенты. Они будут требовать от врачей ваши новые средства. И врач не устоит. Вот это и есть настоящее психологическое воздействие.
0: Но...
3: Все.
0: Мне сегодня утром звонил доктор Райт. Он сказал, что у больного внезапно поднялась высокая температура. Кроме того, наш вирусолог доктор Паркер...
3: Уинслоу, препарат уже запущен в серийное производство. Ваш больной после мультицилина обязательно должен выйти из больницы. Потом он может умереть, сколько ему вздумается раз. Это его личное дело, ясно?
0: Да, сэр.
3: С доктором Паркером поговорите сами.
0: Хорошо, сэр.

0: Старый бездомный бродяга вышел из больницы. И его сомнительное исцеление явилось поворотным пунктом в вашей карьере, Хауэлл Джеймс Уинслоу. Каким-то мистическим образом вы обрели в глазах правления компании новый статус. Статус мага и волшебника. Ведь самые скромные и осторожные подсчеты будущих прибылей давали астрономические цифры. А Эбби, она предостерегала меня от необдуманного распространения мультицилина. Милая Эбби.
1: Хауэлл!
0: Что случилось, Эбби? И успокойтесь, садитесь, пожалуйста.
1: Вы помните, что недавно мы по вашему указанию ввели мультицилин еще 15 пациентам?
0: Да, помню, Эбби.
1: Так вот, сегодня утром у больных резко повысилась температура, появилась тошнота, рвота, шоковое состояние. Я не ручаюсь за то, что они выживут.
0: Почему же вы мне раньше не сообщили?
1: Когда раньше? Им только сегодня стало плохо.
0: Ах, ваше мнение?
1: Мне кажется, что в данном случае мы столкнулись с синдромом неизвестной этиологии.
0: Хорошо. Я сегодня же обо всем доложу на заседании правления. Это все, что вы хотели мне сказать?
1: Нет, не все. Я думаю порвать с Фаберкингом и найти работу в каком-нибудь университете или научно-исследовательском институте.
0: Не поспешное ли это решение, Эбби? Ведь вы работаете в Фаберкинге.
1: Фаберкинг — это еще не все в мире. Хауэлл, посмотрите на себя. Вы превращаетесь в игрушку в руках корпорации. Неужели вас радует ваше положение? Вы ведь ученый.
0: Конечно, конечно, эти радости не радуют. Они обходятся слишком дорого. Эбби, я давно хотел сказать вам...
1: Я слушаю вас, Хауэлл.
0: Эбби, я люблю вас. Очень. Очень. Очевидно, еще тогда с парома.
1: Послушайте, Хауэлл. Давайте завтра вместе заявим правлению о нашем уходе.
0: Да-да. Да-да. Я все сильнее вязну в болоте компании. Но что же делать, Эбби? Я не могу так сразу. Я не могу.
1: Ну что ж, тогда прощайте.
2: Эбби! Войдите.
3: Здравствуйте, Джим.
0: Добрый день, Эндрю.
3: Из вашего кабинета, Джим, выскакивают женщины с таким сердитым лицом.
0: Что-нибудь важное, Эндрю? Садитесь.
3: Калеб Херберт собирается созвать чрезвычайное совещание правления для разрешения трудностей, которые возникли в связи со смертью вице-президента компании, доктора Морриса.
0: Я ничего об этом не слышал. Вы ведь знаете, что меня не было в городе.
3: Следовательно, вам неизвестно, что исполнительный комитет совещался почти без перерыва все последние дни.
0: Не имею представления. А разве исполнительный комитет может функционировать в отсутствии Сондерса?
3: Ну, жизнь корпорации не зависит от одного человека, какое бы положение он ни занимал. Корпорация выше любой отдельной личности. Она существует сама по себе. Джим, возможно, вы не вполне сознаете всю сложность настоящего положения. Смерть доктора Морриса ускорила кризис, который уже давно назревал на Фаберкинге.
0: Я не совсем понимаю вас.
3: Сейчас объясню. Знаете, последнее время соотношение сил в исполнительном комитете оставляла желать лучшего. Голоса разделились так. Сондерс, Фарли, Моррис против Херберта и меня.
0: Трое против двух. Так, что ли?
3: Да. В результате время от времени принимались решения, по мнению некоторых лиц, более чем опрометчивые.
0: Да, но благодаря мультицилину дела компании идут великолепно, не правда ли?
3: Но мы хотели бы изменить соотношение сил.
0: Добиться более выгодного распределения голосов, пока Сондерс не вернулся.
3: Вот именно.
0: Но решать что-либо в отсутствии президента...
3: Ну, кризис слишком серьезен. Несомненно, Джим, вас удивляет моя откровенность, да?
0: Да, не скрою.
3: Ну, она объясняется очень просто. Мне нужно ваше доверие, ваша дружба. Я ничего от вас не утаю. Я готовлюсь к тому дню, когда президентское кресло опустеет.
0: Вот оно что.
3: Почему вы хмуритесь? Я ведь предлагаю вам обыкновенное джентльменское соглашение. Обмен услугами, когда вы станете вице-президентом и членом исполнительного комитета.
0: Я? Я вице-президентом? И... Нет, я не понял, что речь идет об этом. Мне показалось, что вы хотите, чтобы на заседании правления...
3: Ну, разумеется, вы. Но кто же еще? Вам обеспечена горячая поддержка Херберта и моя.
0: Да, а Сондерс?
3: Ну, наш президент – реалист. Сондерс примирится с непоправимым.
0: А если я не соглашусь?
3: Ну, вы не сделаете этого. Ведь когда вы станете вице-президентом, ваш пакет значительно увеличится. Не говоря уже о вашем жаловании и прочих доходах, ваше положение, безусловно, обеспечит вам несколько сотен тысяч долларов. До свидания, Джим. Вы сегодня не будете в космополит-клубе?
0: Нет, нет. У меня назначена на сегодня встреча с врачами.
3: Ну, до свидания.
0: До свидания. Фух, черт. До свидания.

0: Внимание! Передаем последнюю сводку новостей. Звезда Голливуда Мона Стар спасена. Спасена благодаря усилиям представителей компании Фабер Кинга, доктора Джеймса Уинслоу.
1: Ну, Джим, вы слышали голос прессы? Я поздравляю вас от души, дорогой друг.
2: Спасибо, Бейкер, спасибо.
1: Да, между прочим, у меня для вас сюрприз.
2: Какой?
1: Сондерс сегодня не пришел на совещание правления компании.
2: Да? Я еще не успел ему позвонить и доложить.
1: А вам не надо ему звонить. Он больше не придет.
2: Вот как? Что, он заболел?
1: Да, доктора говорят, что ему придется уйти в отставку.
2: Ах так.
1: Теперь нужно как можно быстрее...

0: Бой, словно мы чужие.
1: Мы с тобой оказались на разных паромах.
0: Черт возьми, я хотел, чтобы ты была моей женой. Я просил тебя, я умолял тебя, Эбби.
1: Мы с тобой ничем не связаны. Ты волен гоняться за своей мечтой об успехе, как тебе угодно.
0: К черту, к черту! Ты ненавидишь меня, потому что я стал крупным административным работником?
1: Нет, Хауэлл. Раньше ты понимал, но теперь ты уже ничего не понимаешь. Важна ведь не форма, а содержание. Важно, почему ты стал администратором. Чего ты хочешь, к чему стремишься, чего добиваешься.
0: Действительно, Эбби, мы с тобой оказались на разных паромах. Довольны об этом. Теперь мне бы хотелось поговорить о твоем неблаговидном поведении на фабрике.
1: Что такое?
0: Зачем ты распространяешь на фабрике вздорные слухи о каких-то реакциях после применения мультицилина?
1: Я говорю только правду.
0: Пойми, стоит появиться какому-нибудь тревожному слуху, как акции мгновенно упадут, и твоя докладная записка на имя президента...
1: Прежде всего, я врач.
0: Прежде всего, ты сотрудница компании. И я считаю, как, впрочем, и другие члены правления, что с твоей стороны было просто легкомыслием доверить бумаге динамит.
1: Моя записка еще далеко не отвечает действительному положению вещей. Оно куда серьезней. Отдаете ли вы все там в правлении себе отчет, что делаете? Ведь в результате применения мультицилина почти у всех больных появились симптомы новой тяжелой болезни.
0: Разберемся без вас, доктор Паркер.
1: Доктор Уинслоу. Ведь вы были ученым. Как вы не можете понять, что почувствуют клиницисты, когда убийца будет опознан под микроскопом?
0: Не читайте мне лекции, доктор Паркер.
1: И такого человека, как вы, я могла когда-то любить. Уходите. Сейчас же. Я не хочу вас видеть. Уйдите. Немедленно. Слышите? Слышите?

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
3: Ой, тепленькая пошла.
4: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
5: Говорящее кино.
6: Дорогой мистер Реймонд Гэрроти, поздравляем. Ваша добровольная заявка на участие в долгой прогулке была отобрана в результате розыгрыша. Вам выпала редкая честь представлять свой штат как символ надежды при нынешнем тяжелом экономическом положении. Вся нация будет с восхищением и трепетом смотреть нашу прямую трансляцию. Если вы выиграете, вас ждут невообразимые богатства, а также исполнение одного желания – шанс вырваться из финансовых затруднений и послужить примером для страны. Просьба явиться к линии старта к 8 утра 1 мая. Удачи вам, мистер Гэрроти.
7: Всем добрый день. В эфире «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин.

0: Джон. Всем привет, Оль, привет.
1: Привет-привет!
0: Ну что, очередной эфир, очередной фильм, и сегодня мы обсуждаем картину, которая называется «Долгая прогулка», фильм свежий 2025 года. Режиссер Фрэнсис Лоуренс, и я думаю, те, кто следит за нашими выпусками, помнят, что последний раз мы обсуждали фильм «Константин», режиссером которого являлся тот же самый человек, но эти фильмы никак между собой не связаны, кроме этого факта. Фильм, на самом деле, достаточно нашумевший, хоть и малобюджетный, всего лишь 20 миллионов на него было затрачено по нынешним временам. Для антиутопии, какого-то масштабного проекта, это совсем небольшая сумма. Ну и, в общем-то, достаточно скромные 62 или около того миллиона долларов он собрал в прокате, что тоже, в общем-то, не потрясает воображение, хотя в три раза сумма затрат была превзойдена, да, поэтому, в общем, успех был, как нельзя сказать, все-таки сформирован. Итак, фильм создан по книге Стивена Кинга, по одному из его первых романов, и, наверное, этим примечателен он во многом, поэтому я его и, собственно, предложил. Сначала я прочитал книгу для того, чтобы ознакомиться с первоисточником, и когда уже посмотрел фильм, понял, что произведения, в общем-то, имеют достаточно много отличий. Кстати, книга была написана Кингом, еще под псевдонимом Ричард Бахман, и, по сути, это была его в каком-то смысле проба пера. О чем же, собственно, нам повествует данное произведение? Речь идет про некое альтернативное будущее, на тот момент, 20 век, США, тоталитарный строй, был большой кризис, и общество было вынуждено находить новые правила игры, новые ориентиры, новые смыслы. Везде царит хаос, разруха, экономический кризис, население живет в достаточно сложных условиях, в условиях военной диктатуры, и, собственно, вот эта военная диктатура придумывает проект для того, чтобы, с одной стороны, как-то сплотить население, с другой стороны, дать шанс каждому получить большой выигрыш. Ну, в общем-то, метод они для этого выбрали достаточно спорный. Проект заключается в том, что каждый год какое-то количество людей могут подавать заявки неограниченное. Отбирается 50 человек, которые начинают идти. И идут они до тех пор, пока не остается один. Выбывают люди из этой гонки, из этого путешествия очень трагическим путем. Их сопровождает колонна военной техники, и те, кто отстают, те, кто не могут держать определенный темп выше 3 миль в час или около 5 километров, им делают 3 предупреждения, после чего в них стреляют. Вот такая действительно немножко жуткая история.
2: Как вы все знаете, наша страна переживает период финансовых трудностей после войны. И первую прогулку мы провели много лет назад, чтобы подать пример и возродить ценности трудовой этики. Из года в год после прогулки наблюдается всплеск производства. У нас есть все средства, чтобы вернуть былое величие. Наша проблема сейчас – это эпидемия лени. Вы, парни, это ответ. Долгая прогулка – это ответ. Когда нас будут транслировать во всех штатах, ваш пример будет помогать наращивать наш валовой национальный продукт. Мы будем номер один в мире снова!
3: Да!
2: Короче, я не буду перечислять сейчас все правила, но смысл сводится к следующему. Идите, пока не останется лишь один из вас.
0: Ну и что же происходило во время этого пути, почему он был создан, какие тут были герои и события, об этом мы сегодня с Олей поговорим. Ну и первый вопрос, который я, Оль, к себе хочу адресовать, на самом деле, насколько тебе было вообще комфортно смотреть этот фильм, потому что он, прямо скажем, наверное, не для всех, да, тут есть моменты, которые мы точно не рекомендуем детям или тем, кто впечатлителен. Вот с твоей точки зрения, давай, наверное, начнем именно с такого эмоционального восприятия.
1: Я посмотрела фильм первый раз. Я не знала о существовании книги, но потом, почитав отзывы, я поняла, что здесь Люди, посмотревшие фильм, разделились на два лагеря. Кто-то просто в шоке от того, какая-то гениальная экранизация, какой классный фильм, а другие сказали, что вообще ничего не совпадает и не по канону, как говорится. А мне было смотреть интересно, благо фильм не такой длинный, он, по-моему, 1:48, ну да, где-то так он идет. И опять же, вот этот сначала догоняет вайб голодных игр. То есть непонятно зачем, непонятно почему. 50 парней вполне себе, которые могут работать, и которые могут работать на благо страны, и они просто, ну, такие, да, пойдем попробуем себя в этой прогулке. Да, 5 суток мы будем чесать без перерыва на туалеты, на сон и на все такое. И, может быть, выиграем чуть-чуть денежек. Это, ну, довольно странно, но что тут как бы поделаешь? Если автор так задумал, значит, так оно, видимо, правильно. Вот. Моменты шокирующие действительно есть. И начинаются они практически вот с первых даже минут, когда первого молодого человека, значит, когда он отстает, когда у него что-то случается, то ли у него с ногой что-то произошло. Ну, короче, дальше он идти не может, и он выбывает. Кстати, парень, которого первого устранили, я его узнала, этого актера, он играл в тоже в очень хорошем фильме «Кролик Джоджо». Он тогда был помладше, этот парнишка, а теперь он вырос. И вот снимается по Стивену Кингу, по экранизации. Это здорово, по книге, то есть. Вот. Да, вот эти моменты без прикрас показаны в фильме, то есть жестокие моменты, неприятные моменты, брезгливые моменты, когда людям надо было ходить в туалет. Ну, естественно, да. Вот, все это, конечно, показывали. И это было, ну, в общем-то, неэстетично вообще. Но хотелось реально узнать, чем это закончится. Как бы я подразумевала, что, естественно, у нас есть главный герой.
0: Рэй.
1: Вот, у нас начинается-то все с того, что у нас Рэй вызывается на это все, оставляет маму одну. Мама плачет. Рэй, не ходи никуда. Нет, Рэй все равно пошел.
3: Я могла бы убедить тебя передумать.
4: Отказаться
3: смог.
4: Можно было вчера.
3: Они ведь разрешат. Я знаю, майор, он...
4: Что, майор? Ты знаешь, что майор скажет? Это мое решение, ясно? Не твое. Это лучший выход, единственный выход.
3: Будь твой отец здесь.
4: Да, но его нет.
5: Документы.
1: И тут же он знакомится с парнями, которые тоже такие, ай, мы выиграем, заработаем кучу денег. И, кстати, тут первое расхождение с книгой, может быть, и не первое, в том, что в книге все были белые американцы, здесь у нас есть и азиат, и афроамериканцы есть, и индеец есть. В общем, всех собрали.
0: Современно,
1: мне кажется, собрали.
0: В трендах снят фильм, да, здесь никаких
1: так-то
0: вопросов.
1: Так-то да.
0: Ну,
1: вот.
0: Кстати, в книге было еще 100 участников, здесь 50, и это было сделано для того, чтобы, ну, наверное, зритель не запутался и запомнил большее количество персонажей, поэтому сократили здесь количество участников.
1: Да, да, я тоже об этом читала, но, возможно, если бы было 100 участников, то фильм бы растянулся 4 часа, наверное. Вот, а так, да, действительно, все персонажи обладают своими какими-то характерами. К ним, ну, действительно, привязываешься, то есть их запоминаешься, даже несмотря на то, что действие происходит, вот дорога одна, они просто идут, и все. И нет никаких расхождений, просто мы проникаемся этими персонажами, мы узнаем их истории. Да, вот это действительно прикольно. Вот в одной локации, казалось бы, да, все снято. И очень здорово. Вася, вот тебе какой персонаж больше понравился?
0: Ну, давай расскажем, что в целом у нас есть участники, которые идут, есть главный злодей-антагонист, которого называют майор, да, это, в общем-то, главный диктатор, который лично сопровождает людей, вызвавшихся на эту долгую прогулку, и иногда он сам выполняет функции того, кто, ну, в общем, приводит приговор в исполнение, да, благодаря чьим усилиям люди выбывают из этой прогулки. Ну и, собственно, кроме Рэя, о котором мы уже поговорили, есть несколько ключевых персонажей. Это Пит, или, может быть, даже, кстати, он в какой-то момент становится главным действующим лицом. Арт, Билли и вот эта четверка образуют круг друзей. В какой-то момент они договариваются называть себя мушкетерами. И, ну, вот тема дружбы, да, в условиях какой-то прямой конкуренции, казалось бы, то есть все понимают, что до финиша дойти может быть только один. И, по сути, они должны держаться обособленно, и они понимают, что это дружба вот на какое-то непродолжительное время. И вот в этих сложных условиях, тем не менее, они все-таки находят возможность как-то скооперироваться и, ну, друг друга поддерживать.
6: Говорят, не стоит заводить друзей на прогулки, но вы трое мне нравитесь. Даже ты, Олсен.
7: Отвали.
6: Нет, я серьезно. Эй. Короткая дружба лучше, чем никакое.
7: Читаешь мысли, чувак.
6: Я о том же. Давайте, парни, будем мушкетерами.
7: И как же мы будем мушкетерами? Нас же четверо.
6: Вот именно. Держимся вместе, пока не останемся вчетвером. Что скажете? Один за всех?
8: И все за одного.
6: Нет, еще раз. Давайте громче. Один за всех?
9: И все за одного.
0: При этом мы видим еще одного такого неприятного, наверное, самого неприятного из участников. Это Гарри, да, который многих провоцирует, и, возможно, даже в какие-то моменты из-за него люди выбывают, и вот он выглядит таким мерзким, неприятным. Но в определенный момент мы тоже видим, что под этой маской скрывается банальный страх, неуверенность, и этот персонаж тоже в динамике меняется. Кто мне больше всего нравится, не знаю. Конечно, тут вот есть заход на то, что герою каждому отведена своя роль, и зритель может выбрать, кому больше симпатизировать. Если мы берем двух ключевых персонажей, Питера и Рэя, да, у каждого из них своя история, свой посыл, не будем, наверное, всего раскрывать. Ну, мне, наверное, Пит как герой все-таки ближе, интереснее. Ну, и то, как изменен финал фильма в сравнении с книгой, это тоже интересно. Да? Вот здесь, опять же, если вы читали произведение Кинга, вы будете сильно удивлены, если вы фильм еще не смотрели. Да, ну, мы можем раскрыть, наверное, что произошло в книге, да, чтобы не спойлерить о фильме. Да, вот те, кто захочет посмотреть, это могут сделать. Главный герой Рэй в книге доходит до конца, является финалистом, и, по сути, он, ну, наверное, в каком-то смысле сходит с ума. То есть книга говорит о том, что система ломает человека, и вот он такая песчинка в этом водовороте. А вот фильм в некотором смысле полемизирует с книгой и дает другие вариации, какие мы не будем раскрывать все карты. В целом, мне кажется, здесь много на самом деле отсылок, метафор. Одна из них – это реалити-шоу, которые иногда выходят за грань разумного, да, и даже в конце 70-х, 80-х уже можно было задаваться этим вопросом. Ну и это же было сделано в фильмах «Голодные игры» и «Бегущий человек», известная тоже экранизация романа. Ну и здесь мы понимаем, что вот эта тема, когда очень странное мероприятие проходит, где гибнут люди, и за этим наблюдает огромное количество человек, это приковывает внимание, да, вот эта трагедия, смерть, это, в общем-то, для кого-то просто шоу, да, и можно сказать, что развлечение. Как бы это страшно не звучало. Еще один момент – это отсылка к тому, что, ну, погоня за успехом – это такая же долгая дорога, да, где все конкуренты, где нельзя останавливаться, где не так много победителей и много людей выбывает. Ну, она такая, может быть, немножко натянутая метафора, да, но тем не менее. Вот. И Наверное, вот вопрос, почему в этом фильме действительно люди добровольно участвуют, ты об этом сказала, да, вроде как люди могут работать, могут гораздо безопаснее находить источники дохода, но, насколько я понимаю концепцию именно фильма, здесь мы говорим про то, что условия очень сложные, и это чуть ли не единственный шанс для какого-то человека выбраться из нищеты и, может быть, обеспечить не только себя, но и свою семью, потому что победителя этой долгой прогулки ожидает не просто большой денежный приз, но и выполнение любого из желаний. И вот об этом герои тоже размышляют, кто бы что загадал. Ну и, в общем-то, это, наверное, является ключевым моментом в конце фильма.
8: Когда система загоняет людей в угол, указывает на аварийный люк и говорит: «Это единственный выход». Конечно, мы все полезем через него. Нас убедили, что это единственный достойный путь. И 50 человек отбирают при помощи розыгрыша. Все парни в стране подают заявки. Я не преувеличиваю. Все подают заявки. Хоть это и не обязательно. Потому что мы все в отчаянии. О чем это говорит?
6: О чем?
8: Никто на это не подписывается. По сути.
9: Неумно плохо отзываться о прогулке. Это инакомыслие, оно карается...
8: Арестуй меня.
6: Арестуешь его? Ха, сомневаюсь. Не-не-не, ты прав, Гэрроти. Нам говорят, участвовать в розыгрыше — наш выбор. Но кто-нибудь знает того, кто не участвовал? Вот именно. Ну вот насчет денег не согласен. Бейкер прав. Пусть это не самая важная вещь, но близко к тому.
0: Давай немножко традиционно про визуал поговорим. Я даже думаю, что здесь, может быть, не про героев, потому что как они выглядят, здесь не столь важно, а вот скорее про пейзаж, про атмосферу, как выглядит этот путь, эта дорога, вот что, какие эмоции вызывает картинка, когда ты наблюдаешь за этими идущими людьми в такой сложной обстановке.
1: Ну, надо сказать, что они идут через штаты американские, и, конечно, во всех штатах своя природа. То есть, ну, как бы да, на этом особо мы не акцентируем внимание, потому что нам интереснее все-таки, что происходит с персонажами. Но мы действительно видим, что меняется ландшафт, что в некоторых моментах, вот там есть один момент, когда дорога идет в гору. Да, в гору получается, и уже уставшие люди, они вынуждены приложить титанические усилия, чтобы подняться на эту возвышенность, и, значит, там тоже людей теряют из-за того, что вот такой ландшафт. И по ходу этой прогулки они видят, что сидят люди, смотрят на них, на обочине на этой, что стоят какие-то там мусорки, стоят какие-то ржавые автомобили, в которых тоже как будто бы живут люди. То есть вот этот внешний пейзаж нам показывает, что действительно в стране происходит какая-то разруха. Вот, и что, ну, какая-то безнадега просто дикая. И, наверное, из-за этого ну, какая-то мотивация у ребят идти дальше. Вот. Тут, опять же, я хочу к отзывам вернуться. Вот ты сказал, что внешность персонажа не главное, но здесь наш главный персонаж Рэй, он такой парень с лишним весом, можно сказать. И многие, кто комментировал фильм, сказали, что он бы не прошел, ну, там, сколько они шли, 5 дней. Человек такой комплекции, ему просто, ну, нереально пройти 5 дней все. Да, это, конечно, может быть художественная такая деталь, и все придираются и душнят, но все-таки его напарники, его, значит, мушкетеры, они более подготовленные были в целом к этому мероприятию. И тут как бы финал, мне кажется, что тут, в общем, для главного персонажа был предрешен, как по мне. Ладно, я не буду спойлерить, посмотрите сами. Но, в общем-то, для меня лично, вот если говорить про финал, он получился, ну, настолько смазанный, настолько непонятный, что я сидела и думала, типа, что, почему, как вообще, что. Ну, Это вы, конечно, сами посмотрите, сами для себя решите.
8: Я хочу, чтобы мое желание все изменило. Вообще остановило все это.
7: Нельзя желать того, что приведет к изменениям в политике и процедурах государства.
8: Господи, Олсен,
7: это правило...
8: нет, это не то, что я имею в виду. Я не говорю, что пожелаю что-то изменить. Мое желание, может быть, приведет к переменам. Типа косвенно.
7: Что ты юлишь, Гэрити? Они ведь твои лучшие друзья.
6: Закрой пасть, убийца. Да? Общайся с кем-то еще.
10: Рэй, ты бы постерегся произносить такое вслух, чувак. Майор может пристрелить за высказывание таких идей.
8: Я знаю. Просто я подумал, что в ближайшие 2 дня я либо умру, либо выиграю. А чего не говорить, пока могу?
1: И, кстати, вопрос. Как на слух? Как смотреть? Расскажи, Вася.
0: Ну, фильму, конечно, не помешал бы тихий комментарий, честно говоря, но, опять же, здесь, наверное, по сравнению с предыдущей картиной, которую мы обсуждали, здесь гораздо легче воспринимать его, потому что, ну, концепция понятна. Что происходит, в общем и целом, тоже понятно. Конечно, вот самые такие пронзительные, сложные моменты, вот здесь описаний не хватает, и... Ну, то, что происходит в финале, тоже хочется, чтобы было, наверное, немножко доозвучено. Но можно почитать источники, можно почитать описание, и тогда картина становится полной. Без этого будет немножко сложно. Ну, опять же, если есть с кем посмотреть этот фильм, лучше смотреть вдвоем, втроем и так далее. Ну, и тем более делиться мнениями, обсуждать, что происходит. Только помните, что фильм содержит жестокие сцены, поэтому... Детям он явно не рекомендован. Это вот то, что мы говорим абсолютно ответственно. По поводу внешности, ты знаешь, я даже не удивлен, наверное, что сделали главного героя с каким-то избыточным весом, потому что вот должна была быть явно прорисована его мотивация, да, что он, может быть, не лучше других подготовлен, но он настолько хочет, потому что вот его что-то связывает с этой историей, с прогулкой, с майором, у него есть цель, к которой он идет. А вот дойдет ли он до нее и что произойдет в финале, вы можете сами увидеть, посмотреть на актеров, которые проходили во время съемок по 15-20 километров. И, кстати, фильм снимался в хронологическом порядке, что является редкостью для съемок, поэтому в финале актеры должны выглядеть действительно уставшими, изможденными, потому что, по сути, они проходили, ну, действительно очень большие расстояния и были визуально, наверное, похожи на своих героев, прототипов, и это добавляло достоверности. Ну что, наверное, будем финализировать свои впечатления об этой картине. Много контекстов, много разных посылов, по-разному ее можно воспринимать. Ну, наверное, с моей стороны, я считаю, что фильм интересный. Он заставляет задуматься, он абсолютно вне времени, поэтому какие-то моменты актуальны всегда и в наше время тоже. Ну и, Оль, тебе финальный вердикт, я передаю микрофон.
1: Поклонники «Голодных игр», поклонники различных таких фильмов, шоу, welcome, этот фильм явно для вас. Я думаю, он вас развлечет, заставит задуматься, что это было и почему это было, и, в общем-то, скрасит ваш вечер. Но, да, действительно, повторюсь, сцены и есть неприятные, жестокие, будьте осторожны. Но кино стоит того, чтобы посмотреть, тем более это по Стивену Кингу. И фанаты Стивена Кинга, welcome. В общем, друзья, смотрите хорошее кино вместе с нами, и мы еще много чего обсудим классного. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте нас.
0: Как всегда, подписываюсь под каждым словом. Смотрите хорошие фильмы, сериалы, мультфильмы всех жанров и направлений. И спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся, как всегда, через пару недель. Всем пока-пока.
1: Пока!
6: Лишь спустя годы власти поймали меня. Но не было ничего хуже того, как я жил. Нарывался на драки, воровал, снова нарывался, пока не нарвался ни на того парня. Да, Он умел обращаться с охотничьим ножом. Он меня очень прилично порезал. Видишь это, Рэй? Посмотри внимательно.
7: О, Господи.
6: Видишь, да?
7: Да, вижу.
6: Да. Он бросил меня умирать. Я очнулся в больнице, и знаешь что? Знаешь что, Рэй? Я был на него не в обиде. Ведь виноват был не он, а я. И в тот момент я себе сказал, что всегда буду искать солнечный свет во всей этой поганой тьме. За этим нам дается второй шанс.
7: Ты везде видишь свет. Везде. Да. Во мне этого нет. Я бы давно погиб, если бы не ты.
6: Рэй, ты думаешь, это легко? А? Нет, это очень трудно. Я изо всех сил стараюсь. Да. Мне нечего терять, но я могу многое приобрести, поэтому я здесь.
7: Да.
6: Мне нужен этот приз, чтобы сделать что-то хорошее. Может быть, помочь детям, таким, как я. Знаешь, что мне нужно, Рэй?
7: Что?
6: Брат. Послушай меня. Если выиграешь, если... Советую выбрать любовь. Советую взять этот приз и вернуться домой к маме, потому что, Рэй, ты хороший парень. И заслуживаешь этого.
7: Спасибо, Пит.
2: Hasta la vista, baby.
11: Радио ВОС. Музыка на

0: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Мы часто слышим такую фразу от людей: «У меня депрессия». На самом деле депрессия – это серьезное заболевание. Сегодня мы разберемся с этим понятием и, возможно, услышим о каких-то методах профилактики. У нас сегодня на связи Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Мы рады вас снова слышать. По статистике, хотя статистика, конечно, не всегда, да, вещь такая точная, особенно что касается заболеваний, наверное, по статистике от депрессии страдает в мире порядка 350 миллионов человек, а в России около 8 миллионов человек. И это только тех, которые обратились к врачам. Многие, конечно же, вообще не обращаются и не знают о том, депрессия у них или нет. Что такое депрессия? Как это отличить от каких-то других состояний?
2: Прежде всего, депрессия — это не плохое настроение вечером. Да? То есть вот, очень часто сейчас можно встретить, особенно в интернете, фразочки что-то: «Ой, у меня депрессия сегодня». Или: «Ой, у меня вечером была такая депрессия». Так вот, депрессия — это не краткосрочное состояние. Оно не измеряется часами, оно не измеряется днями, оно измеряется неделями, месяцами, а то и годами.
1: Как выглядит человек в депрессии? Вот кроме того, что это подавленное настроение в течение нескольких недель. Или это уже и является признаком?
2: Да, первым признаком депрессии, вот даже что касается некой такой самодиагностики, является подавленный фон настроения в течение 14 дней. А, причем помимо подавленного фона настроения у нас, как правило, наблюдается еще сниженная работоспособность и часто сопутствующие соматические недомогания, то есть слабость, разбитость, усталость, вот это вот все.
1: Может быть, бывают вообще причины депрессии именно физиологические, да, то есть и вообще, может быть, человек просто плохо себя чувствует, да, у него там, ну, какое-то заболевание просто, да, по каким-то органам, да, из-за этого у него подавленное настроение. Или все-таки так не бывает?
2: Безусловно, безусловно, бывает. Бывает, и в этом плане очень важно не уходить в гипердиагностику. Потому что если мы вот любое состояние, которое я описал выше, будем записывать в депрессию, мы рискуем не то, что человеку не помочь, а наоборот навредить. Потому что похоже на депрессию симптоматику, то есть да, там дисфорические, апатические какие-то проявления могут давать проблемы с эндокринной системой. То есть это могут быть какие-то дисфункции щитовидной железы, это может быть недостаток железа, ферритина, гемоглобина в организме, это могут быть проблемы с гипоталамусом, гипофизом. И, по сути, это не будет являться депрессией в ее вот именно клиническом понимании. Также следует отметить, что депрессия может быть как с эндогенным процессом, то есть эндогенного характера, внутреннего характера, когда у нас имеется определенная проблема с нейротрансмиттерами, да, когда нейромедиаторы либо вырабатываются в недолжном объеме, либо системы серотонинергическая, дофаминергическая, норадренергическая работают неправильно. В этом случае нам нужна обязательно медикаментозная коррекция.
1: А можно провести какие-то анализы, чтобы понять, что нарушения вот этих обменов идут?
2: Ну, обычно идет дифференциальная диагностика методом исключения. Я все-таки не врач, и после того, как у меня возникают серьезные подозрения на депрессию, я человека отправляю к психиатру. Как они там занимаются диагностикой именно депрессии, я, честно скажу, не знаю. Насколько мне известно, сдаются, если есть такие предпосылки, ряд анализов биохимических, а в остальном диагностика происходит по диагностическим критериям международной классификации болезней.
1: А бывает депрессия без нарушения в различных обменных процессов, а чисто потому, что человек находился очень долго в стрессе, у него что-то случилось, какая-то серьезная травма, потеря, и человек вот впадает в плохое настроение, находится в нем долго, Вот таким образом депрессия возникает?
2: Да, это так называемая экзогенная депрессия. К ним, например, относится невротическая депрессия. Ее очень многие специалисты вообще за депрессию не считают. Кто-то считает, что это прям вообще самая страшная депрессия, потому что ее еще называют реактивной депрессией. И как раз-таки, если мы говорим о невротической депрессии, это то самое состояние, которое происходит в ситуациях утраты и потери. Классику невротической депрессии можно наблюдать при крахе созависимой модели отношений, когда один партнер другого бросает, а другой в отсутствии созависимого объекта отношений начинает очень сильно эмоционировать и очень плохо себя чувствовать. И самое главное, там симптоматика, она насквозь депрессивная. То есть, по сути дела, вот если мы не углубляемся в причины, мы можем подумать, что у человека есть серьезный эндогенный процесс. Но по факту его там не будет. И по факту с этим может работать психотерапевт-психолог без медицинского образования. Здесь важно не ошибиться в диагностике.
1: А если человек находится очень долго в депрессивном состоянии, у него могут быть на внутреннем уровне уже нарушения физиологические начаться из-за этого?
2: Да, да, да. И как раз-таки именно в этом и заключается опасность депрессии. Потому что если человек находится в таком состоянии 2 недели, это ни о чем. 2 месяца — это уже повод задуматься. Если там он полгода в таком состоянии, то у него так или иначе нарушается как раз-таки транспорт нейромедиаторный вплоть до разрушения нейронных связей в головном мозге.
1: Ну, то есть поначалу можно было обойтись психотерапевтом с немедицинским уклоном, да, то потом уже, получается, необходимость есть посещать психиатра.
2: Безусловно. Я, возможно, перестраховщик и впадаю в гипердиагностику, но если я вижу устойчивую депрессивную симптоматику, я всегда назначаю консультацию психиатра. Пускай они там в своей медицине решат, как, что, к чему, пускай в случае необходимости назначат комплекс препаратов, а подчеркиваю, при депрессии назначается всегда именно комплекс препаратов. Потому что если мы, скажем, пациенту с депрессией даем антидепрессант и только антидепрессант, то мы рискуем получить выход пациента в окно. Потому что антидепрессанты, они так или иначе обладают активирующей функцией. Если раньше он лежал, ему было плохо, он не может встать, он уже перестал там себя обслуживать, доходит только до туалета, уже не моется, не ест. Ему жить не хочется, но сил встать и выйти в окно у него нет. А тут мы даем ему эти силы. Он еще нестабилен, ему жить еще не хочется, но мы подстегнули его организм. Что он делает? Естественно, он заканчивает такое существование. Поэтому в комплекс к антидепрессантам всегда назначаются дополнительные препараты. Это могут быть какие-нибудь седативные средства, транквилизаторы, это могут быть антипсихотики, нормотимики. Все зависит от состояния. Потому что депрессия, повторюсь, она бывает разная. Она может быть униполярной, она может быть в структуре биполярного аффективного расстройства. И это всегда очень четко нужно разграничивать, диагностировать и назначать соответствующую терапию.
1: Находясь под такой терапией, актуально человеку еще посещать психотерапевта для того, чтобы ему помогли выйти из этого состояния, да, дали ему какой-то ресурс и показали, как бы, что можно двигаться куда-то?
2: Безусловно, потому что работа врача-психиатра и психотерапевта-психолога в тандеме — это такая очень классная интеграция, которая дает определенную синергию. И эффект терапевтический наступает гораздо быстрее. То есть вот мне в своей практике частенько приходится работать как с депрессивными пациентами, так и с психопатическими пациентами именно в тандеме с медиком.
1: При этом, ну, наверное, должны друг о друге знать, да? Ну, понятно, что психотерапевт знает о психиатре, да, потому что мы всегда спрашиваем клиента, да, когда он к нам приходит, ну, принимает ли он какие-то препараты. Ну и, соответственно, психиатр тоже обязательно должен знать о посещении психотерапевта, и здесь идет даже обмен, да, информацией между ними.
2: Ой, здесь не все так просто. Здесь все зависит от специалистов. То есть вот мне в моей практике, я работал с несколькими врачами, Одни психиатры очень дотошны. Они чуть ли не порываются с тобой план психотерапии составить. Другим пишешь, они неделю на связь не выходят, а потом заявляют, а что вы от меня хотите, я не психотерапевт. Хотите, работайте, не хотите, не работайте и делайте все, как хотите. То есть тут очень много зависит именно от человеческого фактора. Но наиболее эффективным, безусловно, является работа рука об руку. Когда психолог, психотерапевт, психиатр общаются и совместно вырабатывают план мероприятий по выводу человека из депрессивного состояния.
1: То есть такой комплексный подход, который является всегда самым эффективным. В общем-то, при поиске, значит, кого-то из специалистов, да, может быть, сразу узнавать, работает ли он в тандеме с специалистом смежной специальности.
2: Да, да, да. Если вы идете с депрессивной симптоматикой, если вы подозреваете, что у вас депрессия, вам по большому счету все равно, кому сразу идти. Но всегда нужно узнать, а что мы будем делать, а как мы будем делать. Да? И если вы все-таки четко считаете, что у вас депрессия, а психолог или психотерапевт вас с этой депрессией, имеется в виду не врач-психотерапевт, да, психолог-психотерапевт, вас не направляет к медику, я бы в таком случае самостоятельно пошел к психиатру. Потому что, к сожалению, да, у нас в стране до сих пор не принят закон о психологической помощи, и многие мои коллеги занимаются самодеятельностью, пытаясь каким-то образом заниматься психотерапией таких расстройств, с которыми они самостоятельно работать не имеют права. Более того, если психолог и психиатр не знакомы, друг друга не знают, то мы можем получить такую ситуацию, когда после психиатра пациент приходит к психологу, там, к клиническому ли психологу, к психотерапевту, и тот ему говорит, так, вот эти таблетки вы не пьете, вместо них лучше попейте такие-то. Это тоже недопустимо. Психолог не имеет права вмешиваться ни в какую фармакотерапию. Он не имеет права ее корректировать, он не имеет права ее отменять, он не имеет права ее назначать. Единственное, он может в порядке высказывания мнения дать информацию, что, вы знаете, дорогой, я считаю, что вот такой-то препарат вам не нужен, потому что сходите к вашему лечащему врачу, и проконсультируйтесь по данному вопросу, потому что я точно знаю, что существует препарат там более лучший или какие-то свои дополнительные соображения. И тогда человек пойдет к своему психиатру, а психиатр уже будет решать, что с ним делать дальше. Но самодеятельностью заниматься психологу нельзя ни при каких обстоятельствах. Это как минимум опасно, а как максимум преступно.
1: Мы продолжим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню, у нас сегодня на связи Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. И хотелось бы вот более четко определить, какие есть признаки депрессии, как человек может заняться вот именно самодиагностикой для того, чтобы уже понять, что надо куда-то идти.
2: Ну, смотрите, прежде всего хочется сказать, что самодиагностикой заниматься не нужно, что у вас нет должной квалификации, и если есть подозрения, лучше сходите к соответствующему специалисту. Однако мы прекрасно понимаем, что в наших реалиях так никто не поступит, и большая часть аудитории так или иначе начнет пытаться ставить себе диагнозы, поэтому рекомендация следующая. Не буду вам забивать голову депрессивной триадой и прочими умными словами, но обратите внимание на такие вещи, как подавленный фон настроения, как мы уже говорили выше, в течение 2 недель и больше, снижение работоспособности, совершеннейшее нежелание что-либо делать, то есть здесь имеется в виду вплоть до того, что лень почистить зубы. Только это не лень, это признак депрессии. Проблемы со сном. Это может быть либо плохое засыпание, либо раннее просыпание и неспособность спать дальше, либо прерывистый сон. Ну и чтобы так или иначе удостовериться в том, что вы себе надиагностировали, стоит обратить внимание на то, как вы общаетесь с людьми. Если вы, помимо всему вышесказанному, начинаете самоизолироваться, если вам не хочется общаться с теми, общение с кем вам, как правило, приносит удовольствие. Если вы ни с кем не переписываетесь, не созваниваетесь, не берете трубку даже от людей родных, вот это уже звоночек. А как некий инструмент самодиагностики, есть тест, он доступен в интернете, называется он «Шкала депрессии Бека». Вы можете его сделать, и если у вас там 30 плюс баллов, максимум 60, то стоит задуматься о визите к специалисту. Если больше 50, бегите сразу к психиатру, не ошибетесь.
1: Угу. Да, очень четко и понятно. А если нарушение сна не в плане того, что не может уснуть, а наоборот, человек вот так уходит от реальности и все время спит практически, ну то есть очень много часов, это к депрессии или это уже к чему-то другому относится?
2: Да, гиперсомния тоже может быть признаком депрессии. Когда человек спит по 12, по 16 часов, такое-то тоже наблюдается.
1: Ну как раз от нежелания что-либо делать, да? То есть человек не может, не хочет ничего делать, и в принципе как выход это просто сон.
2: Да. Причем у таких людей очень часто при просыпании наблюдается сниженный фон настроения, более сниженный, чем обычно. То есть ближе к вечеру там, или к тому моменту, как придет пора отходить ко сну, у них настроение чуть-чуть лучше. А вот с утра они прям такие очень и очень подавленные.
1: Mm-hmm. Хорошо. Есть такое распространенное понятие, как пострадовать.

0: депрессия? Вот немножко осветите нам этот вопрос.
1: Ой, пострадовая депрессия – это целый комплекс состояний. За границей называется baby blues. У нас он тоже может называться пострадовой блюз. И причин у него, самое главное, может быть несколько. Это как и какие-то гормональные сдвиги, которые происходят у женщины в период беременности и родов, так и колоссальный стресс, причем вызванный как, опять-таки, физиологическими процессами, так и изменением социального статуса, изменением уклада жизни, так и семейными проблемами. Потому что когда структура семейной системы меняется, так или иначе возникают какие-то проблемы со второй половиной. И в этом плане очень наивно и ошибочно считать, что вот, да, есть такой паттерн: в семье стало плохо, семья разваливается, давай родим ребенка, и все будет хорошо. Нет, ребята, хорошо не будет. Если вы рожаете ребенка, чтобы спасти семью, вы глубоко не на той дорожке стоите. Потому что ребенок, он не залатает дыры между вами, а он сделает их еще больше. И возвращаясь именно к пострадовым депрессивным состояниям, это крайне опасная вещь, если имеются хотя бы малейшие признаки того, что такое состояние имеет место, немедленно стоит обратиться к соответствующему специалисту. Потому что альтернативой может быть как суицид матери, так и инфантицид, то бишь убийство младенца.
0: Да, действительно, очень страшные вещи. То есть они возникают, как правило, из-за гормональных каких-то изменений, плюс сильная усталость и стресс от изменения ситуации, да, в которой живет человек.
1: Ну, обычно комплексно, но вот основные причины я обозначил, да.
0: Угу. И признаки все те же самые, про которые мы говорили.
1: Те же самые, плюс большая конфликтность и странное отношение к ребенку. Подчеркну, именно странное. Это не всегда агрессия. Это может быть как агрессия, так и безразличие, так и какая-то гиперопека, так и жалость чрезмерная. То есть, вот, к примеру, девушку в бэби-блюзе можно отличить, потому что вроде бы все хорошо. Но вот она укачивает ребенка, и она плачет. Ей жалко ребенка. Почему? Она не знает. Но вот это вот чувство жалости к собственному ребенку, это тоже такой... Он не очень распространенный симптом, но он имеет место, и в последнее время о нем часто стали писать.
0: Ну и при этом, наверное, здесь чуть меньше людей, которые именно находятся в бездействии, да, потому что ребенок все-таки он вынуждает что-то делать, вынуждает кормить, менять пеленки. То есть, наверное, как правило, здесь все-таки... Да, там через силу, в плохом настроении, но женщина что-то делает.
1: Это бывает по-разному. Некоторые отстраняются от ребенка на фоне такого состояния. Угу. Однозначно не скажешь, оно может быть по-всякому. Кто-то просто спихнет ребенка там на супруга, на бабушек, дедушек, а сам будет лежать вот со всеми признаками классической депрессии. Естественно, это нужно как-то корректировать.
0: И здесь лучше сразу обращаться к психиатру или к психотерапевту?
1: По большому счету все равно. Обратитесь хотя бы к кому-то. Угу. К психиатру обратиться сложнее, чем к психологу, психотерапевту. Обратитесь хотя бы к кому-то, а там направят дальше. Ну и, соответственно, очень важная рекомендация для родственников. Если видите признаки такого состояния, максимально поддерживайте, максимально оберегающее поведение, но без жалости.
0: Угу. То есть поддерживать, оберегать, давать поддержку, пытаться отвлечь, да, наверное, угу. Переключить на какие-то, может быть, позитивные моменты.
1: Понимаете, в чем штука? Если там уже пошел эндогенный процесс, отвлечь не получится. Если это такой достаточно легкий блюз, да. То есть молодой маме нужно давать отдых, потому что растить ребенка – это стресс, это работа, работа тяжелая. И помимо обращения к специалистам, нужно менять реальность, потому что если девушка будет ходить к психологу, даже к психиатру, пить таблетки, но будет возвращаться домой в свой привычный маленький ад, но ей будет очень сложно выйти из этого состояния.
0: То есть делить нагрузку, в общем-то, на всех членов семьи, ну, или хотя бы там на маму, соответственно, и папу, чтобы было время хотя бы поспать, да, потому что работа такая ненормированная.
1: Да, да, да. Как раз-таки прерывистый сон – это один из достаточно серьезных факторов риска, провоцирующий депрессивное состояние как в посттрудовом периоде, так и в принципе.
0: Вот как раз мы подошли к профилактике. Как же избежать попадания в депрессивные состояния? Что можно сделать?
1: Профилактика депрессии – штука, с одной стороны, какая-то такая эфемерная, а с другой стороны, предельно понятна. Это, прежде всего, режим дня. Мы спим достаточно потребное организму время, мы нормально питаемся, мы избегаем стрессов. Мы избегаем каких-то элементов самонакручивания, потому что очень много и очень много факторов, они так или иначе провоцируют депрессивное состояние, провоцируют стресс, провоцируют самострес. Поэтому нужно просто нормально жить, как бы это банально ни звучало. И если мы попадаем в какие-то длительные, стрессирующей ситуации, если мы попадаем в какие-то психотравматические ситуации, нужно эти ситуации разбирать и корректировать по горячим следам, а не терпеть, сжав зубы, не бросаться грудью на амбразуру, в смысле, что я все преодолею, я все выдержу. Потому что ресурс человеческой психики, как и человеческого организма в целом, он не бесконечен. А когда он кончается, человек сваливается в депрессию.
0: Да, вот, к сожалению, наверное, у нас есть такое, может быть, генетическое от бабушек, от дедушек, да, я все выдержу, я должен, да, и люди много-много лет на себе несут непомерные нагрузки, и это реально может привести вот к таким последствиям.
1: Да, терпи, не плачь, ты сильный.
0: Да, тоже установки с детства, да? Особенно
1: да,
0: для мальчиков.
1: Да, да, для девочек тоже. Хорошие девочки не ругаются. А между тем, можно по-разному относиться к бранной ругани, но это очень хороший способ канализировать негатив. Если проораться, даже в одиночестве, проматериться, поколотить диван, подушку, то тот негативный импульс психики, который вот он в нас сидит, мы его хоть как-то выбрасываем из себя, и это перестает нам на маковку давить.
0: Ну и для мальчиков, соответственно, вот эта установка, что мальчики не плачут, да, и нет тоже никакой эмоциональной разгрузки.
1: Да.
0: Что бы вы порекомендовали нашим слушателям для того, чтобы избежать вот таких сложных, тяжелых состояний?
1: В принципе, все, что я порекомендовал выше, плюс сделать свою жизнь насыщенной. Ходите в театры, встречайтесь с людьми, посещайте различные мероприятия, займите какое-нибудь хобби, займитесь каким-нибудь делом, которое вас захватит. Да, если это не работа, значит свободное время от работы. Живите осознанно, не плывите по течению. Ну вот, наверное, и все.
0: Здорово, спасибо большое. Напомню, с нами был Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер, и ведущая Наталья Сидельникова. Спасибо, Александр, вам большое. Надеемся на новые встречи.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Разговор с психологом.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр.
3: Внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на

0: театр – это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства работы России. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь проводятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20.

0: марта и июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье – у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателем Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашской РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Поздравляем юбиляра!
1: Дорогие друзья! Сегодня мы с радостью и глубоким уважением поздравляем с юбилеем Федосова Эликса Ивановича. Эликс Иванович родился 14 июня 1936 года в деревне Крутое Орловской области. В 1951 году он приехал в Ленинград, и с этого момента началась его долгая и яркая история, тесно связанная с Всероссийским обществом слепых. Трудовой путь Эликса Ивановича начался в 1953 году на учебно-производственном комбинате номер 3 Ленинградской городской организации ВОС. Он проработал в системе ВОС без перерыва до 2007 года, целых 54 года. За эти годы Эликс Иванович освоил множество профессий, вязал прикроватные сетки, набивал щетки, собирал клемные блоки и выполнял другие важные задачи. При этом он не переставал учиться. В 1957 году окончил школу рабочей молодежи для слепых. В 1958 году Эликс Иванович перешел на УПП номер 5, и это предприятие стало для него вторым домом. Здесь он проявил себя не только как талантливый работник, но и как активный общественник. Эликс Иванович был секретарем комсомольской организации, входил в местный комитет профсоюзов, возглавлял партийную организацию предприятия. Он редактировал стенгазету цеха и председательствовал в Совете клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС. С 1975 по 2003 год Эликс Иванович работал мастером участка, а затем начальником цеха. Он внес огромный вклад в развитие предприятия. Организовал первый в Ленинградском правлении производственный участок для слепоглухих инвалидов и участвовал в строительстве новых производственных корпусов. Даже выйдя на пенсию, Эликс Иванович не остановился. 10 лет он был членом бюро местной организации ВОС УПП-5, помогал ветеранам предприятия и активно участвовал в музейной работе. Его деятельность продолжалась вплоть до 2021 года. За свои заслуги Эликс Иванович удостоен множества наград. Он носит звание ветерана труда, награжден медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга и благодарностью Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. В его копилке многочисленные почетные грамоты правления СПБ, РО, ВОС и Центрального правления ВОС, а также знаки «Заслуженный работник ВОС» и «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 3-й и 2-й степеней. От всей души желаем Эликсу Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и мирного неба над головой. С уважением, правление и совет по работе с ветеранами и музейной работе Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
2: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию материал, опубликованный в звуковом журнале Всероссийского общества слепых «Диалог».
3: Оксана Лебедева. Доказано делом.
4: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
5: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
4: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
5: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками, и он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
4: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: «Вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: «Вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю». Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
5: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
4: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: «У меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли». Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет в коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: «Вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы». «А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите». Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: «Ехать надо, время в обрез». А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
5: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
6: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСы, КБРУ, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
7: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека, как общественника?
6: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
4: Пригласили руководителей и говорят: «Вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали?» Ну, я говорю, сразу сказал: «Почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать

0: бесед, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
1: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
2: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и пресс-порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
0: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой, я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотделстрой, и механизации разные, УНЭРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
2: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха, а мы уже инвалиды сшивали.
2: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит: а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит: ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода: да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма, она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации, мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
1: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
2: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха. И, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке. Ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать. То есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
1: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гиппер Александрович хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю: вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40. Поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть 2 подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? Я говорю: а чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь, на стенках провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к банковскому хорошо относиться.
2: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
1: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником. И вот в этот период чем он занимался?
2: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОСовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Но вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то тифлосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей восовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая восовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
1: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
2: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа месилась. Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие. Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего соци это братцы.
3: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: Вы слушаете еженедельную программу «Воззрение».

Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно,
1: в доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
5: Здравствуйте! Сегодня 22 июня 2026 года. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. И эта дата памяти и скорби, она живет в русском народе, в российском народе и, конечно, во всех тех странах СНГ, которые участвовали в этой Великой войне. В год единства народов России эта дата, наверное, еще раз показывает то, что насколько близки все люди России к подвигу, к тому варианту самоотдачи для того, чтобы победить серьезного и очень грозного противника, фашистскую Германию. Мы, в общем-то, сделали то, что, наверное, не смогло сделать ни одно государство мира. Мы сегодня почтили память всех людей, которые жили в этот период именно в нашей стране, в дружественных нам сегодня странах. И, конечно, все те свечи памяти, которые были зажжены, все те слова и, конечно, минута молчания, которая выразила всю скорбь и великую память об этом событии. Уважаемые друзья, как всегда, утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых было посвящено завершению отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. Осталось три отчетно-выборных конференции трех республиканских организаций – Луганской, Донецкой и Якутской. Я могу сказать, в целом, наша отчетно-выборная кампания прошла в штатном режиме. Да, были различные использованы технологии противодействия, дополнительных каких-то моментов, но реально это все штатно. Это сегодня ситуация, наверное, времени того, в котором мы все с вами живем, и тех цифровых технологий, которые есть. Я могу сказать, что реально все люди, все делегаты конференций, в общем-то, высказывались в поддержку действий Центрального управления Всероссийского общества слепых и в целом нашей организации. При завершении нашей кампании через неделю, я об этом еще раз скажу более подробно, жизнь, она ставит перед нами с вами новые задачи, новые рубежи, и мы должны их решать и уже готовить, наверное, концепцию работы после 24-го съезда Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет для того, чтобы достичь новых рубежей в развитии нашей организации и оказания содействия и помощи незрячим России. Обсуждались вопросы по техническим средствам реабилитации. Это прежде всего телефонное устройство с программами невизуального доступа. И, естественно, есть сегодня проблемы с фондом социальным. Мы готовим документы и письма по уже результатам состоявшихся торгов. И я думаю, реально отработаем всю эту ситуацию. Еще раз могу сказать, это не смартфон, это телефонное устройство, в котором существуют программы невизуального доступа, которые дополнительно туда устанавливаются для того, чтобы это устройство было доступно для незрячих, для пользования теми цифровыми сегодня технологиями, которые существуют в Российской Федерации. Смартфон – это не техническое средство реабилитации, однозначно. На прошлой неделе у нас прошли ряд очень значимых мероприятий. Ну, во-первых, прошли две отчетно-выборные конференции на высоком уровне. Это в Республике Мариэл, и Сергей Александрович у нас был избран однозначно председателем Марийской республиканской организации ВОЗ. В Архангельской областной организации прошла отчетно-выборная конференция, где была избрана Нельзикова Надежда Валерьевна уже не в первый раз. И я думаю, что ее потенциал и возможности для работы она, в общем-то, использует и в этом, так сказать, периоде своей работы. 20 июня мы провели акцию, всероссийскую военно-патриотическую акцию «Честь имею» Всероссийского общества слепых на Истринском рубеже Подмосковья. более 1000 участников. Я могу сказать прежде всего о том, что огромное количество детей, людей неравнодушных, прибыли на этот Истринский рубеж в канун Дня памяти и скорби. И, конечно, много национальных диаспор, то есть показали еще раз единение народов России во время всех патриотических акций. Мы продемонстрировали все достижения Всероссийского общества слепых и вместе с руководителем музея провели круглый стол с участниками как и правительственных кругов Подмосковья, так и ветеранами и другими заинтересованными людьми, которые в принципе участвовали в этой акции. Акция прошла на высочайшем уровне. Вы знаете, это было просто заметно, насколько воспринимали люди, дети, особенно молодежь, вот эту акцию. Это было единение людей в порыве, что эта война не должна быть забыта. Ничто не забыто и никто не забыт в России. И мы с вами должны помнить эти памятные трагические даты истории Российской Федерации. Жизнь продолжается. Лето, уже первый месяц подходит к концу, последняя неделя месяца июня. Я хочу вас всех настроить на прекрасный отдых, на то, чтобы солнце и мир и счастье были в ваших душах прежде всего. Хорошо отдохните. Ну а тем, кому нужно быть на рабочих местах, всем хорошей, комфортной работы на благо Всероссийского общества слепых.
6: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей программе мы коснемся периода 1943-1944 годов в истории ВОС, периода, когда вовсю шла Великая Отечественная война. Так давайте начнем. По архивным данным известно, что по состоянию на 1 октября 1943 года работало всего 8483 слепых работника. Направлено на работу было в отчетном году 2339 человек. Текучесть составила 981 работник. Процент текучести был 41,9%. В УПМ ВОС предполагалось направить 615 человек. По факту было направлено 746 работников. В кооперацию инвалидов предполагалось направить 955 человек. По факту эта цифра равнялась 353. В прочие системы было направлено 259 работников при плане в 340 человек. За 9 месяцев 43-го года план трудового устройства слепых был выполнен обществом всего на 70,6%. В связи с тем, что по кооперации инвалидов выполнение плана составило всего лишь 35%. Высокая текучесть объяснялась, как и прежде, отсутствием производственного обучения и правильной организации труда слепых, большими простоями и низкими заработками, отсутствием столовых или плохой работой имеющихся и недостаточной организацией подсобных хозяйств, а также запущенностью общежитий, слабой культмассовой работой из-за отсутствия красных уголков, и также тем обстоятельством, что ряд отделов ВОС не уделяли должного внимания трудоустройству слепых в хозяйственных системах, особенно в кооперации инвалидов. На 1 октября 43 года в системе ВОС имелось 58 учебно-производственных мастерских, и производственная программа была определена на 43 год в сумме 38,6 миллиона рублей. На 1 октября 43 года было выпущено продукции на 24 миллиона рублей, или на 83% от запланированного. Московский городской отдел ВОС, Московский областной отдел, Ленинградский городской отдел, Городецкий комбинат, Ичалковская УПМ, Буйская фабрика, в декабре 43 года выполнили план досрочно. Слабое выполнение плана наблюдалось по Краснодарскому, Марийскому, Кабардино-Балкарскому, Северо-Осетинскому, Тамбовскому, Сталинградскому отделам. И объяснялось это тем, что эти мастерские были созданы в 43 году и находились еще в стадии организации. Президиум ЦП ВОЗ разработал список предприятий, которые должны быть возвращены в ВОЗ из секторов легкой промышленности, а также местной промышленности и кооперации инвалидов. Всего в этом списке было 47 предприятий. О потребности слепых работников быть трудоустроенными в системе общества говорил и председатель ЦП ВОЗ Владимир Викторов, подчеркивая, что в других системах производственные и бытовые условия скверные, поэтому люди уходят, предпочитают уезжать в деревню или переходить в наши мастерские. Несмотря на стремление и постепенно возрастающий поток незрячих в трудоустройстве в собственной системе Всероссийского общества слепых, руководство общества выделяло серьезные проблемы, которые тормозили работу организации. К таким моментам относилась неудовлетворительная работа по учету слепых и то обстоятельство, что органы социального обеспечения не уделяли должного внимания отделам ВОЗ. Отдельно была отмечена крайне низкая работа по социалистическому соревнованию между УПМ и отделами ВОЗ, а также слабое привлечение актива к работе общества. Что касается цифр по членству, то по 37 областям, которые не подверглись оккупации, ВОЗовцев было 9786 человек на 1 января 43 года и 11158 человек на 1 октября 43 года. По состоянию на 1 января 44 года действовало 54 областных, краевых и республиканских отдела и два городских отдела центрального подчинения – Московский и Ленинградский городские отделы. Из явных недочетов в работе местных отделов следовало выделить маленькие штаты отделов, особенно имеющих УПМ, а также недостаточную квалификацию руководителей отделов, учебно-производственных мастерских и культурных работников. В большинстве отделов отсутствовала выборность из-за того, что съезды общества так и не проводились с 1932 года. В результате из 52 отделов в 16 отделах имелось правление, в 14 отделах было оргбюро, а в 22 отделах – уполномоченные. Что касается аппарата Центрального управления общества, то он состоял из 31 человека, в числе которых 5 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. По направлению культурно-просветительной работы на конец 43 года состояние работы характеризовалось следующими показателями. Имелось 43 клуба, 94 красных уголка, 485 работающих кружков с числом занимающихся в них 3426 человеками, в том числе 537 военно ослепшими. В ведении общества имелось 134 брайлевские библиотеки, а в общеобразовательных школах взрослых и в индивидуальном порядке по 23 отделам ВОЗ обучалось 369 человек. Если предприятия, например, Московского городского отдела ВОЗ во время войны не пострадали от действий немецко-фашистских захватчиков и ущерб отделу причинен не был, то, например, предприятиям и учреждениям Ставропольского краевого отдела общества был причинен сильный ущерб. В обращении к делегатам Первого Ставропольского краевого съезда ВОЗ, прошедшем в конце октября 1944 года, есть такие строки. «Народному хозяйству края нанесен огромный ущерб. Разрушены почти полностью все фабрики, заводы, школы, институты и культурно-просветительные учреждения, любовно построенные трудящимися нашего многонационального края. В том числе уничтожено 5 учебно-производственных мастерских общества слепых, дававших для нужд Красной Армии и тыла продукцию на 8 миллионов рублей». Несколькими месяцами позже ставропольцы проведут тщательный и скрупулезный подсчет ущерба и вынесут свой вердикт. Повсеместно разграблен жесткий и мягкий инвентарь общежитий слепых, уничтожено 2 клуба, 5 красных уголков, 9 библиотек с книжным фондом 5700 экземпляров, 50 радиоточек коллективного слушания, 3 духовых оркестра и 5 струнных, 4 пианино, 9 патефонов, 15 баянов и так далее. 15 баянов и так далее. Комиссия установила, что нанесенный ущерб

оценены в 1 миллион 800 тысяч рублей. А общие потери Всероссийского общества слепых за годы войны составили 5 миллионов 126 тысяч 200 рублей. Конец 43-го года характерен для жизни общества важным приказом Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР от 6 декабря, в котором предлагается усилить работу Центрального правления в деле работы с низовыми организациями в плане улучшения контроля за их деятельностью, и отмечается недостаточный учет слепых, отсутствие оргмассовой работы по укреплению первичных организаций, сокращение числа трудоустроенных слепых в кооперации инвалидов, местной промышленности и кустарно-промысловой кооперации. Важным моментом данного документа явилась констатация факта грубого нарушения организационных форм общества, фактически ликвидировавшего выборность правления отделов. Подчеркивание этой проблемы в официальном приказе Народного комиссариата говорило о том, что времена отхода от демократических элементов, на которых ВОЗ изначально строилась, постепенно подходят к концу. Президиум ЦП ВОЗ не отрицал и не закрывал глаза на свои недочеты, вскрывая и акцентируя внимание на них со всей большевистской критикой и самокритикой, характерной для советского общества. В конце 43-го года в отчетном докладе о работе Президиума четко и внятно был очерчен круг проблем, с которыми пока обществу не удается справиться. Основными недочетами в постановке работы провозглашались недостаточность внимания отделами и Президиумом ЦП ВОЗ обучению и трудоустройству слепых в общегосударственных и кооперативных системах, особенно в кооперации инвалидов, слабое руководство со стороны отделов и Президиума ЦП ВОЗ учебно-производственной деятельностью мастерских ввиду отсутствия в аппарате Центрального управления и региональных отделов соответствующих работников, главным образом счетных, плохая организация процесса обучения в УПМ ВОЗ и тот факт, что не везде имеются учебные планы и программы обучения, а окончившие обучение не проходят квалификационные комиссии. Также отмечалась неудовлетворительная постановка планирования, учета и отчетности в большинстве мастерских. Особенно это было заметно в Иванове, Пензе, Чкалове и на Алтае. А также то обстоятельство, что некоторые отделы недостаточно боролись за выполнение производственных программ УПМ. Сильнее всего этот недостаток проявился в Калинине, Пензе, Мордовии, на Алтае, в Чкалове и Иванове. Отчетливо понимая, что пока еще учебно-производственные мастерские общества не в состоянии принять всех желающих в них работать, руководство ВОЗ продолжает констатировать фактическое снижение количества работающих слепых в других хозяйственных системах. К несомненным достижениям следует отнести и достаточно большое количество стахановцев и ударников среди незрячих тружеников, которых, по неполным сведениям, насчитывалось на конец 43-го года 1312 человек. В нашем распоряжении имеются и фамилии некоторых из этих людей. На заводе имени Киркиш Иванов выполнял норму на 140%, Смирнов на 200%, Перчикова на 250%. На учебно-производственном комбинате Московского областного отдела ВОЗ Бипчук и Фейгин выполняли норму на 260%, Росицкий на 270%. На цветочной фабрике Местпрома в Москве Варламов выполнял норму на 300%, Меньшиков на 200%, Родина на 300%. Проблема своевременного и полного предоставления отчетности из года в год являлась для общества слабым местом. Появление с осени 41-го года в распоряжении ВОЗ собственных УПМ и постепенное возвращение ранее переданных в другие системы предприятий позволяло Всероссийскому обществу слепых планомерно из года в год создавать и наращивать собственную материальную базу. Вопрос был ключевой и требовал соблюдения от отделов, имеющих мастерские, строгой дисциплины в финансовых отчетах, что по состоянию на конец 43-го года являлось еще делом весьма проблематичным. Особенно остро ситуация с несвоевременным предоставлением отчетов ощущалась в Тульском, Ивановском и Пензенском отделах, а в ряде отделов, таких как Башкирский, Новосибирский, Омский, Читинский и Удмуртский, вообще не были представлены отчеты за 42-й год. Отмечалось также, что много отчетов были явно плохого качества. Это сильно затрудняло объективный анализ ситуации на местах и возможность эффективного планирования всей работы общества в дальнейшем. Для наиболее эффективной деятельности в 43-м году была проведена серьезная организационная работа по местным отделам. Несмотря на тяжелые военные условия

порядку всегда призывало руководство Всероссийского общества слепых. Особенно актуальной и острой являлась в то время проблема трудового устройства военно ослепших. И на период конца 44 года было признано, что число трудоустроенных инвалидов Великой Отечественной войны возрастает очень медленно ввиду недостаточности сети УПМ, плохой технической оснащенности, отсутствия плановости в работе, а в ряде случаев отсутствием обучения должного качества. Справедливости ради следует отметить, что в данном случае речь идет именно о недостаточном росте трудоустроенных ослепших бойцов. По состоянию на 1 октября 1944 года по официальным статистическим отчетам было учтено 4840 военно ослепших. Из них было трудоустроено и обучалось в разных учебных заведениях 1335 человек. Приемную ЦП ВОЗ в 1944 году посетило 785 человек, из них 646 военно ослепших, которым была оказана материальная помощь через приемную на 130 619 рублей 20 копеек, в том числе вещами на 4712 рублей 22 копейки. Отделом трудоустройства ЦП ВОЗ за 44 год было трудоустроено 379 человек, в том числе 134 военно ослепших. За период между 8 и 9 пленумами ЦП ВОЗ по состоянию на конец 44 года было обучено в УПМ ВОЗ 894 человека, в том числе 227 военно ослепших. Были организованы следующие профтехшколы. Интернаты системы Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР для военно ослепших. Каменская профтехшкола на 100 человек с металлоштамповочным и щеточным профилями. Чкаловская профтехшкола на 40 человек с щеточным, матрацным и валяльным профилями. И Саратовская профтехшкола руководящих кадров на 20 человек. Игре на баяне к концу 44 года обучалось 410 слепых инвалидов Великой Отечественной войны. А на начало 44 года ВОЗ имела цифру в 183 военно-ослепших студента, показав трехкратный прирост по сравнению с началом 43 года. Важным моментом явилось то обстоятельство, что президиумом ЦП ВОЗ была увеличена стипендия ученикам слепым, которые проходили трудовое обучение в УПМ, до 200 рублей в месяц. Согласно распоряжению Совета народных комиссаров СССР за номером 16480-Р от 11 августа 1944 года было также улучшено питание учеников слепых, которые стали получать продуктовое снабжение наравне с учащимися ремесленных училищ. Существенный рост показали и посевные площади, находящиеся в ведении Всероссийского общества слепых. Если на 1 октября 1943 года посевная площадь подсобных хозяйств общества составляла 110 га, то по состоянию на 1 октября 1944 года их площадь увеличилась до 325 га. Центральное правление ВОЗ в 1944 году отпустило местным отделам для общежитий значительно превышающее количество хлопчатобумажной ткани – 30 тысяч метров против 8 тысяч метров в 1943 году и хозяйственного мыла – 3000 килограмм против 400 килограмм в 43-м году. А для расширения культурно-массовой работы было выделено 43 баяна, 14 гармоний, 200 щипковых инструментов, 150 радиорепродукторов и 2000 грамм пластинок. В 44-м году было проведено 53 областных, краевых съезда ВОЗ, в результате чего в общество вошли новые руководящие кадры из военно-ослепших и стахановцев. Были организованы 22 отдела во вновь образованных и освобожденных областях и 8 городских отделов. После 8-го пленума ЦП ВОЗ в 30 отделах была произведена замена старых руководителей и выдвинуто во вновь созданные отделы 34 председателя, из которых 8 человек являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Отмечая определенный рост количества первичных организаций, которых на 1 октября 1944 года имелось 371 единица против 336 единиц на начало года. Руководство общества, понимая всю важность работы, которую ведут первички, неуклонно отмечало недостаточный рост первичных организаций и, как следствие, медленную работу по вовлечению в члены Всероссийского общества слепых и, в особенности, работу с военно-ослепшими. Что касается направления культурно-просветительной работы, то за 9 месяцев 1944 года по 57 отделам было проведено на различные темы 1605 лекций и докладов, выпущено 714 номеров стен газет,
обучена чтению и письму по Брайлю.

0: 2177 человек. Прилично вырос и тираж журнала «Жизнь слепых», составив в 1944 году 2000 экземпляров против 900 экземпляров в 1941 году. И на этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, а в следующей программе мы коснемся периода 1945 и 1946 годов. До новых встреч!
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
7: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Кацко.
8: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по труду, занятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут согласно заключению МРЭК работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
7: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
8: Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать.
9: В 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. То на сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
7: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
8: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там, по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. Здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит. Но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем. Если у него, к примеру, инсульт был, здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там, вообще не имел образования, либо работал какой-то рабочей профессией, условно возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
7: Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
8: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов, в том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
7: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
8: Нет, трудоустройство безработных инвалидов, просто людей с инвалидностью в счет брони, либо в счет квоты, это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони, либо в счет квоты, это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там, по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет медкомиссия, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог бы уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации. И наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть, сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждения образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводятся задания там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда силы их заставили. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид — это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
7: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
8: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительно-распорядительные органы, то есть в крупных городах. Допустим, в городе Минске решение Минского рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяет, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
7: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
8: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
7: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
8: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями, в органы по труду, занятости и социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
7: Ответственность равна.
8: Ответственность одинаковая, да.
7: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
8: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
7: Административная
8: ответственность.
7: Да.
8: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
7: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются ли по отношению к ним льготы, по налогообложению и другие?
8: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия, да, эти предприятия небольшие, наверное, больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, так и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчуп, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое выпускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов. Ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
7: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
8: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
7: Ну вот уже фактически скоро будет полтора года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
8: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. И не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защиты, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там, и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, ну, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, ну, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому ну, год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
7: Знаете, бывает такое, что вот иногда люди с инвалидностью говорят, что вот большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вот, ну, вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
8: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу вот работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть, много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятию, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется. Могут вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно такую-то организацию идти и работать.
7: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью?
8: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологии. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где ходят. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
6: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
10: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
11: Даяна Шур, американская джазовая певица, пианистка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: С 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых. В Мари-Эл избран новый председатель региональной организации ВОС. В Пятигорске прошел семинар по защите прав инвалидов по зрению с участием экспертов соцфонда. В Брянске состоялся фестиваль творчества «Слово во славу единства». Ханты-Мансийская РОВОС приглашает на ярмарку трудоустройства «Работа России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый приказ Минтранса, который кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом министр транспорта Андрей Никитин рассказал 17 июня на заседании Совета Федерации. Для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан гарантируется бесплатный выбор места при регистрации и возможность зарезервировать его уже при покупке билета. Если человек нуждается в сопровождающем, место рядом также будет без доплаты. Вводится полное бесплатное сопровождение в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Также бесплатно теперь провозятся протезы и средства ухода за ними. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по шахматам спорта слепых среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 16 по 20 июня. Участвовали 16 спортсменов из 8 регионов России. Среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта Станислав Бабарыкин из Московской области. Второе место занял Сергей Серебряков из Свердловской области. Третье – Виктор Дадуков из Московской области. Среди женщин первое место у многократной призерки чемпионатов России Ангелины Продан из Свердловской области. Второе – у Елизаветы Клочко из Тюменской области. Третье у Ольги Соколовой из Костромской области. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и денежными призами от Всероссийской Федерации спорта слепых. 16 июня состоялась 32-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Республики Мари-Эл. В заседании приняли участие 28 делегатов от 10 местных организаций. На учете состоят 2051 член ВОС. За 5 лет техническими средствами реабилитации обеспечено более 1500 инвалидов. Более 50 автобусов оснащены системой «Говорящий город». Реализовано 23 социально значимых проекта на сумму более 16 миллионов рублей. Проведены 3 форума, 5 семейных лагерей выходного дня, Всероссийский фестиваль «Родники России» и 4 межрегиональных фестиваля для детей-инвалидов по зрению. По итогам голосования председателем Марийской РОВОС избран Сергей Александрович Замков, который также будет делегатом на 24-м съезде ВОС. 18 июня в Пятигорске состоялся совместный семинар Ставропольской и Пятигорской местных организаций ВОС, посвященный защите прав инвалидов по зрению. Мероприятие прошло при участии приглашенного специалиста Социального фонда России. Участники детально разобрали новые правила получения технических средств реабилитации, порядок прохождения медико-социальной экспертизы, особенности работы с цифровыми ИПРА и справками нового образца с QR-кодом. Председатели организации Юрий Турчин и Ирина Троицкая провели разбор реальных жизненных ситуаций, объяснив, как действовать при отказе в предоставлении ТСР и куда подавать жалобы. 15 мая в Доме культуры Брянской региональной организации ВОС состоялся фестиваль творчества инвалидов «Слово во славу единства», посвященный Году единства народов России. Фестиваль проводится совместно с Брянской областной организацией ВАИ. Почетным гостем выступила председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат областной думы Ольга Полякова. Зрителям представили насыщенную концертную программу из песен и стихов о родине. Украшением фестиваля стало выступление народного хора русской песни, вокальных ансамблей «Соловушки», «Калейдоскоп» и других коллективов. 26 июня в Ханты-Мансийске в КВЦ «Юкра-Экспо» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ханты-Мансийская региональная организация ВОС вновь примет участие в мероприятии. На площадке ВОС посетителей ждет информация о квотируемых рабочих местах, адаптированных для людей с инвалидностью, возможность увидеть современные технические средства реабилитации, а также познакомиться с адаптированными настольными играми для досуга и развития. И коротко о других событиях. 24 июня состоится вебинар «Level Up. Как графика становится звуком?» о том, в какие современные игры могут играть незрячие и слабовидящие люди. Спикер – преподаватель Института Реакомп Александр Панфилов. Регистрация открыта. В Волгоградской РОВОС 17 июня прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда», в которой сошлись рекордное количество команд из местных организаций и команда студентов-дебютантов. Победила команда «Светлая полоса» центральной местной организации ВОС. 16 июня представители Карельской РОВОС приняли участие во встрече в Управлении труда и занятости Республики Карелия, посвященной вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Специалист Чувашского РОВОС приняла участие в 8-й ассамблее СОНКО регионов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, где обсуждались вопросы развития некоммерческого сектора и сотрудничества с государством и бизнесом. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею»

в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили.

0: Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
1: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
0: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
1: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа.

0: супа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
12: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радио ВОС. Музыка.

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
1: Год.
0: 2013.
1: Место проведения.
0: Большой концертный зал «Космос».
1: Исполнители.
0: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
1: Композиция.
0: «Трава у дома».

0: специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти